0: Она мне: «Лев, я молодец!» Я это очень ценю, правда. Ну, потому что первая жена вообще не такая была. Первая жена, знаете, вот этот человек, который в гиалуронке утонул. И что-то пошутил, она. Я говорю: «Ты куда, на юг ты собралась? В теплые края, что происходит?» Она: «Это ты меня что, подколол?» Я говорю: «Это не я тебя подколол, это тебя косметолог подколол». «А это ха-ха, хи-хи, вообще», я говорю. Не, ну был у нас конфликт, когда стал вопрос, как дочку назвать. Я по национальности карачаевец, а у карачаевцев есть традиция, что первого ребенка называет дед, то есть в данной ситуации мой отец. А у русских есть традиция класть хрен на то, что вы там себе напридумывали. Просто теща, конечно, топит за дочку. Вот они с женой хотели назвать мою дочь Агата. А мой папа как-то по-современному Фатима. И оказалось, что русская теща и пожилой кавказец — это что за пипец, два равных сильных соперника. Ни один рынок таких торгов не видел, я вам говорю. Фатима, Агата. Будет Фатима, Агата. И вот так они: Фатима, Агата, Фатима, Агата. Жена — мудрый человек, мудрая женщина. Она говорит: «Слушай, давай, чтобы никто не обижался, назовем двойным именем Фатима, Агата». Я жене говорю: «Ты понимаешь, что мы ребенку биполярку подарили?» Жена говорит: «Ты не понимаешь. Я все имена детям подбирала по этимологии имени. Ну, то есть Агата значит добрая, хорошая. А Фатима, между прочим, значит ребенок, отнятый от груди». Я говорю: «И что?» Я вам докажу обратно. Смотрите, Александр — защитник семьи, да? Я знаю как минимум двух Александров, которые из семьи ушли со словами: «Хрен вам, а не алименты!» Другой пример — Виктор, да? Виктор — победитель. Витя — любой сумасшедший гость на свадьбе. Я знал такого Витю, я на свадьбе тост говорил, он так на животе ко мне подъехал. Поднимается, и он вот такой мне так: «Тамада, а ты в курсе, что наша невеста заикаренная?» И вот он это только сказал, откуда ни возьмись, женский голос: «Так, Виктор!» И я поворачиваюсь, и стоит вот эта, знаете, женщина-тумба необъятная. Шиньон, вместо платья чехол от Деу Матис, вот этот огромный.
1: «Закрыл рот! Пошел, сел, иначе домой поедешь!»
0: Галина. Значение имени — тишина, спокойствие, безмятежность. Поэтому не важно, девочки, не важно, какое имя у ребенка. Главное, чтобы ребенок был что? Правильно, сын. Спасибо большое, ребята. Вы крутые.

0: Ишь, какая машина у нее. И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Фоменко на «Юмор-ФМ».
1: Семеро одного не ждут, сказали медсестры и начали операцию без хирурга.

0: Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Братья, не будьте сестрами. Одна ошибка, и ты ошибся. Жизнь не хотела преподать мне урок, но я его прогулял. В жизни самое главное — только то, что главное, а все остальное — не главное. Каждый может кинуть камень в волка, но не каждый может кинуть волка в камень. Не круто пить, не круто врать. Круто маме помогать.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Валерий Равдин.
1: Кстати, у тебя по рубашке претензий нет. Да, вот, все нормально. Где трусы, Денис?
0: Екатерина Моргунова.
2: Боже, как же я говорила!
0: Денис Дорохов.
3: Лена, я тебе пообещал на свадьбе, что ты ни в чем нуждаться не будешь. Поэтому, пожалуйста, Лен, перестань в чем-либо нуждаться.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: А, Тыщ-Пищук, очень плохой заемщик денежных средств, Тыщ-Пищук! Человек самой ужасной кредитной истории в истории, Тыщ-Пищук.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Тульский бродячий цирк с каждым годом все больше бродячий и все меньше цирк.

0: преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Каких только перлов не встретишь в полицейских протоколах. Иногда прям падали со смеху всем нашим дружным коллективам. Я даже вот собрал небольшую коллекцию, чтобы и вы тоже посмеялись. Все готовы? Приступим.
2: Реалити криминалити.
1: Будучи недоволен фальшивым голосом и репертуаром певца в летнем кафе «Лилия», я, Козлов ВК, в порыве резкой возмущенности слишком стремительно встал с пластмассового стула, который, отлетев в сторону, ненамеренно попал певцу в голову. Полученные им телесные повреждения считаю несопоставимыми с причиненным мне моральным ущербом от прослушивания. Гражданка Галкина обвиняет меня в своем изнасиловании, с чем я категорически не согласен. Мы с ней, не скрою, потерлись малек, но на чисто добровольной дружеской основе. Потом я купил еще одну бутылочку и хотел выпить ее в лесу. Но так как леса поблизости не нашлось, пришлось выпить ее в телефонной будке. Я, Винокуров К.Е., бегал вчера по лестнице в куртке с привязанным к ней стулом, потому что был в сильном отравлении минеральной водой. Обещаю, что больше в заведении пивной паб я обедать не буду. И напоследок процитирую Марка Твена. Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда ты попал к нам в отдел в семейных трусах и с легким ароматом боярышника. Услышимся на Юмор-ФМ.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
4: Реклама.
5: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
6: Жми больше всех на этой неделе.
5: И тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
7: Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.
8: Без тебя жизни нет. Я не могу найти, сколько ни жми стене. Сквозь нее.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: В некоторых странах разрешено иметь 3 жены, а у нас только 1 выдают, и ту под роспись.

в одном городе к составу пассажирскому подсоединили 2/9 вагона случайно. Ну, конечно, абсурд полный. Ведь представьте себя на месте тех людей, у которых билеты в 9-й вагон. Ну, во-первых, все люди нормальные и умеют считать до 9. Поэтому они точно знают, 9-й вагон – это тот, который сразу после 8-го, а не тот, который перед 10-м. Поэтому все, естественно, дружно сели в 1-й 9-й вагон. И поезд поехал. Очень удивленная проводница 2-го 9-го вагона, которой не сел ни один человек. Пошла к бригадиру поезда в 1-й вагон и говорит: мой вагон пустой. Тот говорит: какой 9-й? Он рассердился, говорит: опять что-то напутали, как всегда, в кассах, и дал радиограмму на следующую станцию продать билеты в 9-й вагон. Все, кто получили билеты в 9-й вагон на следующей станции, тоже были людьми нормальными, тоже умели считать до 9 и тоже понимали, что 9-й тот, что после 8-го сразу. Поэтому, естественно, дружно побежали в 1-й 9-й вагон. Проводница 1-го 9-го вагона, у которой все давно попили чаю и легли спать в ужасе, говорит: товарищи, вы что, у меня вообще нет ни одного свободного места, это какая-то ошибка, бегите скорее к бригадиру поезда, причем бегите скорее, потому что он в 1-м вагоне, а вам еще бежать, а поезд стоит всего 3 минуты. Те на перегонки бегут с вещами, провожающими детьми, к 1-му вагону их встречает очень удивленный бригадир поезда и спрашивает: товарищи, вы откуда в таком количестве? Они говорят: мы из 9-го вагона, там все двойники. Бригадир понимает, что он чего-то не понимает. Но чего он не понимает, он еще не понимает. Поэтому он действительно быстро расселяет их по свободным местам в 1-х вагонах, поскольку поезд идет все 3 минуты, и дает отправление поезду. И поезд едет. В это время

0: Проводница 2-го, 9-го вагона. Приходит к нему и говорит: мой вагон пустой. Бригадир начинает медленно сходить с ума. И не веря ей, идет, но видит, что действительно 9-й вагон пустой. И он тогда начинает считать вагоны и высчитывает, действительно выясняет, что вот такая произошла ошибка, подценили 2 9-х вагона. И тогда он, естественно, решает исправить эту ошибку, возвращается в свой купе и дает радиограмму на следующую станцию: отцепить 9-й вагон. Дело было ночью. Те, кто отцепляли, тоже были людьми нормальными. И тоже умели считать до 9. Поэтому они отцепили 9-й, 1-й, 9-й вагон с мирно спящими людьми и отвезли его на запасной путь. После чего доложили бригадиру поезда. Бригадир поезда, наконец, облегченно вздохнул и дал отправление поезду. И поезд поехал. В это время проводница 2-го, 9-го вагона пришла к нему и говорит: мой вагон пустой. Я не знаю, попал ли в сумасшедший дом бригадир этого поезда после этого рейса. Только мне эту историю рассказал человек, который ехал в 1-м, 9-м вагоне. Поздно ночью он вышел покурить. Покурил, называется. Курил. Думает, что-то мы долго стоим, опять закурил. Курил. Наконец, не выдержал, выглянул в окошко, а ни спереди, ни сзади вагонов нет. Голая степь, луна и запасной путь. Когда он мне это рассказывал, я так смеялся, особенно когда он мне рассказывал, как он всех будил, они в чем мать родила, выскакивали, пытались сообразить, где они находятся. Я так смеялся, что он обиделся на меня и сказал: вы зря смеетесь. В этом, между прочим, нет ничего смешного. Между прочим, мы все в этом вагоне ехали по туристической путевке в Венгрию.
1: Михаил Задорнов.

0: 4 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда в нашей семье родилась девочка, жена предложила назвать ее в честь своей мамы. Так и появилась на свет теща Николаевна.

0: и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в квартире».
1: Алло. Не, спасибо, не надо. Да понятно, что маленький процент, но... Ну я ж не спрашивал. Нет. Да ты слышишь или нет? Меня деградант конченый. Ну, я пытался вежливо. Но вам как будто бы доплачивают, если вам грубят. Все, до свидания. Наконец-то поняли. Ага.
2: Валера, привет. Слушай, я сейчас шла по торговому центру, мне дали духи понюхать. Валера, это был просто запах мечты. Я влюбилась, короче, я не удержалась и купила. Понюхай, какие классные, понюхай.
1: О, супер, супер. Да? Конечно, Кать, конечно, ты не удержалась и купила. А знаешь, почему они тебе понравились? Потому что ты их нюхала в торговом центре, Кать. Где, с одной стороны, от туалетов фонит, с другой, мексиканская и вьетнамская кухня вытяжку пыхтят, которая не то что не справляется, она еще с парковки своими запахами угощает.
2: Да не ругайся, Валера, я купила по скидке. Там просто надо было оформить скидочную карту, я заполнила анкеты на всех членов семьи, и очень быстренько мне все сделали.
1: Катюх, мне кажется, тебе неравнозначный маленько обмен. Вся информация о семье на вкусненький запах.
2: Что?
1: Ну ничего, ты этот номер наш оставляешь везде, где можно. Мне сегодня откуда только не звонили. И юридические услуги, карате онлайн, депиляция бикини, гаражный кооператив. Они вообще не отдупляют, что я за человек, что от меня ждать. О, еще одни. Алло? Что, клиника мануальной терапии? Не хочу ли я пройти обследование? Да, конечно, хочу, конечно, да. Когда-то вы должны были попасть, и вы попали, представляете? Да, серьезно, хочу. Из симптомов у меня, смотрите, я придурочный долбанавт, который сам не может найти клинику в интернете, представляете? Да, да, до свидания, до свидания.
2: Валера, а что ты психуешь? Просто не бери с незнакомых номеров и все.
1: А, да, это можно, Кать. Единственное, с незнакомых номеров могут по работе звонить. Видишь, какая работа. Но ты не бери в голову. Это, знаешь, вот я не считаю кэшбэк своей зарплатой, вот чтобы ты понимала. Да и ладно ты телефон, ты же еще везде этот, почту нашу оставляешь.
2: И что?
1: Ничего.
2: На почту приходят индивидуальные предложения именно по моим интересам.
1: Почему они мне приходят, Кать? Я открыл недавно ящик, там 22 708 непрочитанных писем от Ле Моды. Кать, а я вообще не модник. Ты знаешь, я штаны ношу, ну так, чтоб, ну, в дурку не забрали. 22 тысячи непрочитанных писем. Это что за переписка с умершим родственником? Серьезно.
2: Валер, это робот отсылает, ты что?
1: Так мне жалко этого бедолагу. Про остальных роботов фильмы снимают. Они там человечество порабощают. Это гнида офисная просто сидит. Скидки на Uber рассылает. Так это самый страшный робот. Он вот так затрахается в офисе, выйдет на улицу, как начнет всех крошить. И выживут только те, кто в угах.
2: Ой, Валер, ты так рассуждаешь, как будто реклама вот только сейчас появилась. Она вообще всю жизнь была.
1: Ту рекламу любили, ее там друг другу пересказывали. Она прикольная была. Можно было как? В жизни прикалываться. Ты такой бухаешь, и все такие: а ты налей и отойди. Или кто едет к бабам? Петя, Вася и Сережа тоже. Душа была. Сейчас, секунду. Алло. Микрозелень? Ну, конечно, интересует. Конечно. Адрес, говорите, адрес. Все, я выезжаю.
0: «Однажды в России». Лучшее.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Фоменко на «Юмор-ФМ».
1: Настоящий отпуск – это когда покупаешь шорты и панамку, а не новые обои и ламинат.

0: лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: А вы уже читали новый роман Кирилла Киллерова?
2: Нет.
3: Как? Вы еще не читали новый роман Кирилла Киллерова?
2: Ну, говорю же, не читал.
3: Да вы что? Это же просто хит.
4: Кирилл Киллеров. Сверхновая звезда российского детектива. Автор нашумевших бестселлеров «Варьё воровское», «Криминальный криминал», «Убийственное убийство». И вот он, новый хит мастера. Напряженный, интригующий, непредсказуемый детективный роман «Преступное преступление преступника». Он бывший, уже совсем не настоящий преступник. Он приступал, но раскаялся и обещал больше не приступать. Но он вынужден приступить и совершить небольшое преступление, чтобы раскрыть большое преступление и наказать самого настоящего преступника.
2: Вот это интрига! Как же называется книга?
4: «Преступное преступление преступника». Кирилл Киллеров. Спрашивайте во всех книжных магазинах, торгующих книгами.
5: А что вы знаете об индийских автомобилях?
6: А они существуют?
7: Бухиндра.
5: Теперь и на дорогах России. Бухиндра. Более 50 лет мы собираем надежные и недорогие автомобили.
7: Встречайте адаптированные под российский рынок модели. Автомобиль особо малого класса «Бухиндра Падла», семейный минивэн «Бухиндра Кодла» и седан бизнес-класса «Бухиндра Быдла».
5: Индийские автомобили «Бухиндра». Падла, Кодла, Быдла. Дизайн, качество, количество.
7: «Бухиндра».
8: Девушки, которые приехали поступать и не поступили. С каждым годом их становится все больше. Больше. Кто протянет руку помощи, накормит, обогреет и купит билеты домой?
9: Благотворительный фонд «Наташа».
10: Вы служите украшением стола? Вас как рыбу к пиву подают? Любой, кто заплатил, имеет все права? Обратитесь к Наташе.
9: Наташа.
8: Вас ждут теплое пальто, тарелка супа и билет домой к маме в Мухопопинск.
9: Благотворительный фонд «Наташа».
8: Обратитесь и катитесь.
9: Наташа.
8: Наша общая социальная ответственность. Подробности на сайте огнеотелятакзаманчивогорят.рф.

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого ненасть, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

Радиоканал «Юмор-ФМ». Регистрационный номер серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В теле взрослого мужчины около 75 километров нервов. Мотать не перемотать.

0: FM и ТНТ представляют. Лига городов. Это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор ФМ.
1: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Пацаны». Москва.
2: Давайте у нас будет самое искреннее выступление. Давайте всем расскажем про нашу сложную жизнь, ведь юмор — это же боль.
3: Давайте я начну тогда.
4: Давай.
3: Меня зовут Максим, я родился в очень влиятельной семье. Мой отец собирался оставить мне в наследство все, что у него было. Но ему очень завидовал мой дядя. И однажды он сбросил отца в каньон, где его затоптали антилопы. Надеюсь, ты видишь это, Муфас.
5: Он гордится тобой.
2: Это очень грустно.
5: А я однажды выиграл билет на самый большой в мире круизный лайнер, где познакомился с очень красивой девушкой. Но корабль врезался в айсберг. Девушке удалось спастись, а я утонул.
2: Прям как в «Титанике».
5: Прикинь.
4: Пацаны, а я же только по паспорту Степа. Мне же при крещении имя дали. Оптимус Прайм.
3: Красивая.
4: Греческая. И однажды мы с моими пацанами спасали с нашей родной планеты Кибертрон. И прилетели сюда, на Землю. Но потом они меня предали. И теперь я тут один. На ТНТ.
3: А ничего.
4: А их каждый день по СТС крутят.
6: Это еще что? Меня однажды дед граблями ударил по спине, а 6 дырок осталось. А потом он разделся и убежал в деревню кошмарить.
2: А это что за фильм?
6: В смысле фильм?
7: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Свидание. Это буквально собеседование на секс, где все скрывают предыдущий опыт работы. А некоторые даже не уволились.

прожили незабываемую ночь с 20-летней девушкой. В обмен я должен был прорекламировать какое-то средство для чистки ванной комнаты. Конечно, я отказался, потому что я человек с высокими моральными стандартами и огромной силой воли. Такой же силой, как Аякс. Суперсильное средство для чистки ванной комнаты. Теперь и с ароматом лимона или ванили. Сборная Оксфордского и Кембриджского университетов в соревнованиях по разгадыванию кроссвордов потерпела разгромное поражение от команды ночных сторожей Восточного Бирюлёва. Два еврея идут по улице, навстречу идут два представителя уголовного мира, два бандита. Он говорит: «Зяма, давай перейдем на другую сторону, их двое, а мы одни».

0: FM представляет. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
1: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Триот Идиот», город Смоленск.
2: Итак, Смоленская больница.
3: Ну все, нам капец!
4: Даже что случилось?
3: Ты что, не в курсе, что ли?
4: Нет.
5: Завтра в наш город с визитом приедет Владимир Путин и первым делом посетит Смоленскую больницу.
3: Да, товарищ губернатор, я понял, что это очень важный звонок. Как понял? Вы мне на выключенный телефон дозвонились. Ага, ждем, да. Ему надо как-то встретить.
4: Ну, наверное, глупо писать на больнице «добро пожаловать».
3: Да уж, наверное.
4: Тогда давай, может, украсим все. Ну, как у тебя на юбилее.
3: Как?
4: Ну, шарики на больных повесим.
3: Да идиот, меня за такое уволить и могут. А я не Лужков, меня жена не прокормит.
6: Я прошу прощения.
3: Да.
6: Там Петрова 6-й палаты просит ему подорожник поменять. А что у вас лица такие?
3: Завтра Путин приезжает.
6: А что с ним?
3: Да ничего, с проверкой едет. Салабатин, идите в палату.
4: Слушай, я ж по телевизору видел. Он же от Хабаровска до Читы на Ладе Калина доехал.
3: И что?
4: Прикинь, какой он злой сюда приедет.
3: Попали, а? Его надо чем-то удивлять, чем-то удивить надо.
4: А давай перед больницей на дороге яму выкопаем.
3: Зачем?
4: Думаешь, он когда-нибудь яму на дороге видел?
3: Не-не-не, это все не то. У нас же нормальная больница, у нас есть что показать. О, томограф! Наша гордость! Нам же его 3 месяца назад только привезли, а?
4: Точно! А? Путин же немецкий знает. Может, он подскажет, как его включить?
6: Я прошу прощения. Там мой сосед батарейку от пульта грыз и проглотил.
3: И что?
6: Как что? Переключиться на футбол?
3: Слабатин, садись у нас, смотри. Значит, все, приезжает, да? И пойдет он по больнице.
4: А вдруг он к терапевту захочет зайти?
6: Завтра не зайдет.
3: Почему?
6: Завтра понедельник, там такие очереди.
3: Так он в очереди скажет, я Путин.
6: А ему в ответ 30 человек. Да хоть Верютин.
3: Да с чего ты взял?
6: Ну вчера Верютин приходил, то же самое было.
3: Слатин, ты в палату к себе не отвлекай.
4: Так, все, пошли приемное отделение к встрече готовить.
3: Точно.
2: Прошел один день.
3: Ну вроде ходит, все нравится, а? Томограф помог включить.
4: Ну, я ж тебе говорил, вот такой мужик.
3: А?
7: Да хоть Верютин!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На свадьбе друзей Наталья побежала ловить букет невесты, потом опомнилась и вернулась к мужу.

0: отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете.
1: Сатья, добрый день. Моя любимая жена не может понять, когда ко мне не стоит подходить с просьбами. Как я без конфликтов объяснить, что когда я сижу и работаю, ко мне с вопросами подходить не надо?
0: Сатья отвечает.
2: Хороший вопрос. Я уже давно понимаю, что мужчина дома не воспринимается как добытчик. Он воспринимается как страдающий от безделья рабочая сила, которую необходимо привлечь, ну, для блага семьи. И всегда найдется масса всего. Поэтому, кыш, из дома сними офис в соседнем подъезде. 2 квадратных метра, где есть стол, стул и интернет. Встаешь, идешь на работу, там работаешь, домой возвращаешься. Все, все очень просто. Можно на обед, часу до 2. И все. Если у вас хороший... Что такое хороший кабинет? Это место, во-первых, которое закрывается изнутри. Второе. Неплохо, чтобы был доступ к туалету. Чтобы вас не выхватили на удовлетворение естественных надобностей. Третье. Неплохо, чтобы там было лежачее место еще. Четвертое. Неплохо, чтобы там был телевизор. Чтобы если вам перехотелось работать, вы могли посмотреть любимого Том и Джерри, а из холодильничка доставать свое любимое мороженое. И звонок с той стороны. И когда жена звонит с той стороны, идеально, но это вообще фантазия, в двери вот такое окошко, и она поднос может поставить сюда. Ты берешь. И самое главное, в этот момент максимально озадаченное лицо. Чтобы видно, что ты работаешь над решением, ну, судьбоносных каких-то проблем.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
1: Семенович спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Глазки закрывай, вай-вай-вай.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: На работе меня называют 007. Ноль мотивации, ноль желания работать, 7 перекуров в час.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
1: Порой для достижения семейного счастья приходится выучить язык зверей. Представьте, сын с отцом делают домашку по биологии. Сын спрашивает: пап, ну вот корова мычит, да? Да. Собак гавкает, да. А как змеи разговаривают? Ну что, не знаешь, сынок? Конечно, шипят. Ну это я понял, а как они именно шипят? Отец поворачивается и кричит теще на кухню: Зинаида Петровна, тут сыну надо с уроками помочь. Вы скажите что-нибудь там, да погромче, пожалуйста. Приятно порой, знаете, вернуться в свои лучшие молодые годы. История такая, значит. У дедушки юбилей, 80 лет, внуки скинулись и подарили ему билет в родной город, где он не был уже лет 50. И вот он прилетает, видит знакомые улочки, ходит везде, ностальгирует. Добирается до родной улицы и видит дом, в котором он родился, на его глазах слезы. Вдруг смотрит, напротив дома стоит будка, ремонт обуви, такая же примерно, как и была много лет назад. Старик заглядывает, здоровается с сапожником и говорит: «Вы меня простите, я просто когда-то очень давно здесь жил, и знаете, даже помню, как много лет назад я сдавал сюда в ремонт эти, ну эти», — мастер перебивает, — «коричневые мокасины?» Дедушка с восторгом: «Да». «Такие с красным кантом?» «Да». «Левую подошву нужно было подклеить?» У деда уже слезы в три ручья: «Да! В среду будут готовы». И все-таки даже самым опытным гулякам употреблять алкоголь рекомендуем с осторожностью. Представьте, рассвет. Приходит домой муж, пьяный в щи. Жена ему: «Ты где шлялся, скотина?» Он в ответ: «Дорогая, ну не ругайся, я был на свадьбе у Коляна. Ну ты даже не представляешь, как там все нахрюкались». «Ну почему же ты не представляешь? Фату сними».
0: Самый лучший Дэн.
1: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Я всегда стою на весы с котом. Независимо от результата, кот прожорливая скотина. Я молодец.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Товарищи мужчины, граждане женщины, отнесемся бережно к окружающей нас природе, к ее разнообразным формам. Не допустим полного уничтожения бюрократов. Прекратим преследование этих несчастных. Пусть их вид нам неприятен. Что делать? Все в природе увязано и укручено. Уничтожишь одно звено, рушится другое. Уничтожим бюрократов, испортится народ. Это что же получится? Только попросишь, сразу дадут. Только подойдешь, сразу подпишут. Только скажут, сразу сделают. Что же это будет? Люди по домам начнут сидеть? По телефону будут договариваться? Животы пойдут? Общая вялость? Дети малоподвижные? Мужчины нерешительные? Армия слабеет? Эй, а ну-ка давай, я к вам. Отказать? Как? А так? Я к вам. Я этот вопрос не решаю. Я к вам. Это не по моей специальности, не в моей компетентности. С этим обождем, с этим переждем. И тут чувствуешь, как у тебя второе дыхание прорезается. Легкость тела необыкновенная, упругость удивительная. Ножки напружинил и пошел по кругу. Отказать? Хорошо. Подождать? Хорошо. Переждать? Мирово. Мчишься по городу, крепкий, легкий, закаленный. И только слышишь хлоп-хлоп, буль-буль. Слабенькие отпадают. Гордые валяются. Хрум-хрум. Кост. Косточки ихние тоненькие хрустят, а шкурки на барабанчиках бум-бум-бум, бум-бум-бум. Но остаются самые-самые, самые зубастые, самые жилистые. Вы мне отказать, а я с детьми, с женой на костылях в приемной хлоп на пол. Это у меня течет. Вы мне убирайся вон, а я на вашей даче из вашего колодца. Здрасте, это у меня протекает. Вы мне пошел вон, а я из-под вашей машины. Здрасте, это у меня. Вы самолетом, а я через винт. Вы за границу, а я в Монреале из-за дерева. Здрасте, это все у меня течет. Ах, чтоб ты пропал, откуда ты такой выискался? Откуда? А путем вашего искусственного отбора. Скорость, как у гепарда, кожа, как у миллиона.

0: Челюсть своя и запасная. На животе автобиография, на боку справка о здоровье, в зубах прописка, в глазах вид на место жительства. И плотным строем пошел, только ветер в ушах, только пыль по дороге, и жилмассив в одну линию сливается. Отказать — хорошо, отложить — хорошо, переждать — мирово. Табличкам не верим, мест нет — поищешь, в продаже нет — найдешь. Ни черта не страшно нам, закаленным, перченным, проверенным. Мужчины поджарые, женщины стройные, население красивое. Не трогайте бюрократов, большая польза от них происходит. Сколько лет на них наскакиваем, а они живут. Знаете почему? Наши наскоки помогают им породу улучшать. Мы-то съедаем самых слабых. Спасибо за внимание.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 6 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Пью кофе, смотрю на море, пальмы, песок, яхты. Что не говорите, а в жизни нужно уметь правильно выбирать обои.

0: А вот сейчас на Юмор ФМ станет по-настоящему жарко. Зрители, дайте шуму!
1: Это «Шутки песни плюс». С вами я, Надежда Ангарская. Рядом со мной мой прекрасный соведущий Стас Ярушин и...
0: автор песен, композитор, всеобщая любимица. Встречайте, Нюша!
2: На Юмор ФМ.
0: Давай, Надежда, твоя песня.
1: С днем рождения! КамАЗ чуть-чуть задел Евгения.
3: Ой-ой-ой.
0: Ой-ой-ой.
1: Ой-ой-ой. Второй день рождения, да?
0: Побежали бомжи в разные стороны, что на ужин у них орлы или вороны.
2: Шутки песни плюс.
0: Нюша, давай.
4: Когда своих не станет, я буду ходить волосами других людей и с волосами их детей. Кошмар!
0: Надь, давай ты.
1: Просто подай на лужайке козу, козьим молоком на заре насладись. Вымя у козы точно где-то внизу. Ты в том, что не козел, а коза, убедись.
2: На Юмор ФМ.
0: Помню, ты с секретаршей ко мне нанялась. Наша дружба с тобою тогда родилась. До шести в кабинете я честно тружусь. Ну а после шести я с тобою дружусь. Это дружба, подруга твоя и моя. Принеси мне, подруга, еще кофея. Этот милый секрет от супруги-то я. Продолжается дружба твоя и моя.
1: Нюша, он изменяет.
0: Ну, получается, да. Все, вот, в принципе, секрет у нас. Нюша, ты.
1: Никаких секретов, секретарши.
0: Да.
4: Редька, Редька, Редька, кусаю с краю. Петька, Петька, Петька, он друг Чапаю. Песня, песня, песня, о чем не знаю. Детка, детка, я просто угораю.
2: Шутки, песни, плюс.
0: Вот это был настоящий мастер-класс по шуткам песням от Нюши. Ну и мы с тобой, Надежда, тоже молодцы.
1: Стас Ярушин плюс Нюша.
0: Плюс Надежда Ангарская. Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ. Это просто космос. До скорой встречи.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Мне сейчас звонили мошенники. Короче, схема следующая. Звонят, говорят, что, мол, мы родственники, зовут на шашлыки, а потом по приезде оказывается, что нужно еще и в огороде поработать, чтобы съесть пару кусочков мяса.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет! Известно, что дети – цветы жизни. Правда, иногда они такое исполняют, что цветы хочется передарить. А с вами на Юмор-ФМ Гар Дмитриев. Я каждый день вручную перебираю миллион смешинок звонких, чтобы вы улыбались, посмеивались, а то и хохотали. И вот вам очередная угарная подборочка. Ловите!
0: Угарный папа!
1: Мама делает замечание 6-летнему Диме. «Не ешь с ножа, злым будешь!» Дима посмотрел маме в глаза и отвечает: «Кажется, в нашей семье кто-то с топора ел». Кире 5 лет. Она на даче купается в ванне на свежем воздухе. Плещется, прыгает и в конце концов из ванны вываливается. Сидит на травке, ревет. Подбегает мама с папой, начинают успокаивать, а Кира сквозь слезы и говорит: «Да вы поймите, я плачу не потому, что мне больно. Я же головой ударилась, я же дурочкой стану. Ну кто меня такую замуж возьмет?» Из школьных сочинений Вики. В открытую форточку ворвался сквозняк. Шустрый, как веник. Недалеко от нашей деревни был помят овес, потому что там загорали кабаны. В Иране живут взрослые персы и маленькие персики.
0: Угарный папа.
1: 6-летний Саша пошел с папой в баню. Как истинные банщики, взяли с собой свежесорванные листья хрена. Перед парилкой Саша всем и говорит: «Ну что, мужики, пошли хрен нюхать». Мама, бабушка и девочка Варя 3 лет приехали в гости к родственникам в другой город. Стали знакомиться. Родственники показывают на маму и спрашивают: «Варенька, а это кто?» «Это моя мама», отвечает Варя. «А рядом кто?» показывают на бабушку. «А это матерная мать». На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор-ФМ. К вашим услугам единый номер +7 915 0303 567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.

0: Тогда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Директор Пушкина.
1: А вот это вот не надо, да? Это все знают, что ты Пушкин директора.
0: Камызякский суд.
2: Короче, Славка, ты понял, да? В тюрьме будешь сидеть, лягушек надувать.
3: Каких еще лягушек?
2: Это я просто проверял, ты слушаешь меня или нет вообще?
0: Плохое радио.
4: Народная целлюлительница и мутновидящая госпожа Клава удалит зубы по фотографии.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: 15 детей из многодетной семьи уговорили наконец-то отца сбрить усы, которые сводят с ума их мамку.

0: Фоменко. 5 шуток про
1: синоптиков.
2: Метеорология – наука точная. Поэтому бубен надо держать в левой руке. О погоде. Такого бессмысленного перелета на юг птицы еще никогда не совершали.
3: Объявление. Требуется симпатичная врушка на должность ведущей прогноза погоды. По прогнозам гидрометцентра, этим летом температура будет выше, чем зимой. Требуются сотрудники в Росгидрометцентр. Зарплата 30 тысяч. Ощущается, как 45.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс, погоды пасмурно и осадки. Температура воздуха в течение дня до плюс 10 градусов, ночью до плюс 8. По ощущениям холоднее из-за порывов северо-западного ветра до 7 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца августа.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит-продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ищешь счастье, а приобретаешь опыт. Иногда думаешь, вот оно счастье, а нет, опять опыт.

0: Бурунов. Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Мадам Грицацуева, сидя на лестнице у запертой стеклянной двери в самой середине Дома народов, думала о своей вдовьей судьбе, изредка вздремывала и ждала утра. Был тихий час, когда утро еще молодо и чисто. В этот час Грицацуева услышала шаги в коридоре. Вдова живо поднялась и припала к стеклу. В конце коридора сверкнул голубой жилет. Ветреный сын турецко-подданного, стряхивая с пиджака пылинку, приближался к стеклянной двери.
2: «Суслик!» — позвала вдова. «Суслик!»
1: Она дышала на стекло с невыразимой нежностью. Стекло затуманилось и пошло радужными пятнами. Остап не слышал кукования вдовы. Еще секунда, и он пропал бы за поворотом. Со стоном товарищ Бендер, бедная супруга, забарабанила по стеклу. Великий комбинатор обернулся. «А!» — сказал он, видя, что отделен от вдовы, закрытой дверью. «Вы тоже здесь?»
2: «Здесь!» — твердила вдова радостно.
1: «Обними же меня, моя радость! Мы так давно не виделись!» — пригласил технический директор. Вдова засуетилась. Она подскакивала за дверью, как чижик в клетке. Остап раскрыл объятия. «Что же ты не идешь, моя гвинейская курочка? Твой тихоокеанский петушок так устал на заседании малого совнаркома!» Вдова была лишена фантазии.
2: «Суслик!» — сказала она в пятый раз. «Откройте мне дверь, товарищ Бендер!»
1: «Тише, девушка! Женщина украшает скромность. К чему эти прыжки?» Вдова мучилась. «Ну чего вы терзаетесь?» — спрашивал Остап.
2: «Что вам мешает жить?» «Ну, сам уехал, а сам спрашивает. А я ждала, торговлю закрыла, за вами поехала, товарищ Бендер!»
1: «Ну, и как вам теперь живется на лестнице? Не дует?» Вдова стала медленно закипать, как большой монастырский самовар.
2: «Изменщик!» — выговорила она, вздрогнув. «Чтоб тебе лопнуть! Браслет украл! Мужнин подарок! А стул зачем забрал?»
1: «Вы, кажется, переходите на личности», — заметил Остап холодно.
2: «Украл!» — твердила вдова.
1: «Вот что, девушка, зарубите на своем носике, что Остап Бендер никогда ничего не крал».
2: «А ситечко кто взял?»
1: «А, ситечко из вашего неликвидного фонда. Это вы считаете кражей? В таком случае наши взгляды на жизнь диаметрально противоположны».
2: «Унес!»
1: — куковала вдова. «Значит, если молодой здоровый человек позаимствовал у провинциальной бабушки ненужную ей по слабости здоровья кухонную принадлежность, то значит, он вор? Так вас прикажете понимать?»
2: «Вор! Вор!»
1: «В таком случае нам придется расстаться. Я согласен на развод». Вдова кинулась на дверь. Стекла задрожали. Остап понял, что пора уходить. «Обниматься некогда», — сказал он. «Прощай, любимая. Мы разошлись, как в море корабли».
2: «Караул!»
1: — завопила вдова. Но Остап уже был в конце коридора. Он встал на подоконник, тяжело спрыгнул на влажную после ночного дождя землю и скрылся в блистающих физкультурных садах.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
4: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.

Николай Фоменко. Ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ, ОГРН 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
4: Мы не хмуримся и продолжаем.
3: Новости, от которых хочется улыбаться.
5: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
3: Веселые песни.
6: Поднимите мне зарплату.
3: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
7: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
3: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на

0: 7:00 утра.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Третий день читаю книгу «Как сделать суперклей своими руками». Просто невозможно оторваться.

0: Друзья, ну я уверена, что вы точно не забудете этот момент, если вам передадут привет, например, на Юмор-ФМ. Представляете, какая роскошь? Такое возможно только у нас. Пишите свои сообщения на наш номер +7 915 0303 567. Даже если вам некому передать привет, то сами себе передайте. Или напишите: Настя, хочу, чтобы вы мне передали привет. Я с удовольствием это сделаю. Любой каприз. Доброе утро, здравствуйте, Настя Иванова. Это я. Приветствую вас этим прекрасным утром. Классно проведем время. Настроимся на день, передадим привет и, ну и, конечно же, послушаем любимые шутки. Например, в финале этого часа услышим Задорнова. Также будет рубрика «Гол, ой, штанга» с Романом Юнусовым. В середине часа лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил». Ну а прямо сейчас выпуск «Биг стендапа». А все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Макс Евдокимов, Курск.
2: Так, меня Макс зовут. Я недавно влюбился, первый раз в жизни. Сильно влюбился, да не... Сильно влюбился, знаете, пацаны, вот эта любовь, когда ты зубы два раза в день начинаешь чистить. И поздно влюбился, в 32, я старолюбящий. Но меня вообще это не парит, потому что это взрослая, осознанная любовь. Не вот эта 20-летняя, когда ты во дворе на веревке трусы увидел и влюбился. Стоишь 3 дня с цветами, ждешь, кто их снимать придет. Она очень мне нравится. Обожаю ее вообще, клевая она у меня. Она через месяц знакомства мне сюрприз сделала, я охренел. Бросила меня, прикиньте. Я такой... Почему так больно? Я еще не пью, как назло, я даже нажраться не мог с горя. Я первый вечер пришел домой и просто очень горячий чай пил, чтобы хотя бы горло обжигало. Сидел там пряниками, занюхивал его. Трезвому очень сложно вернуть любовь. Понимаете, ты на каждый день будешь думать: да ну не, что я дебил, что ли, не. Когда ты трезвый, у нее под окном не появится вот эта надпись: «Я тебя любюль». Пьяный, ты любовь пытаешься вернуть, а трезвый – подарки. Вот этого душнилу превращаешься, знаете, вот этот – отдай. Я тебе там босоножки дарил – отдай. 1800 – отдай. Я не такой, я у нее ничего не забирал, я ей ничего не дал, правильно? Чтобы что-то забирать. Тем более пароль от Wi-Fi, как уже заберешь? Я на самом деле боялся ее вначале, потому что она очень много внимания проявляла ко мне. И я поплыл. Девчонки, вы не представляете, какая сила в ваших руках заключена. Ну, даже слова одного достаточно. Она мне сказала: Максюш, ты такой сильный. Я ходил неделю, бананы с кожурой ел. Соответствовал как-то этому. Мы ровно месяц с ней повстречались. У меня как будто подписка на любовь закончилась. Бесплатный период, пробный. Да, может быть, и должна быть такой любовь, яркой, быстрой. Я был в санатории недавно, наблюдал за вот этими парами пожилыми, где мужик терпит. Я восхищаюсь, до какого уровня у них конфликты отточены. Ну, мы ехали в лифте, дед с бабкой ехал. И дед какую-то херню ляпнул, бабка на него так посмотрела, она просто взглядом его на беззвучный поставила вот так вот. Он просто секунду повибрировал. И заткнулся. Я смотрю на него и думаю: дед, ты приехал лечиться от болезни, с причиной болезни. Сидит. 4-я стадия брака уже. Знаете, я еще о чем подумал. У мужиков же вообще сейчас не принято о любви говорить, да? Я всю жизнь делал все, чтобы не превратиться в таких типов. Вот этих, знаете, которые жену называют своя. У нее имени уже лет 20 нет вообще. Да со своей лежим, пью, пьем. А она его «мой» называет. «Мой». И ходят вдвоем два местоимения. «Мой» и «своя». Вы их в Анапе видели, вот эти красные песочные топы. Видели? То «мой», «своя» и «эти» идут с кругом. Больше всего боюсь, ты позвонить кое-что услышишь: «да с твоей лежу, пока моя уехала».
3: Девчонки, не разбивайте пацанам сердца.
2: У меня все на этом для вас. Спасибо большое, ребята.
1: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор ФМ.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
6: Качественные, конечно.
7: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: «Мясной гурман».
12: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
13: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Родители отнеслись к моей девушке как к родной дочке. Сразу стали искать ей нормального парня.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Однажды ты спросишь, что я люблю больше, есть или спать. Я ничего не отвечу, ведь я уже покушал и уснул. Однажды я зашел на кухню, там набухало тесто. И чтобы ему не было скучно, я набухался вместе с ним. Однажды я решил покормить лебедей и сорвал балет «Лебединое озеро». Настоящий мужик, если и купит Теслу, то только дизельную и на механике. Я опытный бабник и знаю наверняка, сколько Лен, столько и Зин. Я не в курсе, с чем именно были пирожки, но Красная Шапочка разговаривала с волком, и они неплохо понимали друг друга.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Не можешь любить? Сиди, дружи.
0: И Задорнов навсегда.
2: Полюбить женщину легко, разлюбить дорого.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: А в каком магазине можно купить все для школы?
8: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
9: У Максимутов, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
10: Вот это ухватил!
11: Ура! Купила! Мое!
12: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
13: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
15: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
16: Акция денежной розыгрышной мечты детей с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк.
17: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
18: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
19: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
20: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
21: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
22: Плохой полицейский.
23: Все живут по моим правилам, даже преступности.
22: И хороший полицейский.
24: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
22: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
0: Юмор ФМ.

0: Маркуленко на Юмор-ФМ.
1: Алкоголь увеличивает половое влечение. Бывает, выпьешь, ляжешь на пол, и так неохота вставать.

0: шутки, приветы, поздравления в веселом чате традиционно. Здесь можно быть кем угодно, здесь можно желать что угодно. И себе в том числе можно даже просто рассказать о том, как начался ваш день или что-то, может быть, интересное у вас произошло. И, конечно же, шутки присылайте. Номер наш плюс 7-915-0303-567. И не забывайте подписываться. Привет Марии и всей команде Юмор.ФМ. Вы самые смешные. Написали нам, правда, не подписали кто, но спасибо вам в любом случае. Сегодня действительно бодрое утро. В Рязани 12 градусов, но за окном солнышко. Желаю всем тепла в душе и хорошего дня. Кстати, в столице сегодня тоже плюс 11 вообще. У нас, видите, даже меньше, чем у вас, но надеемся, что, конечно, распогодится. Владимир пишет: привет, Настенька, доброе утро всем. И есть еще вот такое сообщение. Пускай это августовское утро подарит тебе море положительных эмоций. Вот так. Это вам всем от Владимира. Владимир, мы тоже вам желаем классного дня и, конечно же, хорошего настроения. Вчера в 14:00 родилась новая семья. Золотовский, Валерий и Елизавета. Родители Татьяна, Дмитрий и Татьяна от всей души поздравляют молодых с этим прекрасным решением. Советом да любовь. Татьяна из Волжского написала. Ура, ура. Мы за то, чтобы любви было как можно больше и, конечно же, желаем, чтобы все было хорошо. Из станицы Вишенской Ростовской области всем абсолютный привет, друзья. Ну и привет прилетит уже в следующем часть, также в веселом чате, поэтому продолжайте писать. Ну а пока послушаем гол «Ой, штанга» и «Задорного» в финале.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Граждане болельщики, на Юмор ФМ Роман Юнусов, рассчитайсь. Юмор ФМ Роман Юнусов. Расчет окончен. Переходим к водным. Давайте лучше заценим очередной топ оговорок наших любимых спортивных комментаторов. Добро пожаловать на стадион.
1: Гол! Штанга!
2: Что за стенка, а? Любо-дорого посмотреть. Даже щелочку не найдешь в этой ограде из двух футболистов. В этот самый момент тучки над стадионом разошлись, и солнце позолотило лысую голову вратаря. Итак, с мячом спартаковец. Перед ним защитник. Спартаковский форвард нащупал изъян между ног противника и быстро им воспользовался. Да, вот что называется спартаковская школа. Димаш бросается ему в ноги. А, нет, простите, это был Шавьер. Ну его-то ни с кем не спутаешь. У Реала в атаку пошли Иван Кампо и Иван Эльгера. Этакий коллективный Иван Иванович. Футболисты сегодня играли быстро, собрано, задержек не было. Да и поздно уже. Трамваи ходят редко, поэтому арбитр решил дать финальный свисток уже на 70-й минуте матча. А сколько мы прослушали оговорок? 6. А сколько из них смешные? Все 6. А сколько еще ляпов от комментаторов в моей коллекции? Уйма! Пойду, соберу для вас очередной топчик. С ним и вернусь. Уже очень скоро. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, пасмурно и осадки. Температура воздуха в течение дня до плюс 10 градусов, ночью до плюс 8. По ощущениям холоднее из-за порывов северо-западного ветра до 7 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер J-Cut J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это J-Cut J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. J-Cut J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Женщины, если муж в постели назвал вас чужим именем, откликайтесь, не пожалеете.

0: Мы удивительно способный народ.
1: Просто мы в никуда способны. Или в не туда.
2: Такое объявление на стоянке автобуса. Уважаемые пассажиры, 100-й маршрут отменяется в связи с исчезновением дороги. Пивбар в Уфе.
0: Пиво в ладошки не наливаем. Это...
2: Ну, плакать хочется просто. Представляете, налей пивка. Вот это. Еще трогательней. Магазин бытовой химии. На двери. Время работы с 9:00 до 20:00 каждый божий день. Народ талантливый. Объявление на ларьке. Киоск закрыт по техническим причинам. Ушла в декрет баба Надя. Но народ зато наш непобедим. Только у непобедимого народа табличка на воротах кладбища может быть такая. На территории кладбища запрещено загорать. Ой, а это в Москве, неподалеку от Садового кольца, там переулок такой. Три платных кабинки, туалета. Готовы? Написано, закрыто учет. Учет чего? Можете сказать сразу? Объявление на улице. Продается белое счастливое свадебное платье. Я в нем 5 раз выходила замуж. Ой, трогательное письмо. Женщины очень наблюдают жизни. Потрясающие. Присылают больше писем, чем мужчины. Вот она написала. У нашего подъезда. На асфальте кто-то прикололся и написал. Я люблю твою жену. Все мужики в напряжении ходят. Мне нравится, что у авторов этих писем есть высокий градус чувства юмора. Это обнадеживает. Где еще мог произойти такой случай? В лифт зашла девушка, хотела нажать на кнопку и поехать. А в это время догнался мужик, вот с таким лицом, таким, как будто только что потерял всех родственников, кроме тещи. И она перепугалась его. Говорит, я с вами не поеду. Он говорит, да и не надо, и вытолкнул ее.
3: Лежащие полицейские на дорогах. Тормозят люди перед ними. А русские нет, они только разгоняются, чтобы оторваться по полной программе. Кричат. Вау! Yes! Ха-ха, я ехал за грузовичком. В грузовичке в открытом кузове везли свинью. И ребята разогнались. Я никогда не забуду глаза этой свиньи.
2: А мужик решил поехать на каток и думает, там же грязь такая, переодеваться в этих вонючих раздевалках, а, поеду. А он на «Жигулях» должен был ехать, у него старый «Жигули», ай, надену коньки и поеду. Вы думаете, вот американец, он не наденет коньки, садясь за машину, за руль. Он сел, поехал, там аварийная ситуация, надо быстро на тормоз нажать. Ну, вы понимаете, коньком очень трудно найти тормоз. Он промахнулся, авария.
1: А он не выходит. Приехала ГАИ.
2: Говорит, выходи. Он вышел.
0: Я бы хотел посмотреть на глаза гаишника в этот момент.
1: Мужик за рулем в коньках. Это чисто российское, друзья.
4: Михаил Задорнов. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ. Реклама.
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
6: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
7: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность.

0: дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: 7 часов утра в столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Сердце рыбака Василия практически остановилось. Мало того, что сом сорвался, он еще своим хвостом сшиб с лодки непочатую бутылку водки.

0: согласна, Зиверт, что каждому нужен свой человек. Если вы вдруг его еще не нашли, друзья, значит, просто не настало время. Значит, где-то ваш человек еще в пути. Ну, а если нашли, передайте ему привет, пожелайте чего-нибудь хорошего. Готовьтесь вместе к выходным. Сегодня, я напомню, кстати, четверг. Все ближе-ближе мы становимся к тому самому моменту, когда будем хорошо проводить время. Так вот, я желаю, чтобы каждый из вас провел это время с любимыми. Номер наш +7 915 0303 567. Для чего он вам нужен? Для того, чтобы прислать свой привет, поздравление или пожелание на наш номер. Или же пошутить. Кстати, в веселом чате ровно через 30 минут я все это озвучу. Микрофон я, Настя Иванова. Всем доброе утро. Ну и помимо веселого чата, еще и шутками нашими будем вас будить. Например, в финале этого часа услышим Моменко. Также послушаем лучшие миниатюры проекта «Лига городов». В середине часа будет наша фирменная не реклама, а начнем мы с любимого народного скейт-шоу «Однажды в России». Все это, напомню, Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль с улыбкой.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в самолете».
2: Добрый день, уважаемые дамы и господа, говорит капитан корабля Шурупов Кирилл. С какой-то стати, с какого-то черта я собираюсь вам сообщить о том, что наш полет проходит на высоте 10 тысяч метров. Поскольку выбрали нашу авиакомпанию, лоукостера, по-английски я вам нафиг ничего говорить не собираюсь. Вы все равно ничего не поймете. Приятного вам полета.
3: Фух.
4: Котеночек, что-то не так?
3: Да много чего не так, Валерочка. Много чего. Мы в свой первый отпуск летим с самыми дешевыми билетами. Лоукостером. Я не пойму, ты что, в этой поездке вообще в плюс выйти хочешь?
4: Лисеночек, ну ты как будто чем-то раздражена.
3: Раздражена? Да я задолбалась лететь в этом экономе с коленками во рту. Ненормально так экономить, ты понимаешь, каждую копейку. Ты что, не платить за перевес лишнюю 1000 рублей, свою собственную куртку закопал возле аэропорта?
4: Бобреныш, ну мы экономим, копим на свадьбу.
3: Да? Начали мы копить прямо с первого свидания. Отлично, просто потрясающе посидели на бордюре с бутылочкой воды.
4: Ёжичек, ну тебя как будто что-то беспокоит.
3: Меня дофига что беспокоит, Валера. Я до встречи с тобой не знала, что такое чему пели. Что значит заштопать? И что, оказывается, можно с друзьями на автобусе поехать пожарить сосиски? Сосиски, Валера! Успешные люди вообще не говорят это слово «сосиски».
4: Ну, то ж на всякий пожарный.
3: Вот, на всякий пожарный. Успешные люди не говорят это выражение.
4: Муравьедик, ну не кипятись.
3: Если ты еще раз назовешь меня каким-нибудь животным, я тебе башню снесу. Прямо здесь. Короче, как хочешь. Делай, что хочешь. Мы когда приземлимся, я возьму такси и на такси поеду в гостиницу. А ты, если хочешь, на общественном автобусе или пешком 18 километров. Тебе это там недолго кажется. Что хочешь, делай.
4: Ну, просто такси. Это мы, получается, без тира остались.
3: Заткнись.
4: Что такое, Катюш?
3: Ну, у меня последняя помада закончилась. Я же старалась экономно, ее почти на 3 года хватило. А теперь я буду страшная в отпуске, не накрашенная. Еще есть хочется и пить хочется. Если меня еще раз пнут сзади ногой, у меня точно позвоночник вылетит. Я не могу уже больше.
4: Катюш, у меня для тебя есть новости, которые очень круто изменят нашу жизнь.
3: Тебя что, уволили, и мы теперь собиратели?
5: Нет, Екатерина Андреевна, все не так. Дело в том, что ваш будущий муж Валерий Валерьевич является очень богатым человеком. Он входит в топ-10 самых богатых людей России.
3: Да вы путаете его с кем-то, может, похож просто... Вы вообще кто?
5: Меня зовут Эдуард, я помощник Валерия Валерьевича. Дело в том, что он продал биткоины по максимальной стоимости и стал очень богатым человеком.
3: Да какие биткоины, какое богатство! Вы посмотрите на него, у него ботинки кушать просят.
4: Эдик, ну ты видишь, не получается. Дай я сам скажу. Катюш, все, что он сказал, это абсолютная правда. Я действительно миллионер, и все эти 6 лет просто проверял наши отношения на прочность.
3: То есть?
4: Ну не переживай. Теперь я могу тебе доверять.
3: Подожди, то есть все эти годы ты просто меня проверял, и мы так сильно экономили, что я даже прадедушке сама копала могилку? Просто проверял?
4: Ну, переборщил кое-где, я не спорю. Но теперь мы можем доверять друг другу. Все будет хорошо.
3: Да ты больной, что ли? Какой хорошо? Да я тебе доверять не смогу. Да я тебя видеть не хочу.
5: У него 30 миллионов долларов.
3: Знаешь что, Валера? А давай попробуем начать сначала.
4: Давай.
3: Я буду тебе видеть.
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца августа.
3: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластид Суперфлекс» – клей суперсилы для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
4: Все для сварки в месте одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54 67 48.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
0: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма. В медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Парадокс. Экономического развития нет, а Министерство экономического развития есть.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ООО «Парк развлечений», УГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
2: А у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Лесные тропинки. Зачем они? Куда они? Откуда? И главная загадка, кто же их натоптал?
4: Не надо гадать, надо топтать. Кулебякинский неопытный завод радиоуправляемых диковинок представляет хит-продаж. Автономный топтатель тропинок «Топотун».
5: Хотите свести с ума всех соседей по деревне? Окончательно заплутать грибников, рыбаков и охотников?
6: Ага, и чтобы эти долбачи на квадроциклах тоже где-нибудь уже потерялись.
5: Вам поможет «Топотун». Тропинки из ниоткуда в никуда. Кольцевые тропинки, извилистые тропинки, тропинки-обманки и невидимки. Тропы, тропки, тропочки.
4: До 10 гектаров леса в час. До 35 километров хорошо утоптанных, абсолютно непредсказуемых тропинок в сутки.
5: А еще «Топотун» умело имитирует следы визита НЛО в пшеничных, кукурузных и ромашковых полях.
3: Автономный топтатель тропинок «Топотун». Теперь вы знаете, кто это все натоптал.
5: И по-прежнему не знаете, зачем?
6: Да так, чисто приколоться.
3: Остались вопросы? Топайте на сайт топтоптопает.топотун.топ.
4: Кинокомпания «Реновация» и телеканал «ППЦ» представляют. Он – простой дорожный рабочий, знакомый всем оранжевый жилет. Она – гламурная красавица с обложки журнала. Судьба свела их в бордовой пробке на Садовом кольце. Но возможна ли настоящая любовь в эпоху тотального благоустройства? Смотрите во всех кинотеатрах. Михаил Капустян.
7: Ну я же люблю тебя, дура!
4: И Ольга Арбузова.
8: Да? Ты даже не подписался на мой телеграм.
4: В музыкальной комедии «Бордюры любви».

0: Элитная сауна до и после полуночи.
1: До полуночи сауна, после элитная. Ты хочешь?
0: Помыться и не только. До и после полуночи. Личная гигиена от до.
1: Строго со своим полотенчиком.
0: Сауна до и после полуночи. Мы сами вам позвоним.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте «Лада.ру».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на «Лада.ру».
9: А в каком магазине можно купить все для школы?
10: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
11: У Максимату. Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
12: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
13: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Весы показали, что кость стала еще на 8 килограмм шире.

0: Друзья, это веселый чат. Привет и шутки, и поздравления. Здесь прозвучат все непременно. Номер наш плюс 7-915-0303-567. И, пожалуйста, пишите нам свои смс-сообщения. Не забывайте подписываться. Писать нам можно в любом удобном для вас мессенджере. Итак, город Сокол, Вологодская область. Люблю жену Свету Еремчук и дочку Настю. Написал нам все это Александр. Классно. Привет Надежде и Константину и собаке Прохору Петровичу от Санечки. Так, класс, класс, класс. Собаке отдельно вообще привет. Очень интересное отчество и имя у собаки. Так, привет из Волгограда от Екатерины для Оксаны, Нины и Анны. Держимся еще немного. Пятница уже завтра. Ну, кстати, вот знаете, с одной стороны, вообще здорово, что завтра пятница, да? Но с другой стороны, на секундочку, завтра 14 августа. 14 августа. От лета осталось буквально 2 недели. Поэтому, может быть, и не стоит сильно торопить. Я напомню, что потом снега, дожди и минус 30. Вообще, как будто бы. Дальше идем. Доброе утро, любимое веселое радио. С вами ваш постоянный преданный слушатель Дмитрий. Пробуждение с юмором всегда дарит заряд энергии на целый день. И никакой кофе этого не заменит. Спасибо вам за то, что вы есть. И, конечно же, огромный привет всей нашей стране. Дмитрий, мое сердечко ваше. Вы потрясающий. Спасибо вам за эти слова. Друзья, ну и, конечно, привет и поздравления я буду озвучивать уже в следующем часе. Пишите как можно больше. До конца этого Лиг городов и анекдоты Игоря Маменко. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: и ТНТ представляют. Лига городов, это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор ФМ.
1: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Пиплы. Благовещенск.
2: У нас в стране существуют меры господдержки многодетным семьям. Представьте, семья китайцев пришла в МФЦ.
3: Так, хорошо, а что там дальше?
4: За 17-го ребенка вам подарят электробус. За 22-го вы заходите командой в чемпионат России по футболу.
3: Настолько?
4: Второй дивизион. За 41-го изображаем вас на 5-тысячной купюре вместо Хабаровска. Дальше продолжать?
3: Да, конечно, мы же еще молодые, у нас полно сил.
4: Хорошо. За 128-го, 256-го и 512-го ребенка мы подарим вам флешку на 16 гигабайт. За 310-го ребенка мы подарим вам большой холодный камень, чтобы вы на нем сидели.
3: Это еще зачем?
4: Но это же нужно как-то остановить. Дальше повнимательнее. Пошли два комбо-набора. 7 мальчиков подряд шуруповерт, 3 девочки подряд хороший фен. Ну и на финальных родах вам в палату придет Надежда Бабкина и скажет: «Все!»
0: Команда «Северяне. Нягань».
5: Чем позже в круглосуточный магазин заходит посетитель, тем более странно он себя ведет. Итак, 4 утра, супермаркет.
6: Здорово. Цена хлеба меня сейчас интересует.
7: 35 рублей.
6: Значит так, давай 32 рубля даю и разбежались.
7: Нет.
6: Хорошо, тогда 17 рублей и нюхаю сосиску в тесте.
7: Нет.
6: Хорошо, 18 рублей ты нюхаешь сосиску в тесте, а я на это смотрю.
7: Да нет.
6: Хорошо, тогда продай мне паспорт.
7: Я не могу продать вам паспорт.
6: Все в порядке, у меня с собой сигареты. Почем коньяк?
7: 5600.
6: Был бы 5500, купил бы.
7: Что вам нужно?
6: Что там по хлебу?
7: Да на свой хлеб.
6: Всегда работает.
0: Радиоканал «Юмор ФМ Вологда» для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
8: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно и осадки. Температура воздуха в течение дня до плюс 10 градусов, ночью до плюс 8. По ощущениям холоднее из-за порывов северо-западного ветра до 7 метров в секунду.
0: Радиоканал «Юмор ФМ» для слушателей старше 16 лет. Реклама.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Юмор ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Пытался смахнуть пылинку с экрана телефона, заблокировал 247 контактов и купил трактор.

0: любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мужику сделали операцию на сердце, серьезную. Ну, он соскучился по жене, месяц не видел, естественно, начинает приставать туда-сюда. Что-то ей шепчет на ушко. Ну, в общем, приглашает ее в люлю. Она говорит: «Семен, так дела не пойдут, ты перенес сложнейшую операцию на сердце, поэтому я не могу рисковать, не дай бог тебе что-то опять хватанет, что-то не доделали, там тебе ты еще слабенький, так что отдыхай. Если хочешь, пойди к врачу, попроси справочку для меня, тогда я буду спокойный, тогда можем заниматься любовью». Он приходит к врачу, говорит: «Семен Давыдович, так и так, пристаю к жене, сами понимаете, что я имею в виду, жена не хочет, говорит, что у меня проблема сердца может, не дай бог, возникнуть еще, не верит, что я уже здоров и могу заниматься любовью сколько угодно. Дайте мне справку для жены». Он говорит: «Да нет проблем», пишет: «Я доктор такой-то, сделал операцию на сердце такому-то, такому-то, подтверждаю, что он может заниматься любовью в любое время, без ограничений, доктор такой-то». «Жене, как зовут жену?» «Да ладно, жену, напишите просто по месту требования».
2: Ну, про еврейскую красную шапочку смешно, мне кажется, очень смешно. Я старый анекдот, когда мама говорит: «Деточка моя, ты сейчас пойдешь бабушке, понесешь ей пирожки. Она про тебя встретит, она будет говорить, что очень старенькая, очень хочет кушать. Ты стой на своем, пирожки с капустой, 10 рублей с мясом 50».
1: «Зачем ты водку пьешь?» «Да потому что она жидкая. Была бы жесткая, я бы ее грыз».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: «Если бы моя жизнь была бы песней,
4: то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют.

0: танцы.
1: Мама, я танцую.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
4: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, пенал Крок энд Дилли за 99 рублей.
8: Акция действует до 19

0: августа 2026 года в кибермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено. В ленте.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.

0: Москве 9 часов утра.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Невиданная афера. Злоумышленники под видом плоскогубцев продавали гражданам пассатижи.

0: между нами с вами будет веселый чат в этом часе, друзья. Как и всегда, передаем привет и поздравляем, желаем чего-нибудь хорошего и шутим все непременно. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Пишите нам смс-сообщения. Самое главное, не забывайте подписывать их. Ну а подписываюсь я, Настя Иванова. Всем привет, здравствуйте. Желаю вам всем классного утра, хорошего дня и прекрасного вечера, даже если вдруг у вас уже ближе к вечеру. Пусть этот день пройдет легко и смешно. Да, ну а для смеха мы для вас приготовили много всего хорошего. Например, в финале этого часа услышим Жванецкого. Также послушаем анекдоты самого лучшего Дэна. В середине часа сатира с юмором, ну а прямо сейчас тот самый КВН. А все это, напомню, юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Парма». Город Пермь.
3: Александр Твардовский. Поэма «Василий Тёр».
4: Василий Терминатор.
3: Небоскребы, небоскребы, стены, лифты, этажи. Расскажу я вам, ребята, про восстание машин. Чуй! Сверкнуло синим светом, ветер дунул от реки. Терминатор, терминатор, зашептались мужики.
5: Возле бара на хайвее обступил народ гурьбой.
3: Нержавейка?
4: Нержавейка, отвечает наш герой.
5: А потом легко, небрежно и негромко так сказал:
3: мне нужна твоя одежда. Эх, парень дал,
4: а кто б не дал.
5: Вдруг из темноты квартала ропот жидкого металла.
3: Пули градом, все, конец.
4: Но известно, пуля дура, терминатор молодец.
5: Он хоть и с подбитым глазом
3: махом сгреб врага в кулак, тот сквозь пальцы.
5: Вот зараза!
3: Сразу видно, жидковат. Эй, сестра из медсанбата!
5: Дайте вас перевяжу!
4: Улыбнулся он, не надо. Я до свадьбы заживу.
3: И поднялся терминатор! И баба! Бубут! Пиу-пиу-пиу-пиу! Бубух! Все, капут!
4: А город подумал: ученья идут.
5: Вся Америка гадает, чем героя наградить.
3: Может, на курорт отправить?
5: Или орден приварить?
4: Нет, ребята, я не гордый, не такой я человек. Так скажу, зачем мне орден? Все равно я I'll be back.
3: И спокойно, Сара Коннор.
5: Сохранит твой мирный сон.
3: Терминатор, скромный робот.
6: С человеческим лицом.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем.
6: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
7: Ремонт и обслуживание китайских авто 503773. Если сервис, то S-сервис.
8: Мечтаете очаровывать окружающих? Спешите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер J-Cub J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это J-Cub J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. J-Cub J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
10: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В отношениях женщина должна быть красивой, а мужик должен уметь фотографировать.

0: отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Юлия, психолог из Москвы, спрашивает.
1: Сатья, здравствуйте.
2: Привет.
1: Всем здравствуйте, меня зовут Юлия. У меня следующий вопрос. Как полюбить свекровь, если она интриганка и помешанная на своем сыне женщина?
0: Сатья отвечает.
2: Хороший вопрос, отличный вопрос. Мне очень нравится. Ну, надо понимать, что женщина-интриганка, которая помешана на своем сыне, это практически все женщины, у которых есть сын, да, или дочь, неважно. Обычно та женщина, которая возмущается, что ее свекровь, или как это такое называется, интриганка, помешанная на сыне, это та женщина, которая поймет свою свекровь через 20 лет, когда ее сын вырастет и будет общаться с этой овцой, которая вообще непонятно для чего нужна, и которая не умеет готовить оладушки, и которая так хорошо не понимает мое солнышко, которое я родила, и вот в ладошках как бы носила. Это нормальная история. Что же делать? Есть отличная история, как полюбить свекровь. Отлично любится свекровь из разных квартир, желательно из разных городов. Это очень отлично работает. Поэтому просто не живите вместе. Не живите вместе. Ну как же, мы же у нее живем, потому что за шкафом, потому что мы сами копим на дом, который мы купим в 2049 году. А пока это так выгодно пожить у свекрови. И холодильничек же все-таки у нее. И можно, ну, творожок у нее подрезать. Да, это пармезан, это тетка покупает, а мы его утром едим, да. Ну и так далее. Так. Не хотите зависеть от человека, не живите с ним. А она к нам приходит, мы с ней не живем. Надо менять ключи. Надо как бы и объяснять мужу, что мы независимые, а если ты зависим, то ай-яй-яй, ай-яй-яй. То есть женщина, которая, допустим, жена, потому что есть две женщины, одна мама, одна жена, она должна учиться общению со своим мужем, знаете, у кого? У мамы. Вот с этой вот ведьмой, вот этой адской сатаной, которая так не понимает, ну и тому подобное, надо подружиться желательно. Делать ей комплименты, благодарить за сына. И внимательно слушать ее байки о том, как манипулировать своим мужем. Потому что она своим сыном может манипулировать значительно лучше, чем ты. Иначе бы не было ситуации, в которой она стала твоим конкурентом, и ты проигрываешь. Это всегда вопрос женщины, которая проигрывает в конкуренции с мамой. А надо максимально приблизиться к источнику информации, максимум оттуда получить. И превзойти ее. А то, что мужчина любит свою мать, ну это нормально. И я точно скажу, что счастье семейного в подобных семьях все равно не случается, если мы решительно, ну, допустим, приедем и убьем моего мать. Вот возьмем ее, ну и нет, просто ее не станет, увезем в лес, закопаем где-то в черных пакетах, и не станет этой адской бабищей. Ну, счастье-то не придет. Поэтому учитесь, учитесь. Это бесплатные гуру. Потому что ты уже вышла замуж, ты уже живешь, ты уже рожаешь, а ты еще не научилась общаться. Смотри, как мама делает. Она его знает с нуля. Она знает, как его вдохновлять, как кормить, как благодарить. Поэтому он к ней и привязан, в конце концов. Он бы и к тебе был так привязан. А у жены есть некое преимущество над мамой. Если она так же умеет манипулировать, как мама, а еще она с ним спит, никакая мама ее не... превзойдет.
1: Сатья, спасибо большое.
2: Да, пожалуйста.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Змея в иллюминаторе, змея в иллюминаторе, встречаю тещу в аэропорту.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий.

0: Вот это ухватил!
1: Ура! Купила! Мое!
2: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру».
9: Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
10: А в каком магазине можно купить все для школы?
11: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
12: У «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
13: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
14: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мне рано заводить детей. Я еще морально не готов покупать шоколадное яйцо с сюрпризом и кому-то там его отдавать.

Веселый чат прямо сейчас на Юмор.ФМ. Шутки, приветы и поздравления прозвучат здесь. Пишите на наш номер +7 915 0303 567. Не забывайте подписываться. И, конечно, в любом мессенджере можно оставить свое послание. А я перехожу к вашим приветам. Привет Юле Арнольдовне и Милане. Мы с вами победим эти трудности, написала все это Оксана. Мы даже не сомневаемся, что вы с этим справитесь. Любимого мужа Вадима Бондарева из Курска поздравляю с днем рождения. Пусть бывают все желания. Я тебя очень сильно люблю, написала Анастасия. Класс. Привет, любимый Юмор.ФМ. Шлю из города Камень на Оби. Обожаю ваше радио, слушаю постоянно. И еще хочу передать большой-большой привет моей любимой маме Наташе от дочки Наташи тоже. Целую, обнимаю тебя и твоих внуков. Леш с Викой тоже посылают вам привет. И, кстати, еще, между прочим, они запускают сейчас воздушного змея. Классно, у кого-то лето проходит. Я желаю, чтобы у всех так насыщенно все это проходило. Идем дальше. Есть сообщение от Егора, который передает привет своей любимой Альбине, любимой жене за привет и послание. И желает, конечно же, хорошего настроения. Александр поздравляет Натали с ее днем рождения. Желает много счастья, любви и здоровья. И всего самого классного, сочного и вкусного. Юля передает привет Оле. Желает хорошего четверга. Друзья, пожелаем вам еще много всего, но уже в следующем часе. До конца этого слушаем анекдоты самого лучшего Дэна. Финаль часа Жванецкий. Ну и, конечно, пишите привет и подписывайтесь. Веселый

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Моя любимая тема — женщины за рулем. И это не сарказм, действительно, я очень люблю, когда девушки водят машину. Как правило, они делают это прекрасно. Разговаривают два приятеля. Как дела у твоей жены с вождением машины? Ты знаешь, прекрасно. Дороги постепенно начинают вести туда, куда она хочет ехать. Ну что, накатим по рюмочке, так сказать. А с этого все и начинается. А потом приходы в 2 часа ночи и звонки в дверь. Звонок в дверь в 2 часа ночи, жена открывает дверь, на пороге стоит качающийся муж. Она смотрит ему в глаза и говорит: «Где ты был, сволочь?» Он говорит: «Я играл с друзьями в шахматы». Она говорит: «А почему от тебя пахнет водкой?» «А чем от меня должно пахнуть? Шахматами?» Иногда дети нас не только веселят, но и удивляют. Особенно приятно, когда они приятно удивляют. На собеседовании в школе для особо одаренных детей 6-летнего Вовочку попросили рассказать, чем автобус отличается от троллейбуса. Вовочка ничего скрывать от тети не стал и честно ей сообщил, что автобус работает на двигателе внутреннего сгорания, а троллейбус на электродвигателе переменного тока. Оказалось, ничего подобного. Просто троллейбус с рогами, а автобус без. Понял? И нечего тут морочить тете голову.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно и осадки. Температура воздуха в течение дня до плюс 10 градусов, ночью до плюс 8. По ощущениям холоднее из-за порывов северо-западного ветра до 7 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Нужен бетон? В груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
12: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, апарт-шеринг.
13: УГР 121-27-00-76-29. Город Москва. 18+.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: 29% россиян плохо разбираются в математике. Остальные 85% очень хорошо.

0: кабинет входит больной со свертком. Слушаю вас, больной. Доктор, помогите мне, я вас очень прошу. Я уже в этом не могу ходить. Врач, что? Больной, посмотрите, я уже 3 года его ношу. Врач, ну? Больной, шейте мне костюм. Врач, что? Костюм для меня, я вас очень прошу. Врач, что? Больной, сколько скажете, столько будет. Врач, я хирург, я даже не психиатр, я хирург. Больной, я понимаю, я с раннего утра вас ищу. Он мне записал адрес таким почерком, чтобы у него руки и ноги отсохли. Посмотрите, как он написал. Вы посмотрите на это «Р». Это разве «Р»? Врач, это поликлиника. Больной, я понимаю. Врач, хирургическое отделение. Больной, я знаю. Я врач. Больной, очень хорошо, я тоже охранник. Я знаю, что такое БХС. Материал у меня с собой, сейчас покажу. Очень оригинальный цвет. Врач, слушайте, вы нормальный человек? Больной, допустим. Врач, я хирург, там все больные. Больной, я вас понимаю, я у вас много времени не отниму. Однобортный, с обшитыми пуговичками, с жилетом. Троечку, такую троечку. Врач, как вас сюда пропустили? Вы сказали, что вы больной? Больной, конечно, что я не понимаю, что такое БХС. Врач, вон отсюда, больной, хорошо, я подожду. Доктор, брюки 24, наискось. Врач, закройте дверь, я сейчас милицию позову. Больной, обязательно. Доктор, врезные карманы. Врач, уйдите, меня ждут больные, у меня обход. Да, обход, рентген, я не дурак. Я с утра вас искал. Он так записал адрес, чтобы у него руки и ноги отсохли. Посмотрите на это «Р». Это все, что угодно, только не «Р». 2 часа я ждал приема, материал свой, подкладка своя. Вам только раскроить и застрочить, для вас это пустяки. Врач, у меня диплом врача, вот он. Показывает диплом. Больной, я понимаю. Врач, как я могу шить костюмы? Больной, теперь войдите в мое положение. Я же в этом уже тоже не могу ходить. Врач, я никогда не шил костюмы. Больной, а мне на улице стыдно показаться. Но я врач, больной, я знаю. Врач, я всю жизнь лечил больных. Травмы, переломы. Стойте прямо, не наклоняйтесь. Брюки 24, да, наискось. Хорошо, сейчас все хотят наискось. Жилетку из этого же материала? Да. Сколько у вас материала? 2,90. Где вы работаете? Охранник на стройке. Плитка есть? Сделаем. Согните руку, 25-го придете на примерку. Только запишитесь на прием. Без этих штук, не надо врываться. Больной, обязательно. Врач, скажите, что у вас грыжа правосторонняя. Больной, обязательно. 25-го с утра идите. Врач кричит след. Согревающий компресс на это место Иваночки. Если не поможем, будем это место удалять. Спасибо за внимание.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
6: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Кофе растворимый «Монарх» в ассортименте. 190-200 граммов, 619 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть

0: 10 часов утра.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Только настоящие друзья могут прийти к тебе домой, залезть в твой холодильник, взять твои пельмени и спросить: будешь?

Так, ну в целом целовать друг друга будете, конечно, но только после того, как заберете наш автомобиль за улыбку, друзья. Совсем скоро прозвучит шутка Николая Фоменко, я кому-то из вас позвоню. Ваша задача — назвать правильно шутку, собрать 3000 и отправиться в наш суперфинал. И, возможно, в суперфинале забрать новенький автомобиль. В общем, внимательно слушайте и не упустите эту возможность. Ну а я, Настя Иванова, приветствую всех каждого, расскажу, что из смешного будет еще. Например, в финале этого часа послушаем рубрику «Что дизвольте», также услышим 5 шуток Фоменко про здоровье. В середине часа Гар Дмитриев в рубрике «Угарный папа», ну а прямо сейчас проект «Шутки песни», где Стас Ярушин и Люс Чеботина будут шутить и петь для вас. У микрофона я, Настя Иванова, всем привет, это Юмор ФМ, «Шутки песни», «Автомобиль за улыбку».

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Потрясающая атмосфера в концертной студии Юмор-ФМ, потрясающие лучшие в мире зрители, а напротив меня в удобном кресле мечта всех мужчин. Одной шестой части суши Люся Чеботина. Коротко о правилах, мы по очереди коротко поем, вы все вместе дружно смеетесь. Вот проще некуда. Давайте начнем.
2: Разбежавшись, прыгнув в Жигули. Там-такадам-такадам-такадам, маргарин на хлеб себе намажу. Но никогда об этом не узнаешь ты, ведь в соцсетях я тренер по продажам.
3: Форма.

0: Олег Монгол, Олег Майами, Настя Рыбка. Мазуки руки, Влад Бумага и Элджей. Прикинь, собрать их всех в одном большой квартире и показать им хоккей. Они ж ни хрена не поймут.
1: Пустили бомжа на танцпол. Зря он подвигался.
2: Под грустный секс я заказал на Ламоде костюм.
3: Это ж как грустно было-то.
1: Это ж как плохо было. Зато, видишь, время с пользой, как говорят.
3: Зато костюм.
2: Сидел он дома, скучал, решил в шкафу прибраться. Нашел кассету отца и начал развлекаться. С работы мама пришла, а что за фильм, Андрейка? И как назло на пульте села батарейка. Ой-я-йо.
1: А что за фильм, Андрейка?
4: Шум дождя, треск костра и шутки песни в нашем исполнении с Люсей. Вот вещи, которые не могут надоесть никогда.
1: Поэтому мы скоро вернемся на Юмор ФМ с новой порцией веселых шуток песен. Стас Ярушин.
4: Люся Чеботина. Глазом моргнуть не успеете. Мы снова с вами. Адьос.
5: Шутки песни с Люсей.

0: конечно, есть счет в банке. Только он не в мою пользу.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Запустился наш улыбатер на сайте веселорадио.ру. Друзья, началась наша суперигра «Автомобиль за улыбку», в которой каждый из вас может выиграть автомобиль. Да, просто улыбайтесь на камеру смартфона, просто загружайте фотки на сайт веселорадио.ру, просто внимательно слушайте Юмор-ФМ, просто ловите шутки и ждете, когда же мы вам позвоним. Ну а после звонка называйте шутку, забирайте 3000 рублей, становитесь нашим суперфиналистом, и, возможно, автомобиль достанется именно вам, кстати. Очень хочется сегодня тоже в этой игре забрать нашего суперфиналиста еще одного. Сейчас узнаем, получится ли у нас это, потому что я говорю улыбайзер, стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Санкт-Петербург. Будем звонить в культурную столицу Елене. Елена прекрасная, возьмите трубочку, пожалуйста, ответьте нам на вопрос, заберите 3000 рублей и станьте нашим суперфиналистом. Все, я вас заклинаю и очень надеюсь, что именно так все случится. Так, будем ожидать соединения. Номер набран. Класс, гудки есть, значит, Санкт-Петербург с нами на связи.
3: Алло.
2: Елена, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Это суперигра «Автомобиль за улыбку». Юмор-ФМ вас беспокоит. Елена из Санкт-Петербурга. Мы правильно дозвонились по адресу?
3: Да, здравствуйте.
2: Класс, Елена, здравствуйте. У меня для вас хорошие новости. Улыбайзер выбрал вашу улыбку. Но прежде чем я вам отдам деньги и отправлю вас в суперфинал, вопрос. Знаете ли вы, какая шутка прозвучала только что?
3: Нет, к сожалению. Я выключила радио.
2: Елена, вкрутите его, пожалуйста, обратно. Потому что мы вам можем перезвонить, и вы можете попасть все еще в суперфинал. Но не сегодня. Сегодня просто пожелаю вам хорошего дня. Спасибо, что взяли трубку. Это тоже уже немаловажно. И, конечно же, классного вам четверга, прекрасной Елены из Санкт-Петербурга. Да, по правилам нашей игры, Елена действительно у нас остается в улыбайзере, и мы можем ей перезвонить. Такие случаи были, потому что улыбайзер у нас любит участников, и иногда некоторым перезванивает, даже если они не взяли трубочку или не правильно назвали шутку. Такое тоже бывает. Друзья, ну а вы лучше слушайте Юмор-ФМ, берите трубки, когда мы вам звоним, принимайте участие в нашей игре. Помните, что все это совершенно бесплатно. И на кону новенький автомобиль. За это точно можно побороться и в 27-й год въехать уже на новеньком, не знаю, внедорожнике, а может быть не внедорожник это будет. Это мы узнаем совсем скоро. Ну а пока, друзья, я завершаю этот эпизод игры и раскручиваю улыбайзер вновь, чтобы мы любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: конечно же, напомню, что зажигать мы будем в веселом чате на Юмор ФМ. Шутки, приветы, поздравления ваши прозвучат. Пишите на наш номер +7 915 0303 567. Не забывайте подписываться. Ну и еще раз озвучу, что будет в этом часе. В финале мы послушаем рубрику «Шутить изволите». Также услышим 5 шуток Фоменко про здоровье. Ну а прямо сейчас Гар Дмитриев заходит с детскими перлами и в рубрике «Угарный папа» все это с удовольствием нам расскажет. Слушаем.
1: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: И снова здравствуйте. Помните рекламную песенку «В каждом маленьком ребенке миллион смешинок звонких», ну и так далее? Мне кажется, это прям гимн проекта «Угарный папа» на Юмор-ФМ. Уж чего-чего, а ребенков и смешинок у нас предостаточно. Меня зовут Гар Дмитриев, и я предлагаю вам улыбнуться прямо сейчас. Готовы? Приступим.
1: Угарный папа.
2: Аня, 6 лет. Папа, ты просто не представляешь, как тяжело быть девочкой. Папа, и почему же? Ну, сначала надо померить одно платье, потом другое. К одному мальчику надо пойти показаться, потом к другому. Мама с бабушкой купают 4-летнего Дениса. Ему попадает шампунь в глазки. Денис кричит: «Бабоньки, милые, что же вы со мной делаете?» Из школьных сочинений Вовочки. Из всех женских прелестей у Марии Болконской были только глаза. Лошадей у нас в полку было много. Целых 7 конев. Мой дедушка в любой ситуации может показать свое достоинство. Лишь бы это не причинило вреда.
1: Угарный папа.
2: Элина, 4 года. Причесывает дедушку, у которого большая лысина. И приговаривает: «Дедушка, ну почему у тебя не растут волосы? Ты не переживай. Я каждый день буду тебя поливать, и они вырастут». Леночка, 6 лет. У ее дяди не сложилась семейная жизнь, что очень бурно обсуждалось всеми доброжелательными родственниками. И на очередном семейном застолье при гостях Лена громко спрашивает: «Дядь Саш, а почему все говорят, что у тебя рога? Нет у тебя никаких рогов». Так, самое время объявить антракт. Чтобы вы вспомнили действительно смешную историю про ваших детей и срочно прислали ее мне на единый номер +7 915 0303 567. Кто знает, возможно, в следующий раз я расскажу именно вашу историю. Искренне ваш, угарный папа, Гар Дмитриев. Аривидерчи.

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если тебя обидели незаслуженно, вернись и заслужи.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Как-то раз решил отдохнуть в воскресенье. Этот день теперь выходной для всех.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС Северо-Запад. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
7: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
8: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
9: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
10: 0+.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: Thank you.

0: Маркенко на Юмор ФМ.
1: Годовщину диеты Люда отметила в узком кругу хула-хупа.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Так, это снова веселый чат, снова шутки и приветы прозвучат ваши здесь. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Пишите и не забывайте подписываться. Итак, привет, юморов. Наш коллектив поздравляет с наступающим днем рождения нашего руководителя Оксану Говорову. Желаем ей всего-всего, что захочется. И вот из Нововятска это сообщение от Елены. Класс, мы тоже вас поздравляем, Оксана, с наступающим. Всем доброго утра и хорошего дня, шикарного настроения. Настя, вам вдвойне. У нас тоже все прекрасно. Наконец-то похолодало. Если синоптики угадали, то сегодня всего лишь плюс 30. Всем хорошей погоды. Евгений, похолодало до плюс 30. Вы знаете, сколько в столице, между прочим, сейчас в Москве плюс 13. Можно пару... Я думаю, что если градусов 5 вы нам отправите, в целом вам, ну, будет так же, а нам чуть потеплее. Так что, Евгений, присылайте. Ну и, конечно, вы присылайте привет и шутки, потому что веселый чат вернется ровно через час, но все будем передавать.
2: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
3: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: здоровье.
2: Здоровье – это когда все болит, но еще есть силы, чтобы не идти к врачу.
3: С годами косметичка превращается в аптечку.
4: Кавказские врачи клянутся мамой Гиппократа. А вот когда красную рыбу хочется закусывать красной икрой и запивать игристым розовым, это йода в организме не хватает или совести?
2: Хорошо зафиксированный больной в анестезии не нуждается.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, пасмурно и осадки. Температура воздуха в течение дня до плюс 10 градусов, ночью до плюс 8. По ощущениям холоднее из-за порывов северо-западного ветра до 7 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В жизни каждой женщины есть три этапа. Нервирует отца, раздражает мужа, бесит зятя.

0: только не на Юмор ФМ. Как вы уже поняли, в этом выпуске шутить изволят знаменитые врачи.
1: Шутить изволите.
0: На приеме у известнейшего русского доктора Сергея Петровича Боткина одна пациентка спросила: «Скажите, доктор, какие упражнения самые полезные, чтобы похудеть?» На что Сергей Петрович ответил: «Делайте повороты головы справа налево и слева направо». И это все, удивилась дама. А когда и как часто надо делать эти повороты головы? «Всякий раз, когда вам предлагают еду», — ответил Боткин. Знаменитый немецкий врач Рудольф Вирхов спросил у студента на экзамене: «Что в первую очередь вы будете делать с пациентом, у которого вывихнута нижняя челюсть?» Юный медик, не замешкавшись даже на секунду, ответил: «При помощи сильной пощечины я постараюсь вернуть челюсть на место». «Совершенно верно», — покивал головой доктор. «Именно так и поступают в таких случаях». «Ну а что вы будете делать дальше?» «А дальше, господин профессор, все зависит от пациента. Если он большой и сильный, тогда необходимо бежать от него со всех ног». Во время приема известный берлинский врач профессор Хайм всегда максимально подробно спрашивал пациентов, что именно они едят и пьют. Один из ассистентов доктора по фамилии Биллерт как-то спросил у него: «Господин профессор, видимо, таким образом вы пытаетесь выяснить, какой образ жизни ведет больной и как это сказывается на его здоровье». На что доктор Хайм ответил юному коллеге: «Безусловно, да. Но более всего эта информация помогает мне понять, насколько большой гонорар я могу получить от этого человека».
1: Шутить изволите.
0: Получается, что даже когда доктор просто шутит, это тоже положительно сказывается на нашем здоровье. Именно богатырского здоровья желаю вам на прощание. До новых встреч на Юмор-ФМ. Искренне ваш, Михаил Полицеймак.
1: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама. Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни. Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-1919. 141. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
4: Плохой полицейский.
5: Все живут по моим правилам, даже преступность.
4: И хороший полицейский.
6: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
4: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.

0: 11:00 в Москве.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Мне нужны сильные эмоции. Пойду-ка посмотрю счета за коммунальные услуги.

0: девчонки.
1: Нам не жалко новых девчонок и старых тоже, потому что зачем? Все счастливые люди слушают Юмор ФМ. Зачем же нам вас жалеть? Мы только рады, что вы хорошо проживаете эту жизнь и радуетесь каждому дню. Именно этого я каждому из вас желаю. Если вдруг что-то сегодня пошло не по плану, давайте исправим поздравлением, наставлением или хорошим словом в нашем веселом чате. Пишите свои смс, наш номер +7 915 0303 567. Ну и не забывайте подписываться. И смешного послушаем задорного в финале. Также услышим рубрику «Реалити-криминалити». В середине часа лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил». А начнем мы с любимого биг-стендапа. Настя Иванова, это я. Приветствую вас всех у микрофона. Ну а все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
2: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Елена Борщева, Пятигорск, Москва.
3: Давайте знакомиться. Я Лена, любящая мать и жена, согласно той грамоте, которую мне подарили. У меня сейчас узнаваемость, как юппи в мире соков. 20 лет назад топ. Сейчас на любителя. Недавно пришло в директ сомнительное предложение о рекламе. Как я поняла, что оно сомнительное? Оно было в голосовом. Там фигурировали такие слова, как «подскочим», «перетрем», «пятихат потолок». То есть я не удивлюсь, если в следующий раз рекламодатель просто без спроса возьмет мою фотографию, и потом я ее увижу на двери своего подъезда с надписью «Компьютерный мастер в вашем районе». Еще есть такое мнение, что главная роль достается через постель. Вот вы знаете, мне ни разу не предлагали. Я все равно отказалась, но как женщине обидно. Могли бы хоть раз в директ дикпик скинуть. Дома, кстати, тоже сложно строить из себя звезду. Я такая мужу говорю: «Вообще-то я снималась на ТВ». Он такой говорит: «Вообще-то я просто попросил заправить одеяло в пододеяльник». Меня узнают. Как меня? Уши. А в детстве я так комплексовала из-за своих ушей. Просто не представляете. Я даже хотела сделать операцию по их уменьшению. Какая я была дура. Ведь я всего в своей жизни добилась своими собственными ушами. Это все равно, если бы у Ким Кардашьян не было ее попы. Согласна, ее фишка чуть более удачная. Каждому свое. Ей большая попа и Канье Вест, мне большие уши и Валера. И попа, но это больше с ипотекой связано. Огромная такая задница, которая поделена на 24 года. Кстати, знаете, как узнать, сколько вам лет до пенсии? Возьмите ипотеку. Елена, 24 года до пенсии. Мой муж – фитнес-тренер. Он очень сильный. Он от груди жмет 250 килограмм. Вы можете себе представить? Это вся моя семья, я еще бабушкин комод плюсунула. Но хуже всего, что эта сила, она абсолютно неприменима в быту. Как-то на нас напали, знаете, что он сделал? 12 раз присел по 4 раза. Еще мой муж футбольный болельщик. Есть одна проблема, опять же, да? Вся моя личная жизнь зависит от того, как сыграет любимая команда мужа. А болеет он за «Спартак». Сами понимаете, столько лет просады. Но хочешь жить, умей вертеться. Как я только не вертелась. И в судью переодевалась. И майку дзюбы надевала. Последнее светлое воспоминание – это когда «Спартак» выиграл «Наполи». У меня такого давно не было. Соседи пару раз даже скорую вызывали. Мы недавно купили квартиру. Не надо аплодировать, она в ипотеку. Оказалось, что это мы купили квартиру в доме по реновации. И оказалось, что там была акция. Покупаешь квартиру, собутыльники из хрущевок в подарок. Реально, столько алкашей. Вы знаете TikTok-хаус? У нас алка-хаус. Тоже 24/7, тоже в прямом эфире все. Реально, такое впечатление, как будто бы только в нашем районе Дикси продает алкоголь круглосуточно. У вас было такое, что вы с соседом вечером поднимаетесь на лифте, а утром с ним же спускаетесь, потому что он еще не выходил.
0: Я сначала подумала, что это портье. Ну, знаете, в дорогих отелях есть специальный такой человечек, который пальчиком на нужную кнопочку нажимает. Я даже у него спросила, я говорю, вы портье? Он аж проснулся такой, портвейн, где портвейн? Спасибо вам большое. И давайте фотографироваться, давайте

0: Ишь, какая машина у нее. И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама.
6: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
7: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: работы Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Я, конечно, лысый, но от фена не откажусь. Взял нож, режь. Взял шаверму, ешь. Если на ногах ногти, то на руках рукти. Я живу как положено, а положено у меня на все. Сколько тебе? 12? В твоем возрасте мне уже было 14. Не суди, да не судимым будешь. Не гуди, да не гудимым будешь. Не буди, да не буди, да буди, да будай.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на юмор.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Чем все закончится, знаете? Василий найдет себе Василису, которая будет его ценить такого, какой он есть. А эта ответственная женщина сходит на рынок, купит себе петуха и будет морочить ему кукарелы.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ-8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
5: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео», а у «Сбербанк Лизинг» до 31 августа. Не оферта.
6: На старт, внимание, школа!
7: «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Adidas», «Puma», «Fila», «Капа» и «Бенекс» со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня!

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Никакие удовольствия не могут сравниться с тем чувством, которое испытывает бухгалтер, когда у него сошелся годовой баланс.

0: приветы и шутки, и поздравления здесь сейчас будут на Юмор-ФМ. Если вы еще не написали, то напомню, наш номер +7 915 0303 567. Пишите нам смс и не забывайте подписываться. Дмитрий пишет: привет, Варжев, новому дому, всем сотрудникам, особенно Дмитрию, от Дмитрия это сообщение. Хорошо. Оксана передает привет своему дорогому супругу Микрюкову Михаилу, желает ему хорошего настроения и пишет, что они скоро будут. Идем дальше. Есть сообщение такое: у меня сегодня день рождения, мне теперь 14 лет. Ура! Илья из Севастополя написал. Это класс, Илья, мы поздравляем. Теперь вы гражданин Российской Федерации не только с свидетельством о рождении, а еще и с паспортом. Вообще класс, круто, мы вас поздравляем. Дальше пишут нам: на Алтае +30. Значит, написали нам с Алтайского края. Мы просим вас чуть-чуть прислать теплоты вашей нам сюда в столицу, чтобы мы погрелись. Привет из Чебоксар, любимое радио. Хочу вам рассказать, что вы лучшая радиостанция в мире. Настя, вы милашка. От Алены от сообщения. Спасибо большое, Алена. Вы, судя по всему, тоже милашка. Вижу вашу фотографию. Прям 100%, я бы даже сказала. Так, друзья, ну а в следующем часе будет наша милашка Денис Савельев. Он передаст привет и вашему веселому чате. И, конечно же, поздравит ваших близких. Вы ему пишите. Ну а пока он заходит в студию, слушаем реалити-криминалити в финале этого часа. Задорного навсегда.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.
2: Если хочешь танцевать,

0: представляет.
1: Реалити-криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Русский народ самый читающий в мире. А если выпьет и попадет к нам в отделение, то еще и пишущий. Самые прикольные фрагменты протоколов для вас прямо сейчас. Читаю мухой.
1: Реалити-криминалити.
3: Я подтверждаю, что в ночь на субботу, 11 января, состоял в тесной интимной связи, по нашему обоюдному согласию, с гражданкой Сабуровой. В процессе связи Сабурова сама предложила мне сексуальные игры, а именно шлепнуть ее по выступающим частям тела чуть ниже пояса. Что я и сделал, по ее просьбе. В переломе тазобедренного сустава гражданки Сабуровой виновным себя не признаю. Знакомство состоялось по случаю имевшейся у меня водки. Водка же послужила причиной и нашей драки, последовавшей немедленно за знакомством. Из-за того, что кирпич пролетел мимо головы гражданина В, прошу мое хулиганство считать неудачным. Признаю, что справил малую нужду непосредственно на здание посольства Республики Буркина-Фасо, но прошу рассматривать это как акт природной надобности, а не политический жест. Претензий к руководству и народу Буркина-Фасо я не имею. На этом пока все. Соблюдайте законодательство страны. А если немного нарушите, то делайте это смешно, чтобы попасть в нашу рубрику. И берегите тещу. Мухич. Юмор ФМ. Пока.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, пасмурно и осадки. Температура воздуха в течение дня до плюс 10 градусов, ночью до плюс 8. По ощущениям холоднее из-за порывов северо-западного ветра до 7 метров в секунду.
2: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Нужен бетон? В груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
9: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, апарт-шеринг.
10: УГР 121-27-0-76-29. Город Москва. 18+.
4: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Сон делится на медленную и активную фазу. В активную фазу я еще и на работу.

беспричинная соображалка у русскоязычного населения существует. За что почему Запад и не очень, так сказать, к русским серьезно относится? Потому что они даже представить не могут себе.

0: что я гордость за отчизну испытал, откуда все русские знают устройство сливного бачка. Я не посрамил отчизны. И ответил, у нас в школе такой предмет преподают.
1: Но после этой истории уже почти ничего рассказывать нельзя. В Париже, чтобы вы знали на будущее, такие новые платные туалеты. Они устроены следующим образом. Заходите, ступенька, поднимаетесь на ступеньку, пол под тяжестью, под весом тела опускается, дверца закрывается. Когда спускаетесь со ступеньки, пол поднимается, дверца открывается, вы выходите, и кабинка ополаскивается душем вся. Вот. Наш зашел, поднялся на ступеньку, дверца закрылась, и он ногами встал на унитаз. Париж такого не видел никогда. Дверца открылась. Орлом на унитазе сидит мужик со спущенными штанами, и его поливает душем. Последнее. Москва, мужской туалет МГУ. Мужской туалет МГУ, надпись на стене. Лена, я тебя люблю, Костя. Это не все. Внизу приписка. Костя, ты дебил? Лена ходит в женский туалет. Подпись Женя. И это не все. И третье. Женя, ты сам дебил. Подпись Лена.
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни. Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
3: Это время объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-1919. 141. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
6: Мы не хмуримся и продолжаем.
5: Новости, от которых хочется улыбаться.
7: Только одна история, правда. Все остальное мы придумали.
5: Веселые песни.
7: Поднимите мне зарплату.
5: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
8: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
5: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Всем привет, в столице ровно полдень.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: У меня жена мудрая женщина. Даже если мы с ней поругались и не разговариваем, меня всегда ждут дома. Вкусный борщ, пельмени, компот. Правда, все в одной тарелке.

0: цунами, конечно, и на этом спасибо. Но погода в столице сегодня, прямо сказать, оставляет желать лучшего. В связи с этим обращение ко всем городам вещания веселого радио. У кого там сегодня хорошо, тепло и солнечно, отправьте нам пару этих солнечных лучей, а мы вам лучи позитива в ответ. По-моему, отличный обмен. Давайте так и поступим. Денис Савельев с этой минуты за пультом. Всем здрасте. В этом часть послушаем любимый анекдот Игоря Маменко. Лига городов тоже в эфире обязательно появится. Будут лучшие миниатюры проекта. Также впереди не реклама. Самые смешные нерекламные ролики послушаем. Не пропустите. Ну и прямо сейчас в качестве разминки народный скетч-шоу «Однажды в России». Все это Юмор-ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее «Однажды в офисе».
2: Вот так вот!
3: Что случилось, Мишка? Ютуб ускорили или что?
2: Чё? Не, намного круче. Мне одобрили двухнедельный отпуск. Все.
4: Вау.
2: Никаких больше ваших кислых рож. Никаких, блин, еще 2 часа. А еще и вторник сегодня. Все. Я в отпуск, блин. До свидания.
3: Мишаня, слушай, а ты же в курсе, что ты после отпуска возвращаешься сюда?
2: Да плевать
4: вообще. Мишуся, это очень круто. Я прям рада за тебя.
2: Спасибо.
4: Куда ты планируешь?
2: Что планирую?
3: Ну, ехать ты куда планируешь?
2: Ну, к себе домой, на Мишу, на 24, строение 1.
4: Да это понятно, отдыхать куда?
3: Отдыхать ты куда?
2: Ребят, а санкции что, и вам на слух вели или что? Кать, я каждый вечер представляю тебя голой.
4: Что?
2: Это мы слышим, да, Катя? А то, что я в отпуск домой к себе еду, мы не слышим.
4: Миш, ну это же отпуск, надо куда-то за границу поехать.
2: Ага. Вон, Дуров съездил в отпуск за границу, и что? И где он сейчас? Сидит дома, ничего не делает. Вот и я то же самое буду делать, просто без всей этой суеты и тюрьмы. Вот и все.
4: Ну подожди, дома нельзя отдыхать.
2: А в каком чтении такой закон приняли?
4: Да ну блин, ну отпуск, это же в первую очередь новые впечатления. Вот мы с Леней поехали в Бангкок. Сразу же пошли в самый популярный тайский стритфуд. Оттуда сразу же в самую популярную тайскую больницу. Лечить самую популярную тайскую диарею. Ну, блин, это так классно, сразу, понимаешь, весь спектр впечатлений, сразу всю культуру мы вкусили, понимаешь, все ощутили. А погода, ребята, там погода просто вообще кайф. Плюс 40 в тени. Леня даже пару раз хотел солнце в ответ вот так ударить. Вообще прикольно. Правда, я очень советую.
2: Кать, ты меня вообще не понимаешь. Я хочу отдохнуть. Я не хочу приехать в другую страну за 100 тысяч рублей, посмотреть на нее и сказать, блин, один в один, как в интернете, да? Не надо мне этого.
4: Ну вот хорошо, и что ты планируешь дома делать?
2: Ничего, Катя, абсолютно ничего. Дом для этого и нужен, чтобы там ничего не делать. Обычный животный набор. Сон, еда, эротика. Меня этот набор ни разу не подводил.
4: Ну это же скучно, Миша, скукота. А нужны впечатления. Вот мы с Леней поехали в Северную Корею.
2: Да, блин.
4: Слушайте, это кайф. Нам 2 часа на границе не верили, что мы по собственной воле туда едем. Так круто было. А достопримечательности, ребята, вообще нифига там нет. Но зато мы отлично выучили, как будет по-корейски. Здравствуйте, спасибо и стойте, стрелять буду. Это на всю жизнь воспоминания.
2: Мне в этих историях очень сильно Леню жаль всегда, да?
4: А, нет, так это все разные Лени.
2: А, да?
4: Да. Они почему-то после каждой поездки перестают на связь выходить.
1: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Все для сварки вместе одном. Называется Вером. Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания Вером. Комсомольская 4. Телефон 54-67-48.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Вышел на работу после отпуска. Чувствую себя как дети в садике. Хочется плакать и домой.

0: Самое время напомнить номер для ваших сообщений. +7 915 0303 567. Пишите во все доступные мессенджеры, либо же в обычном смс-формате. Привет и шутки, поздравления, признания и все-все-все ваши теплые слова совсем скоро окажутся в веселом чате и, соответственно, на всю нашу большую страну будут озвучены. И смешного впереди любимый анекдот Игоря Маменко. Лигу городов тоже услышим с ее лучшими миниатюрами. Ну а прямо сейчас самые смешные и нерекламные ролики.
1: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Да, друзья, это он, трехкратный чемпион Гранд Копейска по дротиковому спорту, а весолом Рукосуев. Замах, бросок и прямо в бычий глаз. Да-да-да, это победа!
3: Увлекательно, не правда ли? Вот уже несколько тысяч лет люди мечут дротики. В этом спорте есть все. Надежды, азарт, победы и поражения. Так не пора ли и вам взяться за дротики?
4: Российская общественная инициатива по популяризации дротикового спорта «За дротики».
3: Молодежь и взрослые, школьники и дошкольники, даже атлеты серебряного возраста. Каждый может взяться за дротик.
4: Обрести новое хобби и новых друзей. Регулярно и увлекательно проводить время. Принимать участие в городских и областных турнирах.
3: Доступная экипировка, несложные правила и адрес отделения фонда «Задротики» в вашем городе ищите на нашем сайте всезадротики.тут.
4: Задротики. Вместе мы сила. Не
5: реклама. Ипотека оказалась непосильной ношей?
6: Да! Проценты просто дикие. Денег катастрофически не хватает.
5: Ой, ладно вам. Вы просто не обращались в «Плохо банк».
7: «Плохо банк». Ипотечные кредиты населению.
8: Высокий процент, максимальный первый взнос.
9: Выдача кредита по 25 документам.
10: Решение по кредиту? Ну, как получится.
7: «Плохо банк». Неважно, ориентируетесь в мире финансов, не можете разобраться в условиях договора, обратитесь к нашим специалистам. Они в этом вообще ничего не понимают.
9: То есть у меня еще ничего так условия.
7: Да, бывает гораздо хуже. «Плохо банк». Когда кажется, что хуже уже не будет.
9: Проходите мимо сайта «Все».

0: кажется, что хуже уже не будет.
1: Проходите мимо сайта всебудетплохо.ой.
2: Вас укусил клещ? Это не приговор. Клеща еще можно спасти.
3: Центр реабилитации кусачих насекомых «8 лапок».
2: Аккуратно вытащите клеща и тащите клеща к нам. Мы окружим его заботой и вниманием. Вылечим, выходим и отпустим на свободу.
4: А я смогу навещать моего клеща? Ну, чтобы потрещать с клещом о том о сём.
2: Навещать клеща? Ну, разумеется. Как только он окрепнет и наберется сил, вы сможете навещать клеща и трещать с клещом.
3: Центр реабилитации кусачих насекомых «8 лапок».
5: Сообща, спасем клеща.

0: Реклама.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
5: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-дога и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
6: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
7: А в каком магазине можно купить все для школы?
8: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
9: У «Максимату», Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
10: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
14: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В жизни нет логики. Приходишь домой с работы, собака радуется, жена гавкает.

0: +7 915 0303567 это номер для ваших сообщений. Пишите во все доступные мессенджеры, либо же в смс-формате ваши послания тоже принимаются. Главное, не забывайте подписываться. Что можно отправить? Можно шуткой со всей страной поделиться, можно привет кому-нибудь передать, поздравить с событием каким-то интересным, с днем рождения, с праздником каким-то. В общем, все, что вашей душе угодно, пишите. Главное, подписываться не забывайте. Я тут в начале часа спрашивал, у кого сегодня что с погодой. Вот Илья написал: на Алтае +30, в Новосибе 29. Надоела эта жара. Завидую белой завистью. Отправьте нам кусочек лета, пожалуйста. Так, сообщение от Катерины. Передаю привет самому лучшему, любимому мужу Хмелеву Игорю и сыну Никите. Катерина здесь подписалась. Да, все правильно. От Захара большой привет Арсену. Удачи в работе, поменьше ошибок, и чтобы Костя не ругался. Шуткой с нами поделился Святослав. Всегда делайте комплименты полным девушкам в спортзале. Они запомнят вас, когда приведут себя в форму. Какой интересный план. Ладно, хорошо, проверим. От Анны сообщение. Привет ее коллегам. Любовь Олеговне привет большой отправляется Анне Викторовне, Диане Владимировне и Анне Николаевне. Девчата, не грустим, работаем еще чуть-чуть и домой. Ну и смеяться давайте тоже будем. Впереди любимые анекдоты Игоря Маменко. Еще послушаем Лигу городов с лучшими миниатюрами этого телепроекта.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Встречайте! Демис Карибидис, Марина Кравец и команда «Ну нормально, Москва».
1: Демис, подожди, один вопрос. А может, есть какой-то способ мощно выиграть финал?
2: У вас гитара есть?
1: Есть.
2: Блин. А грустные лица? Вижу, есть. Играйте на гитаре и давите на жалость.

0: родной район.
1: Давай.
0: Нам руки не подадут цыгане. Не ответит мать на домофон стопудово.

0: Нам не надо размножаться. Гены проигравших не нужны.
1: Стопудово, блин.
2: Парни, мужики, вы чего тут развели? Вы что думаете, ну если вы проиграете, будет какая-то грандиозная трагедия? Эй! Вот если я проиграю... Дай сюда.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 10, ночью до плюс 8. Завтра также пасмурно, до плюс 9 градусов и осадки.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: После секса я всегда выкуривал сигаретку. Так постепенно и бросил.

0: месяц была? Он говорит, я постараюсь. Через месяц приезжают. Ну что у нас с червонцем, брат? Он говорит, ребята, ничего нету. Детей кормить нечем. Уже кирпичи продал вместе с матрасом. Уже обои сдирать. Вообще, он говорит, ну, десятка, наверное, это, конечно, много. Давай мы приезжаем через месяц. Ну что, пятерка, как штык? Ты понял? Он говорит, я понял, я постараюсь. Приезжаю через месяц. Ну что с пятеркой? Говорит, нету, ребята. Ну тогда мы тебя уроем. Он говорит, ну ладно, что вы, я ж потихоньку отдаю.
1: Мужик пришел, актер пришел в театр играть со страшнейшего бадуна, что называется, с жуткого. Он понял, что отработать нормально не сможет. Он выпил стакан водки и блестяще сыграл первый акт. В антракте выпил еще два стакана и гениально сыграл первый акт. В Монголии прошел второй турнир по фехтованию, посвященный памяти жертв первого турнира.
2: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.
2: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все!
2: Шутки и танцы.
5: А теперь мы все немного поколбасимся.
2: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: российской столице
1: 13:00. Фоменко на Юмор ФМ.
2: Пришел в гости на чай, налили виски. Сразу понятно, что здесь любят и ждут.

0: Но вот я считаю, в жизни каждого должен быть такой человек, с кем и рай можно разделить, и прочие прелести жизни тоже. Мы же в этом году готовы с вами разделить новый автомобиль. Даже не разделить, а полностью подарить его вам. Наш сайт веселыйрадио.ру. Заходите прямо сейчас, загружайте свою позитивную фотографию и становитесь участником суперигры «Автомобиль за улыбку». Уже в конце этого года все обязательно случится, но в этом часе можно поймать автомобильную шутку Фоменко, повторить ее на всю страну, получить 3000 рублей и пройти дальше в суперфинал. Всем желаю удачи, более подробные правила и все-все-все мелочи найдете на сайте веселыйрадио.ру. Заходите, регистрируйтесь и изучайте. У микрофона Денис Савельев, мы с вами продолжаем этот четверг, продолжаем эту предпятницу, конечно же, в компании лучших шуток и песен. Далее по плану один из лучших монологов маэстро Жванецкого, анекдоты Дениса Кляйвера в рубрике «Самый лучший Дэн». Ответы на ваши семейные вопросы услышим в проекте «Сати с юмором». Ну и прямо сейчас тот самый КВН, любимая игра всей страны. Все это Юмор-ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Город Пятигорск».
4: В администрации города Владивосток, естественно, работают самые добросовестные чиновники. Мы понимаем, что сложно. Но давайте пофантазируем и представим, что каким-то образом среди них появилась одна паршивая овца.
5: Сам овца, понял.
6: Здравствуйте.
7: Добрый день.
6: Мы пришли получить дальневосточный гектар.
7: Да.
5: Да вы что, правда? Блин, а его забрали, вот только что. Он же один был, ребята.
7: Да. Подождите, как один, ясно сказано, любой гражданин Российской Федерации может получить на Дальнем Востоке 1 гектар земли на 5 лет бесплатно.
5: Да на, подавись.
7: Давай сюда.
5: Вот, пожалуйста.
6: Это Япония.
5: Не благодарите.
7: Послушайте, мы будем жаловаться.
5: Так, тихо, не нервничай. Вот ты сейчас будешь нервничать, похудеешь, станешь стервой. Блин, опоздала с советом, да?
7: Вы что себе так, позволяете так, в конце...
6: Так, давайте успокоимся, и вы подберете нам участок.
7: Да, давайте вы подберете нам участок.
5: Так, давайте вот с вами будем разговаривать. Вот что вы планируете строить на своем участке? Вот мне интересно.
6: Ну, мы хотим построить небольшой дом, да, небольшую сыроварню.
7: В европейском стиле.
6: Английский газон.
7: Ландшафтный дизайн.
6: Нарожаем много детей.
7: И к нам будут приезжать родственники.
5: Да. Ой, здорово. Слушайте, а во второй серии что?
7: В какой серии?
5: Так это что, не сериал, что ли? Что вы мне голову морочите, так?
7: Послушайте, женщина, почему нельзя просто взять и выполнить свою работу? Почему обязательно нужно трепать нервы?
5: Вот послушайте, честно сказать, я вообще по натуре вредный человек, наделенный властью. И мне иногда кажется, что вот эти все земли, они мои. Так, а вы пришли тут счастливые, красивые. У вас это полная голова идей. Прям бесите меня, честное слово.
7: Все понятно, до свидания.
8: Удачи.
5: Вот, до свидания, с этого надо было начинать. Пришла она тут. Алло, слушайте, знаете, что я придумала на своем участке построить? Значит, сыроварню, ландшафтные там кусты, и чтоб ко мне родственники приезжали.
1: Тот самый

0: Реклама.
1: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГР 121-27-0-76-29. Город Москва. 18+.
4: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70-72-82.

0: бесит, когда на кассе говорят, что можно расплатиться картой, а сами не принимают бубновую семерку.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Продолжаем играть в суперигру «Автомобиль за улыбку», стать участником которой можно прямо сейчас на сайте веселаярадио.ру. Друзья, заходите, загружайте свою позитивную фотографию, присоединяйтесь, это просто и абсолютно бесплатно. Там же на сайте найдете абсолютно все подробные правила, но главное помните, опять же, что это бесплатно, это просто и это очень даже весело. Приглашайте всех своих друзей, родственников, родных и близких людей, вместе, общими усилиями, постарайтесь выиграть новый автомобиль уже в конце этого года. Ну а прямо сейчас можно повторить шутку, забрать 3000 рублей и стать на один шаг ближе к этому самому новому автомобилю. То есть суперфинал можно прямо сейчас пройти. Ну а с кем будем играть, как всегда, решит наш фирменный улыбайзер. Он уже готов, поэтому 3, 2, 1, улыбайзер, стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Итак, улыбайзер остановился и выбрал фотографию Марины из Курска. Давайте ей прямо сейчас и наберем. Набран номер Марины, звоним в Курск. Ее фотографию прямо сейчас можно увидеть на сайте Юмор.ФМ, веселаярадио.ру. Заходите, там идет прямая видеотрансляция из студии. Да, можно не только фотографию увидеть, но и посмотреть, как все это дело происходит у нас вживую. Номер мы набрали. Ага.
3: Звонок был перенаправлен на голосовой почтовый ящик.
2: Угу, голосовой ответчик, вот так. Но недоступна Марина у нас, ничего страшного. В любом случае, ее фотография остается в нашей игре. Продолжаем играть. Можем снова, кстати, ей позвонить. Если улыбайзер, соответственно, вновь ее очаровательную улыбку выберет. Такое случается, такое, друзья, бывает. Сайт веселорадио.ру. Заходите прямо сейчас и уже сегодня загружайте свою фирменную улыбку и становитесь участником нашей игры. Напомню, опять же, это просто и абсолютно бесплатно. Правила все тоже можно найти на сайте. В общем, заходите, все дороги ведут туда. Ну, а мы данный эпизод игры все-таки завершаем, и я вновь раскручиваю улыбайзер, чтобы ваши улыбки продолжали сверкать на сайте Юмор.ФМ.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте, я недавно женился. Супруга моя привыкла, что мы очень много времени вместе проводим. Но последнее время друзья стали часто звать меня на рыбалку, вместе время провести. Как донести моей супруге, что это...
2: Что от рыбы три пера не бывает, да?
0: Сатья отвечает.
2: А возьми один раз с собой. Очень. Мужчины этого боятся, но это потрясающая прививка. Жена на рыбалке. Да, пацаны должны будут понять, что в этот раз чуть будет все иначе. Это будет зимняя рыбалка. Это будет далеко от города, 80 километров в какой-то тайге. Спать все будут где? В сторожке в этом, в домике в охотничьем. В фуфайках, прижавшись спиной. Сортира нету. Пока ходишь в сортир, тебя может съесть медведь. Неплохо, если случились бы какие-то потери в личном составе. Это тоже неплохая история для рыбалки. Да, ее неплохо, если ее укачает, ну, вздует от консервов. И рыбы надо наловить, чтобы она ее чистила дома. Все. В следующий раз ты ездишь на рыбалку сам. Причем с одним условием. Рыбу не привозить. С другой стороны, нужно с женой, ну, быть честным. Честным. И так я и сказал: дорогая, у нас есть право и возможности отдыхать в своем кругу. Мой круг – это вот любители, ну, подводного лова. Ну, короче, вот это и странно, и, знаете, ну, для меня это очень странно. Пытаться достать рыбу из-подо льда. Зачем? Она не хочет. Ну, это моя версия. И сказать: я на рыбалку, ты на йога-ретрит. Я с парнями в Абхазию, а ты там, не знаю, в Таиланд. Ты с ребятами в ресторан, ну, она в дендрарий кормить барсуков. Ну, каждому что нравится, скажи, ты тоже можешь это делать. Конечно, это делай. Ну, естественно, ну, неплохо, если она знает, с кем ты едешь. Они все должны быть такие старенькие, с больной печенью, такой, знаешь, с одышечкой такой, знаешь, которые, ну, видно, что эти далеко не доедут, много не выпьют. Куда? В прошлый раз он Павла Евграфыча еле откачали. Да. Ты меня услышал?
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Вот. Она меня точно убьет. Три раза я вел не тот.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Билетик в дурдом. В каждой палате твой любимый герой.
3: Шутки, песни.

Реклама. В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: квартиру сниму на суточно. 6+.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
7: Плохой полицейский.
8: Все живут по моим правилам, даже преступность.
7: И хороший полицейский.
9: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
7: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+. Юмор ФМ. Шутки и песни.
10: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их все. Я сделаю из

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Настоящий мужик не уточняет у жены, какие яблоки брать. Купил, какие понравились, и все. Даже если это картошка.

0: Это время приветов, шуток, поздравлений и признаний. Пишите их прямо сейчас по номеру +7 915 0303567. Напомню, к вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры, либо же обычный смс-формат. Главное, указывайте от кого, для кого и откуда ваше послание. Елена из Тамбова передает привет своим любимым водителям. Далее сообщение от мужа Анатолия из Подольска. Свой привет он отправляет любимой жене Ирине. Александр шуткой поделился. Подскажите, вы давно вместе? Да, уже 5 телефонов. Вот так теперь это измеряется, да? Елена из Казани поздравляет сестру Ольгу с рождением ребенка. Ура! С новым статусом мамочки. Тебя, счастья вам и малышке. Игорь из Екатеринбурга передает привет своей жене Юле. Желает отличного дня, больше улыбок и признается, что очень сильно ее любит. Сергей из Краснодара передает привет своим коллегам. Желает всем продуктивной недели и поменьше работы. Мы справимся. Он в этом абсолютно, во всяком случае, уверен. И еще одна шутка. Ей поделился Игорь. Мы не смогли починить ваши тормоза, так что сделали гудок громче. Ну, вот вышли люди из ситуации. Хотя бы так. Хоть что-то сделали. +7 915 0303567. Пишите, присылайте свои шутки и вы. Монолог мастера Жванецкого услышим в финале этого часа. Также впереди самый лучший Дэн.
1: Веселый час. Поделись

0: Юмор ФМ представляет.
1: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
1: Поиграем в холодно-горячо. У сексопатолога. Мужик, знаете, доктор, какая-то странная фигня выходит. Нет, ну я понимаю, что я там с возрастом, но, в общем, один раз занимаемся с женой сексом, мне холодно, другой раз жарко. В следующий раз опять холодно, потом опять жарко. Доктор говорит, интересно, никогда такого случая не встречал. Ну-ка, жену мне пригласите. На следующий день приходит жена, и доктор ее спрашивает. Послушайте, вот ваш муж жалуется на странную патологию. Когда вы занимаетесь сексом, один раз ему холодно, второй раз жарко. А жена, улыбнувшись, говорит, доктор, да ничего удивительного. Просто один раз в январе, второй в июле. И снова в эфире наша кулинарная страничка. Беседуют два молодых вампира. У тебя была женщина? Да. Ну и как она? Ну, на вкус, как курица. Рубрика «Эх, молодость». Девушка приходит к сексопатологу на прием. Пожалуйста, располагайтесь, ну, рассказывайте. Давайте начнем с первого. А сколько у вас в жизни было любовников? Ну, доктор, любовников, ну, я не знаю, то там-то вот попали. Четыре было, четверо. Он говорит, всего четверо, ну, уже взрослая женщина, такая яркая, интересная. Подумайте, может, вспомните кого-нибудь? Он говорит, да, сейчас. Ой, да, вспомнила смешной случай. 9.
0: Самый лучший Дэн.
1: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 10, ночью до плюс 8. Завтра также пасмурно, до плюс 9 градусов и осадки.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
5: Качественные, конечно.
6: Надежные, чтобы потом не было проблем.
7: Долговечные, проверенные временем.
8: Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
9: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
10: Акция действует до конца августа.
11: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
12: В люксе?
13: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
12: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На детском утреннике очень толстый мальчик сам решал, в какую сторону все будут водить хоровод.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Луком не тянет, нет? Луком. Хриплю немножко, сиплю. А настроение отменное, отличное настроение. У меня всегда вот такое настроение. Умею в жизни только радостные новости себе сообщать. Друзья собирались, чем у тебя всегда такое хорошее настроение? Ты что, в другую поликлинику ходишь? Зачем? Туда же. Все исследовал, все в норме. Ручки, ножки, глазки. Все отличное. Вот такое. Копытца, волоски. Все изумительное. И организм в ответ на заботу работает как часы. Ровно в 12 пищу приму, ровно в 4 на минуту выйду. И вернусь вот с таким настроением. Сейчас пивка выпил, молодым лучком закусил. Вот такой иду домой. Дома все вот так отрегулировал. Хоть не приходи, полный порядок. Салют стоял, смотрел. Вот такой салют. Мало только 30 залпов. 300 залпов давай. На неделю, каждый день. Вот такая неделька была. Чесночком не тянет, нет? Но я же не просто пивка выпил, все на спор выигрываю. Политически очень догадываюсь. Вот такой спорщик. Ставил на Рейгана полбанки, ему и пришел первым. Лучком немножко молодым закусили. Знаешь это, берешь лучка, пучочек в солонку. Он, бедный, хрустит в зубах, во рту крепнет и аж начинает гореть. Тут его пивком заливаешь, и он тухнет. Вот такой процесс. Но я могу и в сторонку. Запах чем хорош? Не хочешь, чтобы пахло? Отойди. Вот многие спрашивают, как бороться, запах изо рта.

0: очень.
1: Глаза веселые, посмотри в глаза отца. Голубые, веселые, доброжелательные. Никому не завидовал. Товарищ очень большой начальник. Ну и что? Из всех благ у него только поликлиника и лекарства бельгийские. Потому что его очень надо лечить. Ему надо настроение повышать. А у меня настроение и так, вот такое. Если других туфель не видел, наши вот такие. Если других машин не видел, запорожец вот такой. И живи, и всем рекомендую не считать себя самыми богатыми и самыми красивыми, а так нормальными, побогаче одних, победить других. Зато наш почетный караул лучше всех. Вот такой караул. А жить можно жить можно вот так, а дышать можно и в сторону. Запах, он с тобой уйдет, а слова останутся. Так что дыши, чем хочешь, но в сторону. И настроение вот такое. Большой палец болит, всем показывается.
2: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
6: Мы не хмуримся и продолжаем.
5: Новости, от которых хочется улыбаться.
7: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
5: Веселые песни.
7: Поднимите мне зарплату.
5: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
8: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
5: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ.
9: 16+.
10: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
11: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО.

0: 2 часа дня в российской столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Каждый раз, когда жена уходит к подруге с ночевкой, на обратном

0: на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселойрадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Не только юмором будет богат весь ближайший час, но еще и вашими приветами, поздравлениями, признаниями и самыми теплыми словами. Пишите прямо сейчас. Плюс 7 915 0303 567. К вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры и классический смс-формат. Главное, не забывайте указывать, от кого, для кого и откуда ваше послание. Ну и, кстати, помимо всего прочего, за самое яркое, за самое креативное, за самое теплое и душевное сообщение сегодня вновь готов отдать подарок. Два билета на концерт легендарной группы «Звери», который состоится в Москве 15 августа в спорткомплексе «Лужники». Вот хотите на концерт отправиться? Пишите, подключайтесь. Номер еще раз напомню. Плюс 7 915 0303 567. Кстати, заявки ваши на рубрике тоже любимые принимаются. Присылайте, с большим удовольствием поставлю, послушаем, всей страной посмеемся. Ну а сообщение готов начать озвучивать прямо сейчас. Первое пришло от Александра из города Сокол. Он желает хорошего настроения любимой жене Светлане и на всю страну признается, что очень сильно ее любит. Далее Виктор из Самары передает привет. Огромный, между прочим, привет любимой жене Юле. Ты у меня самая лучшая, пишет он. Спасибо за твою поддержку. Хорошего тебе рабочего дня. И Марина из Москвы поздравляет папу с днем рождения. Желает ему быть самым здоровым и счастливым. Мы его очень любим. Пусть этот день будет полон радости. Поставьте для него что-нибудь смешное. Шутки, песни, плюс. Открывают этот юмор на заказ. Ну а вы, друзья, подключайтесь.

0: Да, это мы, Надежда Ангарская, плюс Стас Ярушин, плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода Малинка» Хабиб.
0: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин, Ангарская, плюс Хабиб. Погнали.
2: Хабиб, давай твоя песня.
3: Тренажер ты себе заказала, на него редко ты залезала, на лице у супруга ухмылка, для носков, а дорогая сушилка.
2: Я причем видел, да, у некоторых не занимается, а сушат, да.
1: У меня полотенце вся. Очень удобно.
0: Надя, твоя песня.
1: Я, да?
3: Голодный голубь с бомжом сошлись в смертельной схватке. Все говорит об одном, что оба не в порядке.
1: Стас, давай теперь ты.
3: Я засмотрелся на тебя, ты гнал по трассе 210. Кого угодно мог бы я за эти фокусы подвесить. И я б и тебя штрафовал, и был бы очень рад. Но ты в окошко показал свой озорной мандат. Ах, пьяный депутат, сирены, мощный бас, охрана за кормой и взгляд нетрезвых глаз. Ах, пьяный депутат, ну что еще сказать? Нельзя ни тормознуть, ни наказать.
1: Можно? Я спою. Смотри.
0: Давай.
1: Всю ночь сверлить, попробуй в жизни хоть раз, чтобы соседи срифмовали имя Стас.
4: На Юмор ФМ.
3: 5 минут, могу лишь 5 минут. Был моложе, мог подольше, только 5 минут. Та-та-та-та-та-там.
0: Все.
1: И прям вот так. Та-та-та-та-там.
0: Та-та-та-та-та-там.
1: Та-та-та-та-та-там.
0: Все.
2: Песня от Хабиба.
3: Самое актуальное, да. Я календарь перевернул, теперь он цифрами к стене.
0: Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
3: Спасибо, друзья, я к вам еще и не раз и с большим удовольствием.
0: Для вас пели и шутили, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ. Продолжение следует.

тут, вероятно, вы зададите мне вопрос: эй, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Да, терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное, дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: реклама.
1: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 121-27-0-76-29. Город Москва. 18+.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Он хотел наладить отношения с тещей и решил заказать ей красивое платье. Но, как назло, она проснулась, когда он измерял ее рулеткой.

0: да? Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Это час ваших приветов, поздравлений, самых теплых слов и любимых юмористических рубрик. Пишите, заказывайте. Плюс 7 915 0303 567. Это номер для всех ваших посланий. Напомню, отметиться можно абсолютно во всех доступных мессенджерах, либо же в обычном смс-формате. Главное, не забывайте указывать, от кого, для кого и откуда ваше сообщение. Передайте привет Насте, Даше и дедушке Коле. Всем хорошего настроения. Едем из Кисловодска в Санкт-Петербург. Просят поставить что-нибудь смешное Анастасия. Обязательно поставим. Но сначала еще парочку ваших сообщений прочитаю. Дмитрий из Новосибирска передает привет напарнику по смене. Зовут его Павел. Он желает им удачной работы и поменьше задач на сегодня. Елена из Краснодара поздравляет брата Максима с днем рождения. Желает ему всегда быть на позитиве и достигать абсолютно всех своих целей. От Игоря большой привет его коллегам из отдела продаж. Всем бодрого дня и легкого окончания этой рабочей недели. Светлана из Казани передает привет Тамаре Петровне. Вы замечательный человек и прекрасный руководитель. Отличного вам настроения. И большой привет от Алексея из Волгограда. Отправляется его любимой девушке Кате. Он ее, кстати, еще и с годовщиной отношений поздравляет. И, Катюша, я тебя очень сильно люблю и безумно счастлив быть рядом с тобой, признается он. Плюс 7 915 0303 567. Друзья, вы тоже пишите, подключайтесь и не забывайте подписываться. Ну а прямо сейчас давайте посмотрим, на какие события богат этот четверг, 13 августа. Ну, во-первых, день встреч сегодня отмечается. Вот если давно с каким-то другом или подругой не виделись, сегодня стоит исправить это положение и обязательно встречу на вечер назначить. Международный день левшей сегодня также можно отпраздновать. Всех этих людей от всей души поздравляем, конечно же. И интересный праздник – день шумящих ракушек. Вот так.
0: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Да, товарищ диктор все верно рассказал. В эфире действительно «Угарный папа». Проект, который убедительно доказывает, что каждый ребенок – это не только вечный двигатель, прыгатель, дрыгатель, скакатель, обниматель и целователь, но еще и шутитель. Меня зовут Гар Дмитриев, и я приготовил для вас очередную подборку уморительно смешных детских перлов. Ловите!
0: Угарный папа.
2: 5-летняя Маша предложила нарисовать папу. Сначала она нарисовала голову. Мама спрашивает, а что еще есть у папы? Маша отвечает, пиво. А что потом? А потом бадун. Алена, 6 лет. Слышит по радио песню Игоря Николаева «Такси, такси, хочу в такси, я тебя обнять и поцеловать». И резюмирует. Такси ведь нельзя поцеловать, оно же грязное. Из школьных сочинений Гриша. Галилей изобрел микроскоп и смотрел через него на Луну. Сегодня браки похожи на союз клеща и собаки. Но ситуация ухудшается тем, что обычно в браке два клеща и ни одной собаки. Глухонемой Герасим не любил сплетен и говорил только правду.
0: Угарный папа.
2: 5-летняя Настенька с папой заходит в зоомагазин, и она тут же спрашивает у продавщицы, а у вас хомячки свежие? Мама идет с 8-летним Витей, держась за руку. Навстречу знакомая. Такой большой мальчик, а все с мамой за ручку ходишь. Витя смотрит на маму и громко говорит. Мама, у нее просто дети выросли, вот она и завидует. Ты не переживай, я тебя еще и поцелую сейчас. Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер плюс 7 915 0303 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера. Самые любимые игры. Директор Пушкина.
1: Так, Саша, пока people хавает анчар, ты будешь читать анчар.
0: Камызякский суд.
2: Знаете, чей я сынок натворил на выпускном?
3: Ну я же просила не рассказывать.
2: Не рассказывать. Свадьбы когда?
0: Плохое радио.
4: И напоминаю, что генеральный спонсор нашего радио сидит. Нам дали 5 лет.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
8: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
9: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
10: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
12: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
13: Вот это ухватил!
14: Ура! Купила! Мое!
15: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
12: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Как говорит Семен Маркович, наши дети как наши деньги. Какими бы ни были большими, всегда кажутся маленькими.

0: знания. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: Продолжается час приветов, поздравлений и признаний в эфире Веселого Радио. Еще раз напомню номер. Плюс 7-915-0303-567. К вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры, либо же обычный смс-формат. Пишите и не забывайте подписываться. Поздравляем нашу прекрасную дочку Катерину с поступлением в колледж. Желаем успехов и очень любим. Здесь отметился папа Коля и мама Оксана. Следующее сообщение. Привет из набережных Челнов. От Дмитрия направляется самый прекрасный девочки Луизе. Имя-то еще какое. Супер. Следующее послание. Следующее послание. Где оно у нас? Вот оно у нас. Дмитрий из Ульяновска передает привет Богдановым. Очень их любит. Следующее сообщение. Андрей из Самары направляет огромный привет любимой жене Ирине. Ты у меня самая лучшая. Спасибо за уют и тепло. Я тебя очень люблю. Хорошего тебе рабочего дня. Марина из Казани поздравляет свою лучшую подругу Светлану с днем рождения. Будь самой счастливой, сияй, и пусть сбываются все твои мечты. Поставьте «Однажды в России». Плюс 7-915-0303-567. Друзья, вы тоже пишите и заказывайте любимые рубрики.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды в центр избиркоме.
2: Встречайте, кандидат в президенты Российской Федерации Винокурова Татьяна Алексеевна. Здравствуйте, товарищи. Как у вас тут все? Нормально?
3: Ну? Женщина, ну вот по-честному, вам вот это вот зачем надо, а?
2: Это, по-твоему, мне надо или стране? Вы знаете, что у нас во дворе творится, а? Знаете, кто у нас там собирается, а?
3: Не знаю, может, терминатор в прошлое?
2: У нас там собирается это, как ее, молодежь. Вы знаете, насколько молодежь, а?
3: Прям сперматозоиды.
2: Что вы такое говорите, они не могут себе, у них ног же нету. Нет! Дошколята эти, вы пи***ши.
3: А?
2: Сядут в песочницу и лепят, что-то лепят. Мы им 46 пекиносикам покакать негде.
3: Женщина, вот это же основная причина, почему вы решили стать президентом,
2: Господи,
3: да?
2: Господи, ну была бы основная, я бы что здесь была? Вы знаете, что у меня сосед на балконе организовал?
3: Тевтонский орден?
2: Нет! Мичурин недоделанный.
3: Женщина, идите, пожалуйста, отсюда.
2: Да что вы меня гоните отовсюду, а? Вчера, главное, пошла в этот бассейн. Женщина, уходите, у вас нету как его этого?
3: Шапочки? Справки?
2: Да нет, это у меня есть. Купальника, вот. Я на вышку полезла, встала вот так на мостике. Хотела показать, как прыгать можно. Да подождите, куда вы меня выгоняете, а? Куда? В этот подвал? Вы знаете, что там открыли?
3: Рот.
2: Рот. И не один. Там салон антиуслуг открыли.
3: И что вас там не устраивает?
2: Зарплата.
3: Ну, естественно.
2: Я, главное, им пришла. Все там попротирала. Эти пятюны разложила. Маленькие к маленьким, большие к большим. С моторчиком, с моторчиком.
3: Так все, женщина, идите.
2: Я будущий президент Российской Федерации. Винокурова Татьяна Алексеевна, за мной, как за каменной стеной. Понятно? Все.
3: Да что там за этой стеной? Все в бычках, что там за этой стеной?
2: Понятно.
3: Хорошо, что понятно.
2: Значит, не будете меня регистрировать, да?
3: Нет.
2: Значит, боитесь перемен?
3: Таких, конечно, боюсь.
2: Ну, ничего. Я дойду, кому надо.
3: Давай.
2: Я ходить люблю.
3: А вам и полезно.
0: Каждый в России лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Это час «Привет, вы поздравления» в эфире «Веселого радио». Друзья, мы продолжаем. Плюс 7-915-0303-567. Это наш единый номер для всех ваших теплых слов, приятных слов. Пишите во все доступные мессенджеры, либо же в смс-формате. Главное, не забывайте подписываться.
1: Юмор на заказ.
0: Андрей Златоуста передает привет своему другу Виталию, с которым он прямо сейчас пьет чай. Далее Савелий из Брянска направляет привет своим любимым родителям, с которыми он прямо сейчас едет в деревню. Сын Игорь Баранов, ты мой герой, люблю тебя. Под этим посланием никто не подписался. Далее большой привет родственникам в Краснодарский край и человеку, который меня сейчас везет в Новотроицк, Диме. Это послание от Луизы, кстати. По-моему, Дима уже что-то передавал ей. А может быть, нет, может, я что-то перепутал, но, по-моему, что-то было. Так, ладно, идем дальше. Марина из Казани. Нет, это мы уже читали. Вот, Сергей из Екатеринбурга передает привет своим коллегам. Желаю всем продуктивного дня, побольше удачных сделок и поскорее дожить до пятницы. Вот они, мысли четверговые у людей. Поздравления с годовщиной. Далее Ольга из Москвы поздравляет своих родителей с 30-летием свадьбы. Вы для нас настоящий пример любви. С праздником вас, поставьте что-нибудь веселое. 5 шуток Фоменко про шоу-бизнес прямо сейчас.
1: Фоменко. 5 шуток про шоу-бизнес.
2: Поставил на будильник песню Ольги Бузовой. Организм сам просыпается на 5 минут раньше, чтобы ее не слушать. Если бы моя жизнь была бы песней, то это был бы русский рэп. Песня «Beatles Oblady Oblada» была изъята из публичного доступа по требованию «Oblady-обладателей». Уважаемое радио, передайте для моей жены Наташи песню «Я люблю тебя, Марина».
3: Провели ночь вдвоем. Я и комар. Он пел, я хлопал.
1: Юмор ФМ. Шутки и песни.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 10, ночью до плюс 8. Завтра также пасмурно, до плюс 9 градусов и осадки.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
4: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У знакомой живет кошка. Облезлая, дохлая, вечно орет голосом жителя преисподней, лезет на всех в радиусе прыжка. Вот и кошка у нее такая же.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Буквально пару минут еще есть. Пишите прямо сейчас. Абсолютно все мессенджеры доступны, либо же обычный смс-формат. Так, Елена из Воронежа поздравляет папу Виктора с юбилеем. Ему 60. Бабочка, будь здоров, бодрый и всегда таким же жизнерадостным. Следующее сообщение от Софьи. Она передает привет художественному руководителю Снежане Леонидовне. Хватит работать, пора отвлечься. Ну, действительно, обеденный перерыв. Сходите, отдохните там где-нибудь. Привет любимому человеку. Направляет Алексей из Краснодара. Зовут этого человека Анна. Ты мое солнце, скучаю очень сильно и жду нашей встречи. Далее большой привет от Игоря из Ростова-на-Дону. Направляется теща Татьяне. Спасибо за ваши вкусные пироги и добрые советы. Вы у нас супер. Поставьте для нее Ильфа, Петрова и Бурунова. Ну вот на этой ноте, пожалуй, поставим точку в юморе на заказ. Но не совсем на этой. Точнее, запятую поставим. Два билета на концерт группы «Звери» был обещан. Вот такое сообщение пришло от Оксаны. Я та, кто уже год мечтает сводить своего любимого супруга Александра на концерт «Зверей», которых он обожает. Но то билетов нет, то денег не хватает, а тут такой шанс. 15 августа, к тому же это наша с ним дата, я хочу, чтобы мы встретили этот день под хиты «Зверей». Ну а почему бы не исполнить мечту, почему бы не сделать ее реальностью? Оксана, Александр, именно вам достаются два билета на концерт группы «Звери», который состоится 15 августа в спортивном комплексе «Лужники». От всей души вас поздравляем. Ну и к тому же поздравляем с вашей датой громкими-громкими аплодисментами. А вот к приветам, поздравлениям и признаниям вернемся уже в веселом чате. Продолжайте писать. Плюс 7 915 0303 567.
0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
2: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
3: Ипполит Матвеевич постепенно становился подхалимом. Когда он смотрел на Остапа, глаза его приобретали голубой жандармский оттенок. «Послушайте», — сказал вдруг великий комбинатор, — «как вас звали в детстве?»
4: «Зачем это вам?»
3: «Да так, не знаю, как вас называть. Воробьяниным звать вас надоело, а Ипполит Матвеевичем слишком кисло. Как же вас звали?»
4: «Ипа».
3: «Киса», — ответил Ипполит Матвеевич, усмехаясь. «А, как гениально! Так вот что, киса, постановляю. Сегодня мы идем в театр на премьеру «Женитьбы». Не забудьте надеть фрак. Помните, Воробьянинов, наступает последний акт комедии «Сокровище моей тещи». Равнение на рампу. О, моя молодость! О, запах кулис! Сколько воспоминаний, сколько интриг, сколько таланту я показал в свое время в роли Гамлета. Ой, о, одним словом, заседание продолжается. Друзья вступили в гулкий вестибюль театра «Колумба». Воробьянинов бросился к кассе и прочел расценку на места. «Все-таки, — сказал он, — очень дорого, 16-й ряд, 3 рубля. Как я не люблю, — заметил Остап, — этих мещан, провинциальных простофиль. Куда вы полезли? Разве вы не видите, что это касса?» «А куда же? Ведь без билета не пустят. Киса, вы пошляк. В каждом благоустроенном театре есть 2 окошечка. В окошечко кассы обращаются только влюбленные и богатые наследники. Остальные граждане обращаются непосредственно в окошечко администратора». И действительно, перед окошечком кассы стояло человек 5 скромно одетых людей. Зато у окошечка администратора господствовало оживление. Там стояла цветная очередь. Молодые люди в фасонных пиджаках и брюках того покроя, который провинциалу может только присниться, уверенно размахивали записочками от знакомых им режиссеров, артистов, редакций, театрального костюмера, начальника района милиции и прочих тесно связанных с театром лиц, как то членов Ассоциации те и кинокритиков, общества «Слезы бедных матерей», школьного совета мастерской циркового эксперимента и какого-то фортинбраса при Умслопогасе. Человек 8 стояли с записками от Эспера Эклеровича. Остап врезался в очередь, растолкал фортинбрасовцев и, крича «Мне только справку! Вы же видите, что я даже калош не снял!» пробился к окошечку и заглянул внутрь. Администратор трудился, как грузчик. Светлый бриллиантовый пот орошал его жирное лицо. Телефон тревожил его поминутно и звонил с упорством трамвайного вагона, пробирающегося через Смоленский рынок. «Скорее!» — крикнул он Остапу. «Вашу бумажку!» «Два места!» — сказал Остап очень тихо. «В партере!»
5: «Кому?»
3: «Мне!» «А кто вы такой, чтобы я давал вам места?» «А я все-таки думаю, что вы меня знаете!»
5: «Не узнаю!»
3: Но взгляд незнакомца был так чист, так ясен, что рука администратора сама отвела Остапу два места в 11-м ряду.
5: «Ходят всякие!» — сказал администратор, пожимая плечами.

0: году, когда и сам сидел там по пустяковому делу.
1: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
1: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
3: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
1: В эту субботу ровно в полночь
3: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: Фоменко, фейк-радио!
5: Да, детка.

0: Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
3: Реклама. ООО «Керхер». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.

0: российской столице 3 часа дня.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Получил зарплату. Банкомат издал какие-то странные звуки. Думаю, он надо мной от души поржал.

0: Вот представьте, только четверг подошел к вам сегодня руководитель и говорит, а делать-то уже нечего, отдыхайте. Представили? Ну, давайте все-таки в реальность вернемся. Четверг сегодня на календаре, 4-й рабочий день. Готовимся к пятнице, ждем с нетерпением выходные, ну и просто наслаждаемся лучшими шутками и песнями в эфире Юмор-ФМ. Денис Савельев по-прежнему у микрофона. В этом часе, как всегда, много всего интересного и смешного. Например, один из лучших монологов Михаила Задорнова. Также услышим ляпы спортивных комментаторов в рубрике «Гол, ой, штанга». Роман Юнусов, как всегда, ими поделится. И еще впереди лучшие и брутальные цитаты Джейсона Стэтхэма. Ну и прямо сейчас большой стендап. Все это Юмор-ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Тимофей Вагнер, Казань.
2: Здравствуйте. Юность, студенчество мои прошли в 90-е годы. Я люблю вспоминать это время, 90-е. Замечательно, это свитеры Boys, это Кармен, руки вверх, кассетные магнитофоны. Кто-нибудь помнит, что такое кассетные магнитофоны? А? Супер. А пейджеры? Отлично. А инаугурация Николая II? Нет, ну мало ли. Вы знаете, 45 – это время ожидания. Ты все время что-то ждешь. Не знаю, артроза, артрита, простатита, импотенция, да? Действительно, пытаемся обмануть свой организм. И у мужиков это вообще не получается. А женщины идеально приспособились. Вот честно, смотрите. Как происходит возрастная градация женского пола? Девочка, девушка, женщина и девочка. Самое массовое скопление девочек – это бухгалтерия. Не бухгалтерия, а бухгалтерия. Потому что в бухгалтерии работают финансисты и экономисты, а в бухгалтерии работают девочки. Их девиз – мы молоды душой. У меня на работе 3 душевно молодые. Им глубоко за 50, 2 с малиновыми волосами, 1 с 8 размером. Каждый раз, когда я прихожу в бухгалтерию, начинается вот это прелюдия. Грудь в кучу и... Девочки, к нам молодой человек. Я смотрю на них, а там в глазах, ну там не страсть, да, там не флирт, там призыв к действию, прямой. И они вот с этими прибаутками же еще идут. Катя, он же женат, жена не трамвай, подвинется, вот это все. Ну страшно. И потом вот эта фраза гениальная, может чайку? Я смотрю на них. И думаю, ну вот когда-то, лет 20-30 назад, к вам подкатывали пацаны, да, ну с какими-то предложениями, там, цветы, конфеты, все дела, вы всех посылали. А сейчас вот эта переспелая ягодка даже слаще. Это я к чему? Девчонки, молодые, вот как только появилась мысль, короткие волосы – это удобно, первый звоночек. И потом, если в бижутерии появился янтарь, все. Добро пожаловать на борт. Я преподаю риторику. Я учу людей красиво, грамотно говорить. Абсолютно легко могу объяснить значение таких слов, как хула-хуп, вкладыши турбо. Ну, не потому что риторика, потому что мне, блин, за 45. А вообще у нас в стране не хотят хорошо говорить, грамотно не хотят. Я не знаю, с чем это связано. Суть заключается в том, что у нас все сделано для того, чтобы человек хорошо не говорил. Поговорки, фразы. Помните эту поговорку «молчание золото»? Слышали? Вот. Молчание – это заболевание, ребят. Мутизм называется. Мутизм. То есть, когда человек физиологически может говорить, но не говорит. Вот у нас в Госдуме вот это... Это мутизм. Запомнили, да? Но действительно, не хотим мы говорить. Даже голосовые сообщения. Ну, давайте по-честному. Голосовое сообщение с 10-го раза записывают, и приходит типа... Ты это уж, ты уж, ты как уж, ты вот уж. Вот этот уж, откуда он всех взялся-то? Ты уж, я уж, мы уже уж, куда уж, поползли уж, а что уж, куда, да? Или как люди моего поколения и старше коверкают слова. Вот это пепси, рельсы, крем, бассейн. Ну, накидывайте, кого бесит что. Кофе, вот, будьте любезны. Да?
3: Резетки.
2: Резетки, умница, вот. Но высший пилотаж, ребят, это аналгин. Говорят от головы, я не знаю. Спасибо, пока.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама. Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Если устал ругаться с женой, просто начни раздеваться. У нее автоматически начнет болеть голова, и она пойдет спать.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Ничто так не бодрит с утра, как чашечка, вылетевшая из коленного сустава. Если тебе холодно, встань в угол. Там примерно 90 градусов. Если волк молчит, лучше его не перебивать. Если вам плюют в спину, значит, переплюнуть вас они так и не смогли. Если вам постоянно звонят телефонные мошенники, не отчаивайтесь. Главное, о вас помнят, и вы кому-то нужны. Девушки, которые хотят все и сразу, обычно получают ни хрена и постепенно.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: России на Юмор-ФМ. Валерий Равдин.
1: Добро пожаловать в кафе «Инжир». Для вас поет Мартин Копытов.
0: Яна Кошкина.
2: А ну нахрен эту твою настойку на тархуне. У меня в прошлый раз после нее реально на 2 дня зеленый цвет пропал.
0: Александр Пташинчук.
3: Цвет этого года Viva Magenta, да?
4: Да.
3: Вот нахрена мне эта информация?
0: И Азамат Мусагалиев.
5: Вот с этого надо было начинать. Значит, мы хотим посольство. Трехкомнатное посольство в центре Москвы.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
7: Чем только черт не шутит. Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
8: Мы не хмуримся и продолжаем.
7: Новости, от которых хочется улыбаться.
9: Только одна история, правда? Все остальное мы придумали.
7: Веселые песни.
9: Поднимите мне зарплату.
7: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
10: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
7: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я перестал смотреть телевизор 5 лет назад, когда пульт упал за диван. Оттуда еще никто не возвращался.

Переходим к вашим сообщениям. Приветы, шутки, поздравления, признания. Самые теплые слова принимаются по номеру +7 915 0303567. К вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры, либо же классическая форма в виде смс-формата. Да, пишите и не забывайте подписываться. Ну и просто указывайте, от кого и для кого ваше сообщение. Коллектив поздравляет с днем рождения мастера Ларису Андреевну. Желают ей крепкого здоровья, счастья, любви, успехов в работе. Следующее послание. Наталья из Нижнего Новгорода поздравляет подругу Лену с выходом на новую работу. Леночка, удачи тебе на новом месте. Пусть все сложится идеально. Шутками вы тоже поделились. Счастливая жена, счастливый муж. Счастливый муж, подозрительная жена. Это Игорь такую прислал. Так, что еще у нас по приветам? Наталья из Самары поздравляет мужа Егора с днем рождения. Любимый, будь всегда таким же надежным и сильным. Счастья тебе, родной, и бесконечной любви. Логично. Павел из Красноярска передает привет своим коллегам. Желает всем продуктивной недели, побольше приятных моментов и скорейшего наступления выходных. Еще одна шутка у нас есть. Елена ее отправила. Дешевое вино справляется со стрессом лучше дорогого, потому что ты не переживаешь о потраченных деньгах. Задумайтесь только. Впереди один из лучших монологов Михаила Задорнова. Также услышим ляпы спортивных комментаторов. Не пропустите. Веселый чат. Поделись

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Хеллоу! Комментатор комментировал. Да не выкомментировал. Уф, как вам такая скороговорка? Меня зовут Роман Юнусов, и я уже много лет собираю оговорки спортивных комментаторов. Желаете улыбнуться? Ловите очередной топ.
1: Гол! Штанга!
2: Смотрим повтор. Роналду попал в штангу. Но это было после свистка. К тому же это был не Роналду. Вы только посмотрите. Вращение на 2,5 оборота вперед. Вращение на 3,5 оборота назад. Да, спортсмен демонстрирует отличный набор извращений. Но ошибка моя вполне простительна. Издалека попробуй разбери номер игрока, когда я сижу под самым куполом цирка. Любо-дорого посмотреть на такое. Пенальти аккуратно реализовал не менее аккуратно причесанный футболист. Вот вы мне скажите, для чего он лежал с больной рукой, а? Ведь можно было и ходить. Да, на повторе видно, это там Сол Кэмпбелл нырял в поисках мяча, но не встретился с ним. Ну ничего, завтра на том же месте в тот же час. Ну-с, как говорят у нас в академической гребле, приплыли. Позвольте мне взять небольшую паузу и как следует подготовиться к нашей новой встрече на Юмор-ФМ. Вернусь с новым топом комментаторских ляпов уже очень скоро. Сушите весла, ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 10, ночью до плюс 8. Завтра также пасмурно, до плюс 9 градусов и осадки.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон. 58-00-86. 58-00-86.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70-72-82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда нашей бабушке исполнилось 60 лет, она стала ходить пешком по 5 километров в день. Сейчас ей 85, и мы понятия не имеем, где она.

Навалились на бедных богатых народные целители, колдуны, ведьмаки, волшебники, магии теперь. Белое, черное, высшее, деревенское, любовное, реальное. То есть эти нереальные все были. Да, да. Вип-магия, пси-магия есть. Я не знаю, это психи лечат, наверное. Какое замечательное объявление было в газете. Как приворожить мужчину? Подходит как для приворота свободных, так и состоящих в браке. Уже безнравственно. Итак, внимание. Вначале взять лист бумаги, записать имя, возраст, цвет волос, глаз, рост. Дальше. Лучше всего любимого нарисовать. Я тут первый раз хохотнул. Я представил, как наши рисуют. Нарисовала и разлюбила в этот момент. Дальше. Здесь учтено. Если уж совсем не получилось, потрясающе, надо достать его фотографию. А ты сразу не могла сказать это? Я тут мучилась, рисовала вот этого урода. Фотографию, оказывается, надо достать. И сжечь ее на блюдечке. А дальше записываете? Пепел. Собрать в ладонь левой руки и водить пеплом по часовой стрелке себе по темечку, произнося его имя с 8 вечера до 12 ночи. Да я бы кончился на месте, если б я этим занимался. По темечку пеплом себе водить. Это не все еще. Там дальше в 12 часов, когда перестали по темечку водить, готовы? Надо высунуться в окошко и сдуть пепел с темечка. И дальше, тогда только пепел попадет в банк космической информации. О, разве? О, лапшевешение. Дальше. Это не все. Записываете? Если фотографию, мне нравятся эти «если», вам не удастся достать? Можно положить письмо на блюдечко. Вместо письма даже можно положить его личную вещь. Скажем, галстук, трусы, пиджак, туфли. Это какого размера блюдечко должно быть? Или он гном? И сжечь. После чего повторить предыдущую операцию. Если не удастся достать... Все время если. Надо выломать из веника два прутика и сложить их так, чтобы они стали похожи на вашего любимого. Но и это еще не все. Потом ночью подойти к порогу любимого с прутиками и положить прутики под половичок. Если этого не удастся сделать, все время. Прутики надо положить себе под половик. Ты сразу не могла это сказать. Пригласить предмет завораживания в гости и заставить его 3 минуты вытирать ноги о половичок. А ну 3 ноги! Потом посадить его за стол и начать кормить. Заранее подготовить веник и смести потом со стола за ним все крошки. А дальше. Если он ест аккуратно, ну вот такой вот попался, вот недотёпа, вот аккуратно ест. Готовы? Точно готовы?

0: мобильными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
1: Реклама. ООО «Kärcher». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Плохой полицейский.
6: Все живут по моим правилам, даже преступность.
5: И хороший полицейский.
7: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
5: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.

0: российской столице 16:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Катя постарела, и к надписям в подъезде стали приписывать «тетя».

0: Вот если честно, в четверг эту фразу уже очень хочется сказать в целом рабочей неделе. Наверное, у вас уже так же. Но ничего, продолжаем под лучшие шутки и песни двигаться дальше в сторону пятницы. С нетерпением ждем выходные, ну и, конечно же, с нетерпением ждем ваших улыбок в суперигре «Автомобиль за улыбку». Заходите на сайт веселыйрадио.ру, загружайте свою фотографию прямо сейчас. Это просто и абсолютно бесплатно. Играть будем уже в этом часе, так что будьте предельно внимательны. Автомобильная шутка прозвучит совсем скоро. Николай Фоменко на всю страну нам ее расскажет. 3000 рублей, напомню, можно получить в моменте и отправиться в суперфинал за новым автомобилем. Всем желаю удачи. Зовут меня Денис Савельев. Ну а что касается юмора, впереди его, как всегда, очень много. Здесь и любимые анекдоты Игоря Маменко. Здесь и Лига городов с ее лучшими миниатюрами. Не реклама, тоже совсем скоро в эфире появится. Ну а прямо сейчас народное и всеми любимое скейт-шоу «Однажды в России». Все это Юмор ФМ, шутки, песни и «Автомобиль за улыбку».
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды на спортивном телеканале».
2: Сегодня уникальный эфир. В студии сразу два Дмитрия Губернина.
3: Да, дорогие друзья, нас двое. А это значит, что в два раза больше энергии, в два раза больше патриотизма. Уважаемые друзья, чемпионат мира по футболу закончился, но Мяч ТВ продолжает освещать не менее захватывающие спортивные баталии. Сегодня мы поговорим о чемпионате мира по бадминтону.
2: Ну как вы думаете, где проходит чемпионат мира? По бадминтон.
3: Я, Дмитрий, думаю, что на шашлычках.
2: Дмитрий, чемпионат мира по бадминтону проходит в Нанкине. Это Китайская Народная Республика. И, внимание, у нас в гостях в студии Мяч ТВ. Первая ракетка России. Потому что он первым ее купил в магазине сходнинских спорттоваров.
3: Сегодня он член сборной России по бадминтону. И, скорее всего, он еще чем-то занимается. Иначе бы он просто сдох с голоду. Евгений Селезнев.
2: Ну вот расскажите, как из всех видов спорта вы выбрали бадминтон? У меня есть только один вариант. Почему? По алфавиту.
4: Нет, Дмитрий, зря вы так, зря. Бадминтон это сила воли, это выносливость.
3: Согласен, действительно нужна нехилая сила воли, чтобы его включить. И колоссальная выносливость, чтобы досмотреть его до конца, и тебя не рубануло.
2: Евгений, назрел еще один вопрос. Почему чемпионат мира сейчас проходит в Китае, а вы сидите здесь?
4: Мы просто с моим тренером как решили, что вот мое присутствие на чемпионате никак не отобразится на результате. В результате моем, так сказать. Вот так мы решили, да.
2: Да, друзья, тем временем мы переходим к более интересным темам.
3: И совсем скоро в Сочи пройдет этап Формулы-1. Спорта номер один среди формул.
2: И сегодня у нас в гостях российский пилот Формулы-1 Сергей Сироткин. Друзья, за всю историю автогонок Формулы-1 это третий пилот из России в Формуле-1.
3: Ну, хоть тут в тройке, да, Сергей?
5: Сергей, скажите, а с чего начать обычному школьнику, который хочет стать пилотом Формулы-1?
6: Ну, здесь главное желание.
3: Да, конечно, ага. Желание, чтобы твои родители купили тебе болид. Не кроссовочки какие-нибудь, чтобы играть в футбол, не плавочки, чтобы плавать, Дмитрий, а болид, представляете?
2: С восьмицилиндровым четырехтактным двигателем болид.
3: Который ты разфигачишь при первой же тренировке и придется покупать тебе новый болид.
2: Мой коллега, кстати, Сергей, имеет в виду, что если вдруг по какой-то причине вы не можете себе позволить единовременную трату в 960 миллионов рублей, то что же делать тогда?
3: Что же делать? Идти в бадминтон!
6: Слушайте, ну это уже вот перебор, ей-богу. Что происходит? Вы мне вопросы задаете и не даете на них отвечать. Взяли бы вместо меня сюда манекен, посадили бы, ничего не поменялось.
2: Да как и твой болид, посадили бы, ничего не поменялось.
3: Абсолютно согласен с вами, Дмитрий.
6: Вы знаете, это обидно, я ухожу.
3: Уходите! Ну что же, дорогие друзья, время нашей программы подходит к концу. Смотрите спорт, любите спорт, чтобы нарожать новых спортсменов.
2: С вами был я, Дмитрий Губерниев.
3: И я, Дмитрий Губерниев.
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.
2: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин, делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes. Чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глупо.

0: этот веганский волчок и укусит кабачок.
1: Да, друзья, не знаю, где это лето проводите вы, но главное, что вы успеваете делать классные яркие фотографии и загружать их в суперигру «Автомобиль за улыбку». Напомню, сделать это можно на сайте веселоерадио.ру. Вот прямо сейчас берите, заходите, делайте яркую фотографию, если нет у вас еще такой, загружайте на сайт. И становитесь участником нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Это просто и абсолютно бесплатно. Ну а прямо сейчас, как обычно, играть будем с теми, кто уже свою фотографию добавил. Улыбайзер с огромной просто скоростью крутится, вращается, ваши улыбки там мелькают. 3000 рублей можно прямо сейчас забрать, можно отправиться в суперфинал и уже там запрыгнуть за руль нового автомобиля. Давайте выбирать игрока. 3, 2, 1, улыбайзер, стоп.
2: Автомобиль! За улыбку!
1: Абсолютно улыбчивый Сергей выпал, город Кострома. Давайте прямо сейчас ему попробуем позвонить. Сергей, надеюсь, вы готовы. Набран номер Сергея. Звоним в Кострому. Его фотографию прямо сейчас можно увидеть на сайте. И на удивление очень быстро гудки подключились. 30 секунд засекаем и ждем Сергея в эфире. Напомню еще раз, 3000 рублей можно прямо сейчас забрать, отправиться в суперфинал и уже там побороться за новый роскошный автомобиль. Возможно, именно Сергей окажется в суперфинале, получит 3000. Может быть, и автомобиль ему достанется. Добрый день, это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Мы в прямом эфире. Это Сергей из Костромы. Все правильно?
3: Да, все верно.
1: Сергей, здравствуйте. Как у вас дела? Как в Костроме с погодой сегодня?
3: О, погода сегодня просто шикарная.
1: Летняя?
3: Да, конечно.
1: Супер. Отлично. Отдыхаете сейчас или работаете?
3: На работе.
1: На работе. Угу. А Юмор ФМ сейчас слушаете?
3: Всегда, да, слушал.
1: Слушаете. А шутку слышали? Сможете нам повторить?
3: Которая была сейчас в первой салфовой этапке?
1: Нет. Вот которая вот была в суперигре «Автомобиль за улыбку», вот буквально минуту назад.
3: Какой-то... А подсказку будет, что ли?
1: Если честно, очень плохо вас слышно. Слышали шутку? Подсказок у нас нет. Ну, вы начните, я там подскажу уже. Но начать все-таки вам придется, если вы шутку слышали. Ну, я так понимаю, не в этот раз, правильно?
3: Ну, получается, что так. Ну, лучше синица в руках, чем узко под кроватью.
1: Нет. Сергей, ну будем считать это тогда проверкой связи, что действительно все работает. Ваша фотография находится в улыбайзере, вы в игре участвуете. Можем снова вам позвонить, и тогда давайте договоримся, что вы будете более подготовленным и шутку без проблем повторите. Ладно?
3: Хорошо.
1: Все, вам тогда тоже хорошего дня, прекрасного рабочего дня. Включайте Юмор ФМ и слушайте более внимательно. Ну а вы, друзья, заходите на сайт веселыйрадио.ру и точно так же, как Сергей из Костромы, загружайте свою улыбчивую фотографию.
2: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Сказать все, что вы так давно хотели, можно при помощи веселого чата. Привет и шутки, поздравления, признания, самые теплые слова принимаются во все доступные мессенджеры. Наш единый номер +7 915 030 3567. СМС-формат тоже, кстати, работает. И смешного впереди любимый анекдот Игоря Маменко. Также послушаем Лигу Городов, будут ее лучшие миниатюры. Ну а прямо сейчас она, наша фирменная и очень смешная не реклама. Делайте громче.
1: У нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Весь день сидите в офисе и плюете в потолок?
3: От вас нет решительно никакой пользы на рабочем месте.
2: А ведь сколько интересных, полезных и важных дел ждут вас там, за порогом, на воле.
3: Так вперед, навстречу приключениям и мечте. А за рабочим столом вас успешно заменит Афанасий, ваша автоматическая надувная копия.
4: Карачуно-Кочуровский каучуковый комбинат с гордостью представляет. Надувной сотрудник Афанасий.
3: Просто расположите Афанасия в вашем рабочем кресле. Подключите к автоматическому пневмоблоку.
2: И Афанасий самонадуется ровно в 9 утра и самоздуется в 18:00. И никто ничего не заметит.
3: А вы можете вообще нифига не делать. И получать за нифиг делать зарплату.
4: Разгильдяй и обалдуй, Афанасия надуй.
3: Надувной сотрудник Афанасий.
4: Купил, накачал, свободен.

0: услуг в сфере копирования документов.
1: У нас вы можете отксерокопировать, отксерить, отксеракать, отксеропить, перексерить, отксероксить, копернуть, сделать ксерокс, ксерануть, наксерить, ксерокопернуть, откатать, перекатать, шлепнуть и даже размножиться.
0: Да, пожалуй, самый полный перечень на рынке копировальных услуг.
1: Определитесь с вашими желаниями.
2: А можно мне тут бумажку одну ксерокнуть?
1: И обратитесь к специалисту в любой из наших копировальных центров.
0: Ксерокнуть? Да, без

0: Внимание! Повторяйте за мной. Горит крыша, звони 01. Украли крышу, звони 02. Поехала крыша, звони 03. Крыша потекла. Звони 8-800-322-223-22-33-22 и закажи новый отечественный рубероид «Карлсон».
1: Я занимаюсь ремонтом крыш уже 10 лет, и меня мало чем можно удивить, но рубероид «Карлсон» — это какая-то сказка. Его можно положить, положить и даже покласть.
0: «Карлсон» надежно и надолго защитит вашу крышу.
1: Рекомендую новый отечественный рубероид «Карлсон»,
0: который живет на крыше.
1: Именно так.
0: Подробности на сайте «Он улетел, но обещал вернуться.рф».

0: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае. Байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту Клуб Чемпионов. Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад».

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В номинации «Прорыв года» в пятый раз подряд победу одержал канализационный коллектор Урюпинска.

0: Самое время общаться и самое время смеяться над вашими шутками, которые вы присылаете по номеру +7 915 0303567. Напомню, к вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры и обычный смс-формат. Не забывайте подписываться. Привет, поздравления, признания и самые теплые слова, кстати, тоже принимаются. И прямо сейчас на всю нашу большую страну будут озвучены. Везу в гости родных и любимых девочек. Здесь подписалась Стасия из Красноярска. Хорошей вам там дороги. От Ксении большой привет абсолютно всем слушателям Юмор ФМ. Всем хорошего настроения она желает. Оксана поздравляет сына Дениса с 8-летием. Желает крепкого здоровья, счастья и легкой учебы. Мы тебя очень любим. Праздновать будем в субботу. Кто слышал, приглашаем. Кстати, не только Оксана отметилась. Мама, папа, брат Константин, сестры Дарья и Дарина здесь тоже подписываются. Ну и мы, конечно же, не только радиостанции Юмор ФМ, но и всей страной тоже присоединяемся. Присоединяемся к этим теплым словам. Денис с нами шуткой поделился. В кафе заказал воды и суши. Принесли глобус. Ну и где они не правы, хочется спросить. Друзья, Кирилл Горин далее с вами продолжит. +7 915 0303567. Номер для ваших сообщений. Пишите, не забывайте подписываться. Ну а до конца этого часа послушаем любимые анекдоты Игоря Маменко. Также впереди Лига городов. Буквально через несколько минут лучшие миниатюры этого телепроекта.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой. Сочи чат.

0: и ТНТ представляют. Лига городов, это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор ФМ.
1: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда ЧОП. Рузаевка.
2: Здорово, Москва. На сцене единственный ЧОП в нашем городе. Мы приехали из Рузаевки. Но чтобы вы понимали, что это за город, у нас там до сих пор милиция. Они недавно с полицией подрались.
3: И чё, кто победил?
2: Да кто, мусора приехали, всех разогнали. У нас же это из развлечений раз в год всем городом собраться и железного человека помянуть.
3: А это же все по телеку покажут же, да?
2: Где покажут?
3: По телеку.
2: Ну да, по телеку.
3: Тогда у меня есть обращение к одной кассирше нашего города. Вика, если ты со мной после такого не замутишь, то я отвечаю, разведусь с тобой.
2: Ну что, давайте познакомимся поближе. Рузаевка. Это, короче, Чек, ну, фамилия Чекужов, я его сокращенно Чек называю, ну, потому что я личность, а он Чек. Он нас, это, торговый центр охраняет. У него там одна задача, это следить за тем, чтобы дверь крутилась. Ну, потому что если не крутится, то это уже все, универмаг. Ну, чтобы вы понимали, что за человек он, да? Вот, Чек, что ты думаешь о Столыпинской реформе?
4: Не знаю, я такую водку не пробовал.
2: Ну, я говорю, Чек. А это Артур. Он у нас не мой. Единственный киргиз, который не общается по видеосвязи. Ну, как вы поняли, вот такой бандой приехали, чтобы пройти во второй сезон этого юмористического шоу талантов. Я не знаю, может, что кто в школе делал.
4: Ну, я на выпускном химичку жахнул.
2: Тебе 30 лет, хорош этим хвастаться уже, а?
0: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 10, ночью до плюс 8. Завтра также пасмурно, до плюс 9 градусов и осадки.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Хорошо быть гусеницей. Жрешь, потом укутываешься, спишь, просыпаешься, красавец.

0: любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Купив Ладу Калина, я почувствовал себя Юрием Гагариным. Сначала долго говорил ей «поехали», а потом махнул рукой. Костя, подожди, сейчас пойдем дальше. Надо маме позвонить, сказать, где я. Алло, мама, где я? Парикмахер говорит: прошу прощения, висок будем косой делать? Не, давайте лучше машинкой.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центре».

0: 20.00 в столице. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Социологические опросы показали, что наиболее популярным местом отдыха россиян была и остается кроватья.

0: вот примерно такие мысли возникают вечером в четверг. Не помню, не знаю, я домой, пока-пока. Продолжаем двигаться в сторону выходных и делаем это в компании избранного юмора и только ваших улыбок. В студии Кирилл Горин, всем привет, здравствуйте. Традиционно и с огромной радостью озвучу ваши шутки, приветы, поздравления и любые другие послания в нашем веселом чате. Сделаю это уже, кстати, через полчаса, и вероятность того, что ваше сообщение прозвучит в эфире, будет еще выше, если вы пришлете все по единому и неизменному номеру. Для вас напоминаю эти цифры: плюс 7-915-03-03-567. Пишите в любой мессенджер и, самое главное, не забывайте подписываться. А вот теперь о юморе. В финале послушаем монолог маэстро Жванецкого. Ранее самый лучший Дэн, он же Денис Клявер, пошутит с помощью тройки смешных анекдотов. И обязательно в этом чате услышим совет от всемирно известного психолога по семейным отношениям. И это будет Сатья. А вот прямо сейчас тот самый КВН. Это все Юмор ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Пора по парам». МГИМО.
2: Найти звезду для украшения стема для нас была огромная проблема. Не хочет кто-то очень занятой. Короче, мы лишь вчера договорились со звездой. Но то, что текст ему прислали лишь с утра, с лихвой восполнит его яркая игра. К тому же и сюжет у нас не хитрый. Иван Ромео, Джульетта же, Нагиев Дмитрий.
3: Стой, пацан.
4: Я Джульетта? Почему я только сейчас узнал об этом?
3: Ну...
4: Баранки гну громче.
5: Если бы вы об этом знали, вы нам еще вчера бы отказали. Ну, раз вы здесь... О, милая Джульетта, вам лучше поскорее надеть вот это.
4: Хотите, чтобы я платье нацепил?
5: Да.
4: Как вас?
5: Ваня.
4: Вань, вы дебил? Я должен быть Ромео, а не вы. Ромео из интеллигентнейшей семьи. Все, кто читал Шекспира, это знают.
5: Ну? Ну? Я учусь в ГИМО, других семей там как бы не бывает.
4: Как такое вам вообще пришло на ум? Я заморочился, у деда взял костюм, в спортзале почитал Шекспира, в музей метнулся, там украл рапиру. Я полдня потратил на все это, чтобы сейчас узнать, что я Джульетта?
5: Как вас? Ваня.
4: Вань, вы тупой? Не буду я девчонкой.
5: Ну, почему? Дмитрий, оденьте платье. Одеваем. Вот, значит, да? Поправим челку.
4: Считаете, я красивая? Ну, все равно мне как-то это не идет.
5: Кто вам сказал такое, Дмитрий? Это ложь. Вы молоды, свежи. А во-вторых, вот вы можете, конечно, удивиться, но тут уж несколько минут вы ломаетесь, как юная девица.
4: Ну ладно. Да меня доперло. Я понял, что да как. Кто отказался?
5: Ксения Собчак. Мол, она не может, у нее дела.
4: Дрянь.
5: Да.
4: Артистка... Дескать, закусила у дела, да?
5: Да. А жаль. Была отличная идея. Там просто не идея, а верняк.
4: Идея огламуривать Шекспира?
5: Не, тупо отравить Собчак.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластит Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.

0: автомобиля «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
0: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГР 121-27-0-76-29. Город Москва. 18+.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Японская народная мудрость. Человек как меч. Или делает дело, или то.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте. На мои просьбы муж начинает ворчать. Допустим, я попрошу мужа, сходи, там, вынеси мусор. Или сходи в магазин. И вот начинается. У нас получается конфликт. В итоге я даже не могу вспомнить, из-за чего мы начали конфликтовать. Вот как быть в таких ситуациях?
0: Сатья отвечает.
2: Он говорит, дорогой, вынеси мусор. Он говорит, что? Опять начался этот мусор.
1: Да,
2: зачем?
1: Кто опять
2: туда накидал? Да. И дальше, кто мусор выносит в итоге?
1: Ну, в итоге, получается, я его нашел мусор.
2: Ну, тогда он нашел технологии, как выносить мусор. Хорошо, еще какие просьбы?
1: Ну, например, сходи в магазин за картошкой.
2: Сходи в магазин за картошкой. Бу-бу-бу-бу-бу.
1: Да.
2: И дальше что происходит?
1: Ну, я опять иду и сама в магазин за картошкой. Или он, например...
2: Сколько времени проходит после того, как вы попросили и пошли?
1: Ну, минут 20, полчаса точно я хожу и ворчу. Вот, ты никогда не делаешь то, что я тебя прошу. Поэтому у нас как конфликт возникает.
2: Но картошку же принесут в дом?
1: Ну, да.
2: Вот мужчина, у него сидит такой, в голове проблема. Ба-бам! В дом нужна картошка. Он говорит, что мне делать? Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Смотрит, баба завела, да-да-да-да-да-да-да, побежала. Он понимает, ну, все нормально, технология работает. Я бурчу и мистическим способом вдохновляю ее ходить за картошкой. Вопрос-то решен. Жалко, дорогой, принеси, пожалуйста, картошки. Сходи, у нас не хватает картошки. И все, пошла заниматься своим. А он бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Если мужчина бухтит, значит он что? Он думает. Просто у мужчины этот процессор громкий. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Он свои силы сравнивает с вашей задачей. Он смотрит, что я из-за этого могу получить. Сейчас идти за картошкой. Так, за картошкой идти, там 800 метров до рынка. Может быть, и папирос тогда себе купить, раз я уже в ту сторону иду. А может быть, тогда еще и штаны подшить, потому что там... А я пиво хотел безалкогольного, две бутылки. Там-то... Он сидит, бу-бу-бу. Смотрит, картошка принесла. А он начинает орать, потому что ни пива не купил, ничего из-за тебя. Заразы быстрые. Ну, побухтел, поуспокаивался. Ну, потом пошел. Нормальная история. А как вы хотели? Женщина как хочет? Валера, за картошкой. Да, моя госпожа.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Созрительной водилой мы с супругой тещу проводили.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий.

0: слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
3: А в каком магазине можно купить все для школы?
4: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
5: У Максимум, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
6: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2020. 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
9: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
10: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
11: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
14: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, пенал «Крок энд Дилли» за 99 рублей.
15: Акция действует до 19 августа 2026 года. В кибермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
16: В ленте!
17: На старт, внимание, школа!
18: В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В зоопарке все животные ведут себя пристойно, кроме обезьян. Чувствуется, что это уже без пяти минут люди.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Это веселый чат, +7 915 03 03 567. Добро пожаловать, пишите в любой мессенджер и не забывайте подписываться. Сергей передает привет своей жене Виктории и дочке Саше, желает вам отличного настроения и классного дня. Степан из Перми направляет пламенный поцелуй и привет своей жене Анастасии и любимой маме Алене. Пишет, что вы у него самые-самые лучшие. Архангельск на связи. Ирина поздравляет с днем рождения свою коллегу Александру. Желает вам много-много успешных рабочих моментов, любви коллег и счастье в личной жизни. Присоединяемся и с праздником вас поздравляем. А вот Егор прислал нам шутку. Пойду в тренажерный зал, когда придумают беговые диваны. Привет от Ильи своим друзьям, Саше, Диме, Коле и Артуру, Айдеру в том числе. Желает он вам всем хорошего настроения и много приятных мгновений на работе. Из приятного, в финале этого часа услышим монолог маэстро Жванецкого и совсем скоро вашему вниманию тройка анекдотов в исполнении самого лучшего Дэна.
2: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
2: Поделись улыбкой.
3: Любовь рождает чудеса. Дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Давайте немного поколдуем. Алло, это ясновидящая Антонина? Да. Здравствуйте, Иван Петрович. Простите, но я не Иван Петрович. Я это вижу. Однажды на танцах. Дискотека в деревенском клубе. Парень подходит к девушке и спрашивает: «Ты танцуешь?» «Пока нет». «Ну, пошли тогда. Трактор поможешь толкнуть». Друзья, лекции бывают разные, но все они полезные. Институт идет лекция о том, что частый секс полезен для здоровья. Лектор говорит: друзья, ну вот давайте для примера, прямо вот те, кто сидят в зале, давайте встанем те, кто 3 раза в неделю занимается сексом. Ну, встают там человек 15, такие, он говорит: да вы смотрите, как они хорошо выглядят, знаете, яркие девушки, красивые мужчины, прямо с тестостероном, прямо пышут, великолепно одеты, ухоженные, садись, спасибо. Он говорит: теперь, пожалуйста, встаньте те, кто занимается сексом один раз в 2 недели. Значит, стоит тоже человек 15, вот. Он говорит: ну, посмотрите, ну, ничего, ну, так, конечно, уже, посмотрите, так, кто-то не ухожен, где-то пролысинки, смотрите, девушка вообще, почему не накрашена? Ну, я понимаю, что вам, может, все равно, сядьте, пожалуйста. А теперь давайте посмотрим на тех, кто занимается сексом 1 раз в месяц. Стоит 3 человека, ну, совсем, он говорит, ну, даже нечего, говорит, посмотрите, уныние. Ну, и так, просто ради интереса, мало ли, может быть, в зале есть человек, который занимается всего 1 раз в году сексом. И тут встает совершенно потрясающий мужчина, такой 2-метровый, красавчик в смокинге, на бриллиантовые волосы, вот, глаза пышут, голливудская улыбка. И он говорит: я. Он говорит: как вы? Он говорит: да, это я. Он говорит: ну что вы, действительно, посмотрите, красавчик, как вы, 1 раз в году занимаетесь сексом? Он говорит: да. Он говорит: а почему так хорошо выглядите? Он говорит: так это же сегодня.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 10, ночью до плюс 8. Завтра также пасмурно, до плюс 9 градусов и осадки.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца августа.
6: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер 1. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
7: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вот сижу, третий день на муравьев смотрю. Ни совещаний, ни планерок. А ведь работают.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Ну, это же было написано, когда, ну, что объяснять, ну, когда были очереди за водкой, когда была очередь за вином, эти были самые страшные, грязные и отвратительные очереди за спиртным. Ну, а это такой дефицит. Послушай меня, дорогой, что я тебе скажу. Все идет к тому, что всюду все будет, изобилие будет. Но хорошо ли это будет? Подожди, не торопись. Ты молодой, горячий, кровь играет. Я сам был огонь. Сейчас потух немного, хотя дым еще идет иногда. С изобилием не надо торопиться. Конечно, это Райкин делал, но я по-своему. Почему? Ты идешь по улице, встречаешь меня. Здравствуй, дорогой, заходи ко мне вечером. Зачем? Заходи, увидишь. Я прихожу к тебе, ты через завсклада, через директор магазина, через товароведа достал дефицит. Слушай, ни у кого нет, у тебя есть. Я попробовал, во рту тает, вкус специфический. Я тебя уважаю. В другой день я иду по улице, встречаю тебя. Здравствуй, дорогой, заходи ко мне вечером. Зачем? Заходи, увидишь. Ты приходишь ко мне через завсклада, через директор магазина, через товароведа, через заднее крыльцо достал дефицит. Слушай, ни у кого нет, у меня есть. Ты попробовал, речь ресился. Вкус специфический. Ты меня уважаешь, я тебя уважаю. Мы с тобой уважаемые люди. В театре просмотр, премьера идет. Кто в первом ряду сидит? Уважаемые люди сидят. Завскладом сидит, директор магазина сидит, сзади товаровед. Все городское начальство завсклад любит, завсклад ценит. За что? Завсклад на дефиците сидит. Дефицит – великий двигатель общественных отношений. Представь себе, исчез дефицит. Как сегодня. Я пошел в магазин, ты пошел в магазин. Мы его не любим, он тоже пошел. Туфли есть? Есть. Черный есть? Есть. Лакированный есть? Есть. Черный верх, белый низ есть? Есть. Белый верх, черный низ есть? Есть. 42-й, самый ходовой есть? Есть. Слушай, никогда не было? Сейчас есть. Дамский лакированный бордо с пряжкой, с пуговицей есть. Ты купил, я купил, мы его не любим, он тоже купил. Все купили, все ходим скучные, бледные, зеваем. Завсклада идет, мы его не замечаем. Директор магазина, мы на него плюем. Товаровед обувного отдела, как простой инженер. Это хорошо, это противно. Пусть будет изобилие, пусть все будет, но пусть чего-то не хватает.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже

0: 18.00 в столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Спросила у батюшки, можно ли мне не поститься. Он сказал, можно, все равно твои посты никто не читает.

Можно долго, лучше действовать. Например, прямо сейчас можно загрузить фото своей улыбки в наш фирменный улыбайзер на сайте веселаярадио.ру и получить за это шанс выиграть автомобиль уже в финале этого года. Да, наша суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается каждый день. Присоединяйтесь к нам

и выигрываете вместе с нами. Участие в игре бесплатное, остальные подробности на сайте, который сам о себе и говорит, в принципе, сайт веселаярадио.ру. Напоминаю, что ваше сообщение может прозвучать в эфире Юмор-ФМ, главное направить его в наши руки. Это могут быть приветы, поздравления, признания и даже шутки. Абсолютно любое сообщение мы принимаем, главное направить все вот сюда. Номер плюс 7-915-0303-567. Пишите в любой мессенджер и, самое главное, не забывайте подписываться. А вот теперь озвучу для вас все. Кстати, зовут меня Кирилл Горин. Здравствуйте. Озвучу то, о чем мы будем сегодня, над чем будем смеяться. В финале этого часа услышим смешную историю жизни знаменитых людей в рубрике «Шутить изволите» в исполнении Михаила Полицемака. Также Николай Фоменко пошутит целых 5 раз про красоту. А в середине часа услышим детские перлы в исполнении угарного папы. Через несколько секунд вашему вниманию шутки-песни, ведущие Стас Ярушин и Люся Чеботина. Все это Юмор-ФМ. Шутки-песни и автомобиль за улыбку.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Мы обещали вернуться, и вот они мы, шутки-песни на Юмор ФМ. Ребята, ой, что сейчас будет? Мы с Люсей приготовили вам очередную порцию смешной музыкальной вкуснятины. Вы рады? Отлично! Шутки-песни в студию.
2: В этот вечер снова ждет тебя чужой. Он плюет со рта зеленой кислотой. Не ходи к нему навстречу, не ходи. Он залезет в рот, а вылезет с груди.
3: Ты смотрела фильм «Чужой»?
2: Нет.
3: Он реально залазил в рот, а вылезал из...
2: Реально?
3: Да, да, да. Ну, это прикинь, в жизни бы. Ну, в мой рот не залез, пожалуйста. Тебе опасно, мне да.
2: Блин, спасибо. Типа ты хотел сказать, что у меня большой рот?
0: На Юмор ФМ.
1: Жил-был Андрей, хотел любви, настал тот час, о монами. Когда зашел он в Тиндер, даму сердца искать. Случился матч, о благодать, он сел в кафе и начал ждать. За стол подсела дама, но не та, что он ждал. О, шимпанзе.
2: Душный тип, скажешь последний, и он появится. Душный тип. Кстати, правильно говорить, крайний. Вот есть такие люди, кстати, душнилы.
3: Я всегда в съемках сталкиваюсь, всегда крайняя сцена. Почему она последняя? Нет, крайняя. Ну не надо говорить крайняя. Да и последняя, все, нормас. На сегодняшний день и так далее. Ну ладно, у всех свои
2: тараканы. Давай крайнюю шутку скажи.
1: Под грустный секс я разгадал интересный кроссворд.
4: Ты это, ну типа это, короче, как тебе сказать, я чё-то не шибко отдупляю, как комплименты подбирать. Короче, ты рыло моей мечты. Только ты рыло моей мечты. Короче, ты.
3: Тебя песня.
2: Требуются водители категории. Парочка простых.

0: 4 закончили. Переходим в режим ожидания нашей новой встречи на радио Юмор ФМ.
1: Это шоу «Шутки песни», Стас Ярушин
0: и обворожительная Люся Чеботина. Скоро вернемся и еще споем.
1: Пока-пока.
2: «Шутки песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки песни» слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
1: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
1: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54 67 48.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Бабушка никому не сказала, что купила слуховой аппарат и уже три раза переписала завещание.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
2: Юмор-ФМ представляет. Угарный папа. С Гаром Дмитриевым.
3: Привет, с вами Гар Дмитриев. Пожалуй, самая популярная тема для шуток – как появляются дети. Вторая по популярности – что эти дети вытворяют. Порой это настоящие перлы юмора. Очередной подборкой таких перлов готов с вами поделиться прямо сейчас. Погнали!
2: Угарный папа.
3: Трехлетняя Вера возвращается из детского сада и заявляет: «Мам, а меня Глеб любит». «Верочка, это тебе Глеб сказал?» «Нет, мам, это я так сказала». Григорий 4 годика от роду спрашивает у мамы: «Мам, а можно я сразу стану взрослым, умным и богатым?» «Нет, Гришенька, так нельзя. А почему ты не хочешь просто расти, как все?» «Не, мамуль, у меня нет времени на все эти проблемы». Из школьного сочинения Максима на тему «Жизненный путь» Михаила Ломоносова. Цитата. «Ломоносов ушел пешком в Москву, построил университет и помер».
2: Угарный папа.
3: Андрей 9 лет заходит в лифт вместе с мамой. Следом заходит женщина с маленькой девочкой на руках. Женщина делает замечание: «Мальчик, ты должен был пропустить вперед меня и дочку». Андрей, не задумываясь, отвечает: «Ну, знаете, пропустить вперед – это тариф премиум мужчина, и за него нужно платить 100 рублей в месяц. А у вас тариф обычный». Папа везет 4-летнего Артема в детский сад и решил пошутить. «Темка, а че, может, по бабам поедем?» «Нет, папа», – сурово отвечает Артем. «Поедем лучше по дороге». Да уж, говорят, устами младенца глаголит истина. Но только не в проекте «Угарный папа». У нас устами младенца глаголит юмор. Кстати, если у вас есть смешная история про вашего младенца, смело отправляйте на номер +7 915 0303 567. Лучшие истории прозвучат в эфире. А пока расстанемся ненадолго. Скоро вернусь, ваш Гар Дмитриев.

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Когда я смотрю на солнце, оно щурится.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшие специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Будь как дождь. Он даже когда падает, продолжает идти.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты, карта, халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру».
12: Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
13: А в каком магазине можно купить все для школы?
14: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
15: УУ «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.

0: Маленко на Юмор ФМ.
1: Пора. Пора идти за вдохновением. Вдохновение само себя не принесет. И в стакан не нальется.

Наступило заветное время для ваших шуток, приветов, поздравлений и всех остальных посланий, которые мы принимаем по единому и неизменному номеру в любой мессенджер. Номер плюс 7-915-0303-567. Пишите прямо сейчас и не забывайте подписываться. Виталий передает привет своей жене Еве, пишет, что сильно без вас скучает, а также говорит, что любит вас безгранично. Злата поздравляет свою любимую маму Ксению Алексеевну с днем рождения. Желает вам счастья, здоровья, благополучия и исполнения желаний. Очень сильно вас любит, так и написала. Подписываемся здесь и поздравляем Ксению с праздником. Шутки у нас тоже имеются. Вот, например, от Алены из Орла. Пришла квитанция за отопление. Мне кажется, меня перепутали с городской баней. На связи Челябинск. Мария поздравляет с днем рождения своего папу Аркадия. Желает вам крепкого здоровья. Пишет, что сильно вас любит и просит беречь себя и свои нервы. Ты у нас самый лучший. Алексей, Костя, Мария. А здесь подписываются под этим сообщением. Вместе вас все поздравляют. Елена из Волгограда передает привет своему мужу Денису, сыну Павлу. Мы на даче, у нас отпуск. Готовим шашлык и слушаем Юмор ФМ. Ну класс, приятного аппетита и всем приятного аппетита в том числе. И отдыха, кто отдыхает. И чтобы вот вообще все было так, как вы захотите. Смешного в финале часа у нас рубрика «Шутить изволите». И смешная история жизни знаменитых актеров обязательно прозвучит в исполнении Михаила Полицемака. И совсем скоро вашему вниманию 5 шуток Фоменко про красоту. Напомню, номер плюс 7-915-0303-567. Веселый чат. Поделись

0: Фоменко. 5 шуток про
1: красоту.
2: Девушка, вы очень красивая. А красивых девушек надо размножать.
3: Длинные ноги не роскошь, а средство передвижения.
4: Да не борюсь я ни за чьи права. Я не красивая просто так.
5: Памела Андерсон может легко спасти от дождя пару первоклашек.
2: Женская красота измеряется в Анджелина Джоулях.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
6: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 10, ночью до плюс 8. Завтра также пасмурно, до плюс 9 градусов и осадки.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
8: Акция действует до конца августа.
9: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
10: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
6: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Прыгать с парашютом совсем не страшно. Открываешь дверь в самолете, а там внизу Google Maps. Ты же не боишься Google Maps?

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Я очень рад новой встрече с вами на Юмор-ФМ. Друзья, съемки, спектакли, гастроли, многочисленные перелеты и переезды. Жизнь артиста постоянно кипит и полна историй, в том числе и смешных. И несколькими такими историями из жизни знаменитых отечественных актеров театра и кино я с вами поделюсь прямо сейчас.
0: Шутить изволите!
1: Все мы помним замечательного актера Спартака Мишулина в роли Саида в фильме «Белое солнце пустынь». На время съемок артиста побрили наголо, а чтобы ездить по городу, сделали парик. Спартак Васильевич так к нему привык, что носил и ощущал, как обычную кепку. Однажды в автобусе он встретил своего приятеля, с которым не виделся месяца два, и в качестве приветствия снял с себя кепку и помахал. Сидевшую рядом старушку еле откачали. Знаменитый актер Олег Ефремов в пьесе «Декабристы» играл императора Николая I. На одном из спектаклей вместо фразы «Я в ответе за все и за всех» Олег Николаевич заявил «Я в ответе за все и за свет», на что партнер по сцене Евгений Евстигнеев не преминул откликнуться. «Тогда уж и за газ, Ваше Величество». Как-то под Новый год актер Лев Дуров не успел купить домой елку и очень переживал по этому поводу. Но вечером 31 декабря, когда он возвращался после спектакля, купить лесную красавицу уже было негде. По дороге домой в парке его окликнул какой-то мужичок и предложил самую настоящую пушистую елочку. Обрадованный актер вручил спасителю 3 рубля. Продавец взял деньги и исчез. Лев Константинович ухватился за верхушку ели, попытался перехватить ее поудобней и понял, что она за что-то зацепилась. Однако попытки дернуть посильнее к успеху не привели. Лишь через несколько минут Дуров понял. Он отдал 3 рубля за елочку, которая просто росла в парке.
0: Шутить изволите.
1: Неплохой сюжет для полнометражной комедии, как вы считаете? На данную минуту у меня пока все. С новыми смешными историями из жизни знаменитостей вернусь уже очень скоро. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
6: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте.

0: 19.00 в российской столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Наши полярники установили, жизнь на Северном полюсе невозможна. Водка замерзает.

каждый сам решит, кто он и зачем, но лично я знаю одно, что каждый из вас по-своему достоин лучшего, и именно это лучшее мы здесь и разыгрываем для вас. Все это в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку», участие в которой, кстати, бесплатное. И все, что от вас требуется, это просто зайти на сайт веселое-радио.ру. Здесь, на нашем сайте, поделиться фото своей улыбки, но если вы уже это сделали, то вы уже в игре, поздравляю. И тогда следующее, что я скажу, будет адресовано именно вам. Уже в этом часе прозвучит заветная шутка Николая Фоменко, поэтому ловите ее и ждите нашего звонка. Кому именно мы позвоним, пока неизвестно, но точно скажу одно. Правильно то, что звонить вам буду только я, вернее, в этом часе. Зовут меня Кирилл Горин, и всем привет, всем здравствуйте. И еще через полчаса озвучу ваше послание, шутки, приветы, поздравления и так далее в нашем веселом чате. Номер для сообщений +7 915 0303 567. Пишите в любой мессенджер, и самое главное, не забывайте подписываться. Юмор в этом часе у нас так же, как и всегда, будет. В финале легендарный Михаил Задорнов навсегда. Ранее услышим протоколы нелепых преступлений.

0: В рубрике «Реалити-криминалити». В середине часа вашему вниманию брутальные цитаты Джейсона Стэтхэма. Ну а прямо сейчас большой стендап. Все это юмор-ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире большой стендап на юмор-ФМ. Встречайте, Хеток Колеев, Владикавказ.
2: Всем привет. Блин, вас так много, так прикольно, что вы пришли. Отцы есть здесь в зале? Да? А дочек отцы есть? Я понял, что моя дочка, вот ей 2.5 года, но она уже прям женщина. Прям женщина. Я это понял недавно на детской площадке. Потому что там в песочнице сидел мальчик, тоже где-то 2 года. И вот моя дочка зашла к нему в песочницу и жутко его с... Она зашла и сразу такая: а почему ты этой лопаткой играешь, а не вот этой? А может быть, мы на горку пойдем? Пойдем на горку? Почему мы никуда не идем с тобой? Давай куда-то сходим. Он в моменте седой у подъезда курил стоял. Но в целом, женщины прикольные. Мне нравятся женщины. Я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но мне нравится в вас одно качество. Если женщина во что-то верит, она в это верит до конца. Даже марафоны, гороскопы, в мужика своего до конца верите, правильно? Я 6 лет в браке, и вот, парни, у вас тоже есть такое, что когда ты ругаешься со своей женщиной, ты конкретно по ссоре говоришь логичные вещи, а она тебе всегда какую-то отвечает непонятную. Да? Типа, ты почему уехала и меня не дождалась? В смысле? Я же в зеленой куртке была. Думаешь, ну, я зря какую-то справку не попросил перед свадьбой, конечно. Меня еще смешит, что моя жена, она в обычном режиме, она такая: я женщина, я очень спокойная. Но когда мы ссоримся, она такая: я тебя морально поломаю. Если мне скажут: выбирай, кто до тебя докопается на улице, твоя жена или гопник, я выберу гопника. Потому что хотя бы не будет такого, что он подойдет. Я такой: что ты хочешь? Он такой: а ты сам не догадался? Ты сам не понимаешь? Я 7 лет в Москве, и я понял за эти 7 лет, что я постепенно начинаю превращаться в москвича. Не в русского человека, а именно в москвича. Это разные национальности, если вы не знали. Русский человек, он в Бога верит. Москвич верит в силу отзывов на Wildberries. Что я хотел рассказать. Мы сейчас ищем новую квартиру в Москве, да. Жена хочет в центре за 40 тысяч, значит, найти хату. Трешку желательно. Вот ищу сейчас, да. И меня в этих квартирах за 40 тысяч в центре поражает описание. Знаете, вот эта уютная квартира с отличным ремонтом. Ты вот так фотки листаешь, там в моменте таракан на тебя смотрит. Такой: только славянин. Меня еще поражает, сколько надо денег в Москве, чтобы заехать в квартиру. Я уже жене недавно сказал, я говорю: я готов торговать своим телом. Я понимаю, единственное, как я смогу заработать, это при ком-то раздеться и, пока не заплатят, не одеваться. Вы привыкли, вот, наверное, к этим кавказцам из клипа Итляшева, да, который у гелика стоит, бабки раскидывает. У меня денег нет. У меня жена мне недавно говорит: мы сможем поехать в Турцию? Я говорю: посмотрим. Я посмотрел цены на билеты. Говорю: мы посмотрим турецкий сериал. Вот что произойдет. У меня на этом все. Спасибо большое.

0: Реклама.
1: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 00 86. 58 00 86.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-00-76-29. Город Москва, 18+.
4: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70-72-82.

0: Автомобиль за улыбку. Супер игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Я настолько милый, что когда продавал котят, два раза чуть не купили меня.
2: Вот она, заветная шутка Николая Фоменко. Прозвучала здесь в эфире Юмор-ФМ. И это значит, что игра «Автомобиль за улыбку» продолжается. Совсем скоро мы остановим наш фирменный улыбайзер, который выберет следующего участника или участницу, и мы вам позвоним. Когда мы вам позвоним, вы правильно повторите заветную шутку, за нее получите 3000 рублей, за корректный ответ, конечно же, и путевку в суперфинал в том числе. А в финале этого года, возможно, именно вы уже станете обладателем нового автомобиля. Участие в игре бесплатное, и чтобы принять это участие, нужно просто зайти на сайт веселорадио.ру и прямо здесь на сайте поделиться с нами селфи своей улыбки. Все просто и самое главное, напомню еще раз, это наше любимое слово «бесплатно». Переходим к выбору нашего следующего участника и говорим два заветных слова. Улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
2: Звонить мы будем Александру в Серпухов. Именно его улыбку выбрал наш фирменный улыбайзер. Прямо сейчас, Александр, набираю ваш номер телефона. Вот так вот быстро, оперативно набран номер Александра из Серпухова. Узнаем, как у него проходит этот вечер. Возьмет ли он трубку, это первый вопрос. Повторит ли он шутку, это второй вопрос. Алло, здравствуйте, это суперигра «Автомобиль». Алло, здравствуйте. Это суперигра «Автомобиль за улыбку». Вас беспокоит Юмор ФМ. Вас слышит вся страна. Вы в прямом эфире. Александр Серпухов, это вы? Алло.
3: Я слушаю.
2: Алло, Александр Серпухов, это вы? Это Юмор ФМ. Алло.
3: А уточните, пожалуйста, с кем говорю?
2: Алло, скажите, пожалуйста, сразу. Это автоответчик, мы должны понять. Будьте честны. Алло.
3: Я не оставляю вам номер телефона. Откуда он у вас?
2: Бум, вот так вот и бывает. У нас все лучше и лучше в нашем мире начинается развитие какого-то искусственного интеллекта. Автоответчики становятся еще лучше. Либо под вечер у меня уже мой интеллект становится немного искусственным, и я не сразу разобрал, что это автоответчик. Тем не менее, Александр Серпухов не взял трубку, его сегодня заменил его голосовой помощник, и, соответственно, что же будем мы делать дальше? А все по нашей любимой традиции. Улыбка Александра остается в нашем фирменном улыбайзере. Если вы его знаете, передавайте ему привет и, соответственно, помните, что его улыбка остается с нами. Опять же, да, повторю. И чтобы узнать, какой же человек прекрасный на этой фотографии сейчас выглядит, чтобы понять, кому передавать привет от Юмор ФМ, просто зайдите на сайт веселорадио.ру и откройте прямую трансляцию. Все просто и самое главное элементарно. Ну а данный эпизод игры у нас сыгран, но перед этим напомню, что чтобы не упустить заветный шанс выиграть автомобиль уже в финале этого года, нужно просто слушать Юмор ФМ в любом удобном месте. Это можно делать и в автомобиле, и даже на работе. В умной колонке, приемнике, где угодно это можно делать. Главное, не упустите свой шанс. Участие в игре, еще раз напомню, люблю я это слово, вот честно. Участие бесплатно. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас, оставляйте фото своей улыбки на сайте веселорадио.ру. Ну а данный эпизод игры у нас сыгран, остается только заново раскрутить наш фирменный улыбайзер. И все по той нашей самой любимой причине, по той, по которой игра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Слово не воробей, а вот Джек воробей. Сделай добро, и тебя забудут уже завтра. Сделай фигню, и тебя запомнят навсегда. Все, что нас не убивает, делает нас льготниками. Все новое – это хорошо обколотое ботоксом старое. Лучше не доспать, чем переспать. Недосып можно доспать, пересып отоспать нельзя. Задумайся. Это не ты моешь руки. Руки моют друг друга. А ты просто на это смотришь.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: И самовар у нас электрический, и мы довольно неискренни.
0: И Задорнов навсегда.
2: Мужики, у вас тут гири не пролетала.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Кофе растворимый «Монарх» в ассортименте. 190-200 граммов, 619 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
9: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
10: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.
11: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
13: Плохой полицейский.
14: Все живут по моим правилам. Даже преступность.
13: И хороший полицейский.
15: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
13: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Перед законом все равны. И поэтому бомжу, который провел всю зиму на теплотрассе, весной принесли квитанцию за отопление.

0: И веселимся, и шутим, и улыбаемся, и главное, передаем привет и поздравляем с любыми событиями, и даже здесь признаемся в любви. Все это мы делаем по единому и неизменному номеру +7 915 0303 567. Пишите прямо сейчас и не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. Евгений, его сообщение. Передаю привет своей семье, жене Людмиле, родителям Али Викторовне, Александру Николаевичу. Мы сегодня на даче пытаемся приготовить люля-кебаб. Ну класс, приятного вам аппетита. Неважно, что получится, главное, чтобы с удовольствием все это произошло. Светлана Кузнецова поздравляет своего мужа Игоря с днем рождения. Желает крепкого здоровья, желает также оставаться вам таким же веселым, красивым. И она вас очень сильно любит. Вот так вот и написала. Ну с праздником, ура! Еще одна шутка у нас, кстати, есть от Андрея. Такого вируса у меня еще не было, сказал зять, увидев за компьютером тещу. Мария из Челябинска пишет: привет, Юмор-ФМ. Передай привет своему брату ж Евгению, пусть у него все получится. Илья из Ростова Дону передает привет своей жене Эльвине, желает вам классного настроения и пишет, что сильно вас любит. И еще одна шутка от Виктории из Екатеринбурга. Лучший способ рассказать детям о налогах – это просто взять и съесть 13% от их мороженого. И смешного в финале этого часа услышим монолог маэстро Жванецкого и совсем скоро вашему вниманию ляпы протокола нелепых преступлений в рубрике «Реалити-криминалити». Напомню, номер телефона для сообщений +7 915 0303 567.
1: Веселый чат. Поделись

0: Мухич. Приветствую, уважаемые. Украл, выпил в реалити-криминалити. Украл, выпил на Юмор ФМ. Именно этой фразой один постоянный гость нашего отдела приветствует меня при встрече. В общем, беру в руки папку с самыми смешными объяснительными. Пристегнитесь, иначе штраф. Погнали!
1: Реалити-криминалити.
0: Нетрезвый гражданин Бандура, НН, пытался всунуть колхозной корове горящую сигарету в зубы. Отчего та погналась за ним и произвела укушение в место, находящееся между поясницей и обратной стороной коленок. С работы я пришел поддавший, и зачем избил соседскую корову, ответить затрудняюсь. Секса никакого не было. Просто к нам в фотографию пришла девушка-путана и попросила снять ее нижнюю часть. Увечья банкомату на улице Сходнинская я действительно причинял. Сперва причинял незначительные при помощи рук, а потом и значительные методом удара правой ноги. Банкомат вызвал мое возмущение нежеланием выдать деньги. Нецензурной бранью, усиленной громкости я свои действия действительно сопровождал, за что приношу искренние извинения прохожим и банкомату. И напоследок, граждане, не нарушайте закон и не попадайте в полицейские протоколы. Будет не до смеху. Это я вам как следователь говорю. Услышимся на Юмор ФМ. Честь имею.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
3: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 10, ночью до плюс 8. Завтра также пасмурно, до плюс 9 градусов и осадки.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.
5: Реклама.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Маленко на Юмор-ФМ.
1: Эх, сейчас бы прыгнуть с золотым парашютом, да прямо на финансовую подушку.

0: У меня же голова устроена неправильно. Я говорил не раз по телевидению, что еще в детстве замечал, какие замечания мне писали в дневнике. Приношу папе дневник, говорю, пап, посмотри, что там написано. Разговаривал на русском языке. И подпись «Учитель русского языка». Вот, вот так же неправильно до сих пор эта голова и устроена. Потому что когда я вижу такую надпись, мне хочется этой надписью поделиться со зрителем. В лифте написано. Вот скажите, это для кого? В лифте запрещается провозить грузы размером превышающие размеры лифта. Фотоателье в Петербурге. Я не смог фотографироваться после этого. Там объявление. При съемке на полироид клиент моргает за свой счет.
1: Ну, правильно.
0: А на двери, как вам нравится надпись одного начальника, чиновника московского, на двери. Звонить 3 раза без перерыва. Из Одессы пришло мне 3 письма. Один экскурсовод не понимает, что говорит туристам. Фраза его такая. Памятник жертвам неизвестного матроса. Да-да, думайте, думайте, объясняю. Матросик, садистик тот был еще. Вообще садизма много в надписях. Гурзуф, набережная, вырезают ваши профили из бумаги. И написано, с удовольствием вырежем всю вашу семью. А бывают очень грустные. В зоомагазин в Москве и надпись на аквариуме с хомячками. Хомячки не дохлые, они просто спят. Такие хорошенькие на рядом. Мне прислали мышеловку с инструкцией. Значит, ну, понимаете, я бы мышеловку не купил. Читаю. Изящно. Это художественное чтение. Это, видимо, поэт в прошлом эту инструкцию составлял. Посмотрите, какая литература. Конструктивная особенность данной мышеловки, по мнению ее создателей, заключается в наличии 3 гнезд и возможности выловить мышиную семью, состоящую из 3 персон. Ну и самая гениальная инструкция, это вот я на этом свое включение закончу, это инструкция к одному инструменту. Инструмент, вы все видели, на 2 страницах инструкция исписана. Вот дурашлепся в стране, идиота меня скудеет. Это инструкция к инструменту, который называется лом. Лом металлический, видели когда-нибудь? Теперь читаю вам. Лом металлический, описание. Описание. Лом металлический ЛМ-150/2М. Модернизированный. Вы видели лом? Вот модернизированный. Является сложным механическим устройством, выполненным по передовой технологии с использованием современных материалов, соответствующих ГОСТ-2-3-4. В конструкции лома использованы 12 изобретений. Лом предназначен, не знаете, для проведения демонтажных работ и позволяет демонтировать, двоеточие, здания, сооружения, коммуникации, различные технологические установки, теле- и радиоаппаратуру. Примечание. Крайне не рекомендуется использовать лом для демонтажа следующих предметов. Двоеточие. Дверные замки, двери, окна. Средства передвижения, зубы и кости. Далее. Лом состоит. Лом видели? Теперь слушайте, из чего он состоит. Там нарисован, причем такой человек лом держит, дебил такой. Вот так вот. Рисунок 1, позиция 1. Лом состоит из металлического стержня и 2 концов. Оригинальной особенностью конструкции является то, что в качестве рабочей поверхности можно использовать как конец 1, так и конец 2.
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
4: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера СТО уже ждут вас в дилерских центрах.
4: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров СТО. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. We'll be right back.

0: 20 часов в российской столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Если вы поняли, что на самом-то деле все не так уж и плохо, а жизнь, черт побери, налаживается, больше не пейте.

Обязательно будем. Четверг подходит к своему логическому завершению. Остается пятница, и вот уже выходные. Все мы там и будем чилить. Ну а пока предлагаю расслабиться, отвлечься на избранный юмор и немного музыки добавить здесь же в том числе. Это самое веселое радио страны, и с вами по-прежнему здесь я, Кирилл Горин. Всем привет, всем здравствуйте. Также по-прежнему принимаем ваши сообщения для того, чтобы озвучить их на всю страну. И ловим их с помощью простого и неизменного номера. +7 915 0303 567. Также и смешно, в финале этого часа обязательно послушаем анекдоты Игоря Маменко. Ранее включим для вас лучшие миниатюры шоу «Лиги городов». В середине часа встречайте нашу фирменную нерекламу, ну а начнем мы со скетч-шоу.

0: «Однажды в России». Все это Юмор ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучше «Однажды в МФЦ».
2: Все, Галя, я в МФЦ. Что им передать? Что у них сериалы плохие? Галя, это ТВЦ, я в МФЦ. Какую футболку Акинфеева? Это ЦСКА, ты чё? Сфоткать фонтан дружбы? Галя, это ВДНХ, ты чё, больная, что ли? Я говорю, я в МФЦ, многофункциональный центр у нас в районе открыли, здесь все справки можно взять, да. Все, давай, а то я сейчас на тебя всю злость вымещу, а мне еще справку брать. Все, давай, пока.
3: Здравствуйте, добро пожаловать.
2: Ты сопля зеленая, так с матерью будешь разговаривать. Подожди, ты сейчас со мной поздоровался, что ли?
3: Да. Я могу чем-то помочь?
2: А, все, я поняла, это вы лыбу давите, бдительность мою усыпляете, да? Я жаловаться буду, понятно?
3: А в чем, собственно, дело? Мы не хотели вас ничем расстраивать.
2: Вот это меня и расстраивает, что вы меня ничем расстраивать не хотели. Ну ладно. Не хотите по-хорошему, тогда давайте по-плохому. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Мне нужен медицинский полис.
3: Прекрасно, вам нужно взять талончик.
2: Ну вот с этого же надо было начинать. А я думаю, как сплю, что ли, ущипните меня. Талончик, правильно, мне нужно. Где мне его взять? По месту прописки, по месту жительства. Где мне его нарисовать самой? Только смотрите, в Чехословакию я не поеду, ее уже нету.
3: Пожалуйста, ваш талончик.
2: Ты смотри, зараза, а? Даже придраться не к чему. Люди в поликлинике старались, теряли мой полюс. Я с ними с*** 3 дня. Они вот взяли, пожалуйста, все на блюдечке, голубой каемочка. И, пожалуйста, талон вам и улыбка, как ляснула бы, честно. Ну и что дальше?
3: Там наш специалист, он вам поможет.
2: Вот скоты такие, а?
4: Ваш полис уже практически готов, осталось только распечатать. Можно, пожалуйста, ваш паспорт?
2: В смысле готов полис?
4: Ну вот, только распечатать.
2: Да вы чё? Издеваетесь, что ли? То есть вы чё, не издеваетесь, что ли, а? Привыкли с людьми, как с людьми поступать, а? В банк пришла, там чисто, пшикалка пахнет. Все улыбаются, мне что, только на почту с***ться ходить, что ли? Как жить-то дальше, а? Я же к скотскому отношению привыкла. Меня уже легче перезачать, чем перевоспитать.
5: Рот закрыла, слюна на меня тут все заливает. Справку забрала и пошла отсюда.
4: Ой, господи.
2: Ну, наконец.
5: Заняться мне нечем, кроме нее. У меня там эклеры сами себя не сожрут, чаем не зальют. Дверь закрыла за собой, пошла, открыла, вот, дверь закрыла, вот, и сквозняк вот, мне вот, не надо. Вот.
2: Чего ты стоишь? Ну, учись, как с людьми разговаривать.
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее. И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.

0: Напоминаю, совсем скоро мы встретимся с вашими сообщениями, которые прозвучат в нашем веселом чате. Там же я буду шутить вашими шутками, но предварительно напомню номер для всех посланий. +7 915 0303567. Пишите в любой мессенджер и самое главное, не забывайте подписываться. А еще, и смешного в финале тройка анекдотов Игоря Маменко. Ранее услышим лучшие фрагменты шоу Лиги Городов и буквально через несколько секунд вашему вниманию наша фирменная не реклама.
1: У нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: А что вы знаете о русском эмоциональном грамматическом театре?
3: Я не понимаю, запятая, что ты говоришь, точка.
4: Я говорю двоеточие. Отчего люди не летают так, запятая, как птицы? Вопросительный знак. Знаешь, запятая, мне иногда кажется, запятая, что я птица. Точка.
2: Знаки препинания. Как часто, читая и ставя классиков, мы пропускаем их мимо глаз. А ведь в каждом знаке заложен глубокий драматический и грамматический смысл.
4: Вот так бы разбежалась, запятая, подняла руки и полетела. Точка. Попробовать нечто теперь? Вопросительный знак.
2: Русский эмоциональный грамматический театр. Уважаем классику до последней запятой. Расписание спектаклей и билеты на сайте «Бедный Юрик восклицательный знак тире я знал его запятая Горацио точка точка точка запятая».
5: Антикоррупционный комитет при поддержке ПСИН России приглашает граждан на выставку «Казнократство и мздоимство на Руси».
6: Уникальная коллекция взяточных конвертов с петровских времен до наших дней. Иммерсивный павильон «Пытки и казни». Испытай это на себе. Мастер-классы от известных взяточников. Дискуссионный клуб «Практика отката». Макет квартиры полковника Захарченко в натуральную величину. И показательные выступления шоу-балета «Балаклавушка».
5: Выставка «Казнократство и мздоимство на Руси». ВВЦ. Павильон «Мелкий рогатый скот». «Казнократство и мздоимство на Руси». Не дать не взять.
7: Милый, я хочу трах-бах.
8: Дорогая, что-то я не в настроении. Может, на выходных?
7: Ну, милый, сделай мне трах-бах. Сделай это прямо сейчас.
8: О, ладно. Вот тебе трах. А вот тебе бах. Довольно? Спи.
9: Отечественные салюты и фейерверки «Трах-бах». Яркие, громкие, по поводу и без. Фейерверки «Трах-бах». Ваши деньги сгорят красиво.
7: Трах-бах, трах-бах.
9: Пожалуй, лучший трах-бах, а то и тарарах в вашей жизни. Спрашивайте, покупайте, бухайте. Ой, то есть бахайте.

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
3: В Забайкале действуют сотни очагов.
2: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
4: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Заключение хирурга. Задета не только кора головного мозга, но и, так сказать, сама его древесина.

Время для вас, для ваших шуток, приветов, поздравлений и абсолютно любых других посланий, которые мы ловим по неизменному номеру плюс 7-915-0303-567. Ирина из Перми передает привет своей сестре Оле, своей племяннице Саше, желает вам хорошего отпуска и просит не грустить, а отдыхать. Все остальное, говорит, наладится, мы в это тоже верим, все уже супер. Тимур из Казани поздравляет с днем рождения своего брата и друга Карима, желает вам счастья, здоровья, любви и, самое главное, написал успехов спорте. Говорит вам, что вы самый лучший и просит вас, чтобы вы об этом тоже не забывали. Подписывается с любовью ваши родные. Никита из Санкт-Петербурга и его шутка. Британские ученые выяснили, но не смогли объяснить, что именно они в этот раз выяснили. Артем из Ростова-на-Дону передает привет своей жене Ангелине, дочке Софи. Говорит вам, что вы его все. Он вас очень сильно любит и совсем скоро напоминает, что вы едете за город отдыхать. Егор передает привет всему Нижневартовску и своей любимой жене Александре. Пламенный привет из Екатеринбурга от Карины, мужа Руслана. Люблю тебя безгранично, от Луны и обратно. Целую, обнимаю, жду скорее домой. Вот так и написала. Ну а мы напоминаем всем вам. И смешно, в финале часа тройка анекдотов в исполнении Игоря Маменко. Это мы обязательно услышим. Но ранее мы услышим еще кое-что другое. Лучшие фрагменты телевизионного шоу «Лиги городов» для вас и для ваших улыбок в том числе. Номер для посланий по-прежнему вот такой. Плюс 7-915-0303-567. Веселый чат. Поделись

0: и ТНТ представляют.
1: Лига городов, это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Тимур Батрутдинов и команда Error 404. Нижний Новгород.
3: Здорово, юмористы! Здорово, молодежь! Здорово, старичешь! Здорово все, чей голос стоит плюс-минус пятихатку. Я, Егор Батрутов, представитель комитета по молодежной политике.
4: И что вы приехали?
3: После того, как я узнал, что вы можете выиграть 10 миллионов, меня вдруг осенило. Я помогал вам весь сезон.
4: Так вы же нам не помогали.
3: А вы помните, что я вам сказал, когда ко мне обратились?
4: Да, идите в...
3: Ну, вы же прошли этот путь. А кто вам указал дорогу? Я, Егор Батрутдинов. Достаточно одной дороги.
4: Вы не сделали ничего хорошего для молодежи.
3: Для молодежи как раз у меня целая программа. Я отменю в школах изучение русского языка. Скажем нет АБВГД пропаганде. Также я обещаю молодым семьям двухэтажный частный дом. Да, возможно, не все поместятся в этот дом, но обещание я сдержу. Егор Батрутдинов в тесноте? Да, в тесноте. Еще я повышу минимальный размер оплаты труда, потому что мне самому не хватает. Вот для этого мне, собственно, и нужно 10 миллионов.
5: Мы вам ничего не дадим.
3: Ну вот заберете вы деньги, вернетесь домой, вас там ограбят и убьют. А деньги все равно достанутся мне. Егор Батрутдинов, депутат с криминальным прошлым, настоящим и будущим.
4: Вы нам сейчас все испортите, и мы ничего не выиграем.
3: А кто тут все решает?
6: Ну вот.
3: Ладно, если эта команда победит, я подарю вам хунцы.
4: Китайские машины?
3: Хунцы вам, а не китайские машины. Честно выигрываете? Так что давайте, 10 миллионов выигрываете, а я ухожу. О, 9000 шагов.
4: Это шагомер.
3: Нет, это мне от дома далеко отходить нельзя. Все, я пошел.
0: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 10, ночью до плюс 8. Завтра также пасмурно, до плюс 9 градусов и осадки.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: 80-летняя Клавдия Петровна знает, что на нее никто не подумает, и спокойно жжет кнопки в лифте.

0: Анекдоты Игоря Маменко.
1: Два человека отучились вместе в институте Патриса Лумумбы, и через некоторое время русский приезжает к человеку в Анголу, он сам оттуда. Смотрит, он там стал важным чиновником, у него все в порядке, он зашел, там шикарный дом. Он говорит, а как ты достиг такого? Он говорит, ну давай я покажу. К окошечку подходит, он говорит, посмотри туда, видишь дорогу? Он говорит, да, дорога классная. Он говорит, 10%. Он говорит, да, молодец, хорошо устроился. Через пару дней, лет приглашают его в Россию, тот приезжает, но у него там сумасшедший особняк, цыгане танцуют, самолет стоит. Ну, просто уровень сумасшедший, даже трамваи свои ездят. Все. Он говорит, а как ты как достиг такого? Он говорит, ну, пошли к окошку покажу. Окно открывает, говорит, дорогу видишь? Он говорит, да нет, только мусор. Он говорит, 100%. Две блондинки, одна говорит, хочешь, тебе кое-что покажу? Он говорит, давай. Она заходит с ней в комнату, включает свет, говорит, видишь свет? Да. Горит? Горит. Теперь смотри. Выключает свет, говорит, а где он? Кто? Свет. Я не знаю. Она холодильник открывает, говорит, а вот он. Фура с матрешками на полгода парализовала саратовскую таможню.

0: пустите меня на танцпол!
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
3: Мы не хмуримся и продолжаем.
2: Новости, от которых хочется улыбаться.
4: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
2: Веселые песни.
5: Поднимите мне зарплату.
2: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
6: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
2: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
1: Мы начинаем КВН.
0: Сборная 20 века.
2: Любят ли армяне пельмени? А если армяне новые, а пельмени уральские? Еще один тандем, друзья. Их номер – бальзам на душу простого народа. Ведь он называется «Смерть чиновника». Итак, умер чиновник, и вот он подходит к вратам рая.
3: Здорово! Я чиновник Звягинцев Игорь Петрович, 71-го года рождения. Открывай рай! Я готов.
4: Я вас в рай не пущу.
3: А ты, собственно, кто?
4: Апостол Петр.
3: Послушай меня, Петя. Я сейчас позвоню такому человеку.
4: Какому человеку?
3: Я сейчас позвоню самому.
4: Я вас все равно в рай не пущу. Вы когда были в последний раз в церкви?
3: Вчера.
4: Что вы там делали?
3: Ленточку перерезал.
4: Зачем?
3: Церковь открывали на пожертвование этих, как их? Но они такие еще маленькие есть, бывают большие такие. В свитерочках разные кучкуются такие. Много-много разных. Их вот они на пожертвование эти, как их...
4: Ну, люди?
3: Люди, во! Забываю все время это слово. Слушайте, на пожертвование людей.
4: Во. Я вас все равно в рай не пущу. Вы, будучи членом антикоррупционного комитета, лично каждый день брали взятку в размере 20 тысяч долларов.
3: Это не взятка.
4: А что это?
3: Это суточная.
4: Слушайте, какие суточные? Вы знаете, суточные каждый год со своими...

0: детьми 6 раз ездили на Мальдивы. Могли бы в Геленджик поехать с детьми. А на сэкономленные деньги в детдом отправить, детей спасти.
1: Я тоже.
0: Что вы тоже?
1: Спасал.
0: Кого?
1: Своих детей.
0: От чего?
1: От Геленджика.
0: Я вас все равно в рай не пущу.
1: Давайте уже как-то договоримся. У вас мечта есть?
0: Есть, чтобы такие, как вы, не попадали в рай.
1: А из осуществимых?
0: Слушайте, что вы от меня хотите?
1: Все, последний аргумент. Главный козырь, который в моей руке. С техосмотром помочь?
0: Послушайте, Игорь Петрович, я апостол Петр, у меня нет автомобиля.
1: Намек понял, сейчас позвоним.
0: Послушайте меня, я вас в рай не пущу. Вы прожили отвратительную, нечестную жизнь, вы понимаете или нет? Ваши яхты, дачи, золотые телефоны во врата рая не влезут.
1: Я осознаю, каюсь. Больше так не буду. Если бы у меня еще один был шанс, я бы прожил жизнь для людей. Ты мне доверяешь?
0: Я тебе верю.
1: Апостол верит, и люди поверят.
2: 4 декабря голосуйте за депутата Звягинцева.
3: Стоп, ребята, ролик снят. Спасибо,
0: вот
3: спасибо.
0: Вот там слезу пустят.
4: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: реклама.
1: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте, меня зовут Мария. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, может ли девушка первая написать мужчине в социальных сетях или познакомиться очно? Не будет ли это выглядеть неуместно или как-то навязчиво? Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Хороший вопрос. Конечно, может. Конечно, может, но просто нужно это сделать ненавязчиво и уместно. В любом случае, разрешение на общение в нашем обществе дает кто? Конечно, женщина. Женщина дает разрешение и на начало общения. Женщина дает разрешение и на секс. Женщина на все дает разрешение. Мужчина здесь ведомый. Поэтому да, конечно. Если вы стимулируете общение, да, у вас как, знаете, Валера, давай познакомимся, смотри, я без трусов. Это, конечно, вот это навязчиво. Лучший способ начать отношения – это попросить у мужчины небольшую помощь или услугу. Молодой человек, пожалуйста, помогите девушке хрупкой поднять этот чемоданчик. Скажите, пожалуйста, а вот этот огромный телевизор почему в дюймах? Я не понимаю, это сколько. Скажите, пожалуйста, а вот это вот воздух из резины так дует, это все сломалась машина? И сразу мужчина такой, уже с ключом и домкратом вылез, уже пузо светилось, уже весь вспотел. Мужчины же, мистер, решают все проблемы. Ему же произвести впечатление на женщину одно удовольствие. Просто когда мужчина выполняет маленькую, не так, мужчина, не хотите ипотеку за октябрь закрыть? Нет, не так. Когда мужчина выполняет маленькую просьбу женщины, он избавляется от одного из своих очень больших страхов. Знаете, как? Обломаться. Поэтому все культуры, все этикеты, все они построены на том, чтобы мужчина оказывал легкие услуги женщины. Там подал руку, там подал стаканчик, там приоткрыл дверь, там пропустил вперед. Показал, что я вот безопасно что-то сделать, чтобы завязался какой-то разговор.
0: Сатья с юмором.
3: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Как узнать у своего мужчины, хочет ли он жениться? Прямо спросить, либо ждать, пока сам предложит?
2: Если ты с ним не спишь, это легче сделать. Вот мужчина прямо волнуется. Он говорит, а когда мы будем спать? Когда будет секс? Он говорит, а я, знаю, извините, но я все такая домашняя, я семейная, у меня, я не знаю, католическая школа, у меня воспитание православное или там еще что-то, русские традиции. Я не сплю с малознакомыми, я только с мужем могу спать. И сразу ты узнаешь, он хочет ли на тебе жениться. Как правило, не сегодня. Потому что замечено, что у мужчины брак, он в категории важное, но не срочное. Это по стилю Кави. А секс в категории важное и срочное. Вот никто же никогда не задает вопрос, как узнать у мужчины, хочет ли он меня? Он с тобой общается. Он уже тебя хочет. Вряд ли он такой, мадам, пойдемте попьем кофе, а то со мной вообще никто не пьет кофе. Если мужчина с женщиной общается, проявляет знаки внимания, однозначно, он сексуально привлечен. Однозначно. Хочет ли он жениться? Да, но, возможно, не на вас. И не сегодня. Как узнать? А ты не торопись выполнять обязанности жены, и сразу все узнаешь. Сразу все узнаешь.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ.

0: FM представляет Остап Бендер.
1: Набил бы я тебе рыло, только Заратустра не позволяет.
0: Монтёр Мечников.
2: Дуся, вы меня озлобляете. Я человек, измученный нарзаном.
0: И даже одноглазый васюкинский шахматист.
2: Вы неправильно коня поставили, товарищ гроссмейстер. Конь так не ходит.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
3: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор FM.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор FM 16+. Реклама.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
7: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Наташа была настолько холодной женщиной, что у комара, пившего ее кровь, заболело горло.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Согласитесь, приятно, да, друзья, когда у вас в магазине спрашивают паспорт. Итак, в магазине. Бутылочку пива, пожалуйста.
3: Паспорт есть? Нет.
2: Тополиный пух?
3: Жара июль.
2: Все понятно. Вам какое? Поговорим о вкусной и здоровой пище. Обычная российская семья садится ужинать.
3: Дорогая, что у нас сегодня на ужин?
2: Гречка.
3: С чем?
2: С чем я тебя и поздравляю. Друзья, представьте, очень интеллигентный мужчина забирает свою дочку из детского сада, а воспитательница ему жалуется. Игорь Петрович, ваша Леночка меня сегодня послала 3 раза нахрен.
3: Светлана Петровна, говорит Игорь Петрович, ну что, она таких слов не знает. А как получилось? Он говорит, да к чего взяли-то вообще? Да ничего, у нас был полдник. Я говорю, Леночка, кушай яблочко. Она говорит, я не хочу. Я говорю, ну как не хочешь? Надо кушать
2: яблочко. Она говорит, Светлана Петровна, идите нахрен.
3: Да не может быть. Так сказала? Он говорит, ну, конечно.
2: Наверное, вам показалось. Она говорит, я тоже так подумала. Я еще раз у нее спрашиваю. Леночка, скушай яблочко. Она мне так четко говорит, Светлана Петровна, идите нахрен.
3: Не, ну подождите, ну не может, она не знает таких слов. Может, кто-то из детей сказал. Она говорит, послушайте, я всех вывела из помещения и опять спрашиваю у нее 3-й раз уже. Я говорю, Леночка, кушай яблочко. На что она мне так четко 3-й раз повторяя одно и то же, говорит, Светлана Петровна, идите нахрен.
2: Ну что тогда сделать с девочкой, понимаете, Игорь Петрович? Он говорит, ну хорошо, конечно же, я поговорю, но неужели вам с первого раза было непонятно, что Леночка не очень любит яблочки?
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У нас на флоте все просто. Если предмет движется, отдай ему честь. Если не движется, покрась его.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Все очень просто, пишу я, если понимаешь женский язык. Едет женщина в метро, молчит. Кольцо на правой руке. Замужем спокойно, все стоят на своих местах. Кольцо на левой, развелась. Два кольца на левой, два раза развелась. Кольцо на правой, кольцо на левой. Дважды замужем, второй раз удачно. Кольцо на правой и серьги. Замужем, но брак не устраивает. Два кольца на правой и серьги. Замужем и есть еще человек. Оба женаты, один на мне. Оба недовольны женами. Кольцо на правой, одна серьга. Вообще-то я замужем. Кольцо на левой, кольцо на правой, серьги, брошь. Работаю в столовой. Темные очки, кольца, брошь, седой парик, платформы, будильник на цепи, барменша ресторана «Восточный». Мужа нет, вкуса нет, человека нет. Пьющий, едящий, курящий и лежащий мужчина вызывает физическое отвращение. Трехкомнатная в центре, четыре телефона поют грузинским квартетом. В туалете хрустальная люстра, в ванной белый медведь, из пасти бьет горячая вода. Нужен мужчина со щеткой, тряпкой и женской фигурой. Ни одной серьги, джинсы, ожерелье из ракушек, оловянное колечко со старой монеткой, торба через плечо, обкусанные ногти, загадочные ноги. Художник-фанатик откликается на разговор о Ферапонтиевом монастыре. Погружена в себя настолько, что другой туда уже не помещается. Бриллианты, длинная шея, прическа наверх, разворот плеч, осанка, удивительная одежда, сильные ноги, балет Большого театра. Разговор бессмыслен, вы пешком, я в Мерседесе. Поговорим, если догонишь. Кольцо на правой, гладкая прическа, темный костюм, белая кофта, папироса Беломор. Что вам, товарищ? Кольцо на правой, русая гладкая головка, зеленый шерстяной костюм, скромные коричневые туфли и прекрасный взгляд милых серых глаз. Твоя жена, болван.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: шутки, песни «Плюс» на Юмор ФМ. И «Плюс» означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
1: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова. Солнечный Челябинск!
2: На Юмор ФМ.
0: Ну что, давайте
3: давайте.
0: Всю ночь ведет авто, а днем он спит в гробу. В пути вампир дальнобойщик.
3: Такие бывают.
1: Спою.
0: Давай.
1: Эх, уволят меня, ох, уволят меня, пошлют в безработную даль. Ведь я прогулял, проплясал, пробухал декабрь, январь и февраль.
0: Рубль падает у нас,

0: скоро рухнет. Доллар скоро рухнет. Ой-ой-ой. Пам-пам-пам.
1: Наташ?
2: Так, о, с удовольствием. Надежде уже 47, весь расчет на удачу и смелость. Ну вот вы когда состаритесь, вам смешнее будет.
3: Вообще не смешно.

0: колбаса, сосиса. А, кто? Наташа дальше.
1: Да, у меня вот короткий жанр.
0: Если тебе снова...
2: Короткий жанр.
1: Я фанат коротких жанров. Жил да был, помним, любим, скорбим.
3: На Юмор ФМ.
4: Девчонки, вы поете великолепно. Наташа Краснова плюс Надежда Ангарская плюс Стас Ярушин. Шутки, песни плюс. До новых встреч.

Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Задумайтесь. Человек, который не понимает, что вы ему говорите, считает тупым не себя, а вас.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Всем привет! Меня зовут Гар Дмитриев, и мое любимое занятие – гулять по родительским чатам в поисках забавных детских историй, курьезов и ляпов. Все самое смешное я озвучиваю в эфире, чтобы смешно было не только мне, но и вам. Ну что, ребята, готовы надорвать животики? Тогда приступим!
0: Угарный папа!
1: Папа на отдыхе с 8-летней Леночкой. Папа выходит из дома и очень сильно ударяется о косяк головой. Искрами из глаз чуть дом не подпалил. Леночка с деловым видом облизывает ложку и говорит как бы невзначай: «Пап, ты когда выходишь, голову наклоняй, а то своими рогами тетя Фая весь дом разнесешь». Катя 4 года. «Мама, кто из вас старше, ты или дядя Антон?» Мама отвечает: «Я». «А когда дядя Антон вылупился, тебе сколько было?» Из школьных сочинений Никиты. Приведу пример из «Горя от ума». Названием своей поэмы Грибоедов как бы говорит своим читателям, что умничать не стоит. Шопен был единственный ребенок в многодетной семье. Чехов назвал произведение «Попрыгунья», показывая нам, что главная героиня прыгает с одного мужчины на другого.
0: Угарный папа.
1: Семья едет в машине домой. Дочке Ане 7 лет. По радио заиграла песня, и вдруг Аня говорит: «Мам, представляешь, я только что думала про эту песню, и она заиграла. Наверное, я телепатель». Амина 8 лет. Переходит с мамой дорогу, Амина спрашивает: «Мама, ты знаешь, как делают лежачий полицейский?» «Как?» «Берут самых непослушных полицейских, которые опаздывают на работу или не слушаются, и закатывают в асфальт». На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор-ФМ. Единый номер +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Сибирские сказители.
1: И собрал чудотворец гус сборную. И явил Руси диво дивное. Превратил пешеходов юродивых. Кавалерию Марадона подобную.
0: Социальная рок-опера.
2: Дороги в стране.
0: Яблочко.
3: Ребята, не в ту сторону, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа мой сыночек.
0: Тот самый КВН, он вернулся.
4: Мы начинаем КВН
0: на Юмор ФМ, категория 16+. Реклама.
5: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
6: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Знаешь, где у статуи Давида во Флоренции находится центр внимания? Вот туда и иди.

0: Фоменко. 5 шуток про
1: супружескую неверность.
2: Каждый мужчина имеет право налево.
3: В Древнем Египте была богиня ревности, и звали ее «С кем ты там?». По статистике, каждая вторая женщина изменяет мужу. Но мне не нужна статистика. Давайте имена, адреса, телефоны.
4: Открывая шкаф, лучше все же сперва постучать.
5: Я тебе никогда не врала. Преувеличивала, недоговаривала, лукавила, уходила от ответа, притворялась, фантазировала, но врать никогда.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
6: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер J-Cut J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это J-Cut J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. J-Cut J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
7: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В России есть нефть двух типов. И все прекрасно знают этих типов.

0: Бурунов. Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Никифор Ляпис спустился с пятого этажа на второй и вошел в секретариат станка. На его несчастье он сразу же столкнулся с Персидским. «Ну, как торговля?» «Написал замечательные стихи. Про Гаврилу что-нибудь крестьянское. Пахал Гаврила с позаранку, Гаврила плуг свой обожал». «Да что Гаврила? Ведь это же халтура!» – защищался Ляпис. «Я написал о Кавказе». «А вы были на Кавказе?» «Ну, через 2 недели поеду». «А вы не боитесь, Ляпсус? Там же шакалы». «Очень меня это пугает. Они же на Кавказе не ядовитые». «Скажите, Ляпсус, — спросил Персидский, — какие, по-вашему, шакалы?» «Да знаю я, отстаньте!» «Ну, скажите, если знаете. Ну, такие, в форме змеи». После этой виртуозной защиты Персидский потащил упирающегося Ляписа в соседнюю комнату. Там на стене висела большая газетная вырезка, обведенная траурной каймой. «Вы писали этот отчерк в «Капитанском мостике»?» «Я писал». «Это, кажется, ваш первый опыт в прозе. Поздравляю вас. Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом». «Ну и удружили же вы Капитанскому мостику. Мостик теперь долго вас не забудет, Ляпис». «В чем дело?» «Дело в том, что... вы знаете, что такое домкрат?»
2: «Ну, конечно, знаю. Оставьте меня в покое!»
1: «Как вы себе представляете домкрат? Опишите своими словами».
2: «Да, ну, такой... ну, падает, одним словом».
1: «Домкрат падает». «Заметьте все, домкрат стремительно падает». «Подождите, Ляпсус, я вам сейчас принесу полтинник». Но и на этот раз полтинник выдан не был. Персидский притащил из справочного бюро 21-й том Брокгауза. «Слушайте, домкрат – одна из машин для поднятия значительных тяжестей. Обыкновенный простой домкрат, употребляемый для поднятия экипажей и тому подобное, состоит из подвижной зубчатой полосы, которую захватывает шестерня, вращаемая с помощью рукоятки, и так далее. И этот прибор, по-вашему, обладает способностью стремительно падать? Почему вы халтурите вместо того, чтобы учиться? Ответьте.
2: Мне нужны деньги».
1: «Но у вас же их никогда нет. Вы ведь вечно рыщете за полтинником».
2: «Ай, Трубецкой, Трубецкой».
1: «Да, кстати, Ляпсус, почему Трубецкой? Никифор Трубецкой. Почему вам не взять псевдоним еще получше? Например, Долгорукий. Никифор Долгорукий. Или Никифор Валуа. Или еще лучше, гражданин Никифор Сумароков Эльстон. Если у вас случится хорошая кормушка, сразу 3 стишка в Герасим и Муму. То выход из положения у вас блестящий. Один бред подписывается Сумароковым, другая макулатура Эльстоном, а третья Юсуповым». «Ах вы, халтурщик!»
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
4: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
4: я, Николай Фоменко, ровно на 1 час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите!
5: Фоменко Фейк Радио!
6: Да, детка, именно так.
0: Фоменко Фейк Радио. В эту субботу в полночь на Юмор-ФМ. Категория 16+.
7: ищите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Паша Козырь, Котлас.
1: Здорово, мальчишки и девчонки! Привет, народ! Так, смотрите, такой вопрос. Поаплодируйте, кто не любит ходить в магазин за продуктами. Есть такие? А остальные что? Прямо в пятерочку за вход готовы заплатить, да? Типа вот это... И потом там как по музею ходить, типа... Сельдерей. Куплю, но никогда не приготовлю. Вы эти люди, да? Я просто, ну, я сам ненавижу ходить в магазин за продуктами. Меня это вообще дико раздражает, потому что я постоянно чувствую себя униженным. Вот с этим вот списком, как чмо ходишь, вот этот... Ну, мне что мама в 8 лет его писала, что жена сейчас в 32 пишет. Ну, единственное, я сейчас еще из своих доплачиваю. Такое чувство меня где-то развели, понимаете? Еще что хочу сказать, что женщины, вы вообще списки составлять не умеете абсолютно, ну, объективно. Я недавно пришел в магазин с этим списком, читаю первый пункт, овощи, огурцы, помидоры, 5 штук. Я, ну, окей, сходил в гипермаркете, в огромном сходил, взял, читаю второй пункт, колбаса. Ну, в другом конце гипермаркета я пошел, взял в другом конце гипермаркета колбасу, читаю третий пункт, чеснок.

Я сижу, думаю, ну, а с чего ты решила, что чеснок не овощ? Ну, типа, не знаю, списки — это зло вообще, списки — это зло. Потому что там всегда написано вот это вот противное «чё-нибудь к чаю». Чё-нибудь к чаю. Ну, я пиво купил, чё это? Пришел домой, поставил к чаю, жена в шоке. Ну, что делать? Говорит, я говорю, ну, глоточек чая, глоточек пивасика. Единственная сейчас проблема, я когда прошу ее что-нибудь к пиву купить, она чай покупает, ну, мстит мне. Самое страшное, это когда ты себе, допустим, в магазин зачем-то собираешься вечером и говоришь вот это фатальное жене, что-нибудь тебе надо. Я нашел решение проблемы, это я нашел решение, потому что когда собираешься в магазин, мужики, запоминайте, говоришь жене, я в магазин, тебе пиво взять, она такая, нет, и ты такой, и телефон дома оставляешь, и все, понимаете, рушишь ее наглухо просто, потому что... Мне недавно жена дома помыла полы, ребенок пробежал по намытому, она посмотрела на него, просверлила взглядом и такая, Андрюша, уважай чужой труд! Он на нее смотрит такой, говорит, мам, а ты мне не чужая. Поколение умное, но разбалованное. Разбалованное, потому что я недавно на улице увидел такую картину, что ребенок где-то лет 5-6, он сказал маме, отстань от меня. Я к ней подошел, я говорю, женщина, ну вы хоть как-то отреагируйте на это. Ну, типа, ну нельзя так, чтобы он, ребенок, вам говорил, потому что он вырастет и будет делать еще хуже. Она стоит, смотрит на меня, говорит, вы что, им нельзя на них ругаться, это ребенок Индиго. Я говорю, кто? Она говорит, ребенок Индиго. Я сижу, вспоминаю, что типа, я в его возрасте был ребенок Игика. Ну, вот, Игика, вынеси мусор, потому что батя в плен. Иди-ка переключи канал на телевизоре, да, потому что пультов тогда не было, да. Иди-ка найди работу, КВНщик, понимаете? Так что любите детей, они у нас замечательные. Вам спасибо огромное, вы клевые. Пока!

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца августа.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер «Джейку J6». Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это «Джейку J6» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно простой. Просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. Джейку J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
4: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Белка и летяга так за всю жизнь никуда и не слетала. Хотя много планировала.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Как-то раз один городской тип купил поселок. Теперь это поселок городского типа. Не трогай правоохранительные органы. Они могут возбудить. Хороший асфальт на дороге не валяется. Лучше синица в руках, чем рука в синице. Когда меня рожали, тогда я и родился. По-настоящему несгибаемым человека делают не характер и воспитание, а межпозвоночная грыжа.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья. С юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Мужчина с тобой встретился, а пообщался и куда-то пропал. Ну, пропал и пропал. Это что, последний мужчина на планете? Вы на необитаемом острове. Есть ты, он и попугай. Я сижу, жду. У нас было свидание без интима, как Сатья рекомендовал. Теперь я жду, когда он меня позовет замуж. Сколько у тебя поклонников? А должно быть много.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Настя упала и разбила подбородок. Но ничего страшного, у нее есть второй.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Всем болельщикам абсолютно всех видов спорта пламенный привет! С вами на Юмор-ФМ я, Роман Юнусов. И очередная подборочка оговорочек от наших любимых спортивных комментаторов. Ну что же, как говорят у нас в академической гребле, ready, steady, go!
1: Гол! Штанга!
2: И вот судья дает свисток, и мы видим, как на табло горят фамилии заброшенных шайб. Да уж, все грязные, потные, страшные. Вот! Вот что такое футбол. Этому фигуристу 26 лет. Так, вы знаете, я немного завысил его возраст. Ему не 26, а 18. Ну, я думаю, он не девушка, он меня простит. Ну и, разумеется, команду сразу оштрафовали за то, что защитник вошел в лежачего соперника после свистка арбитра. Такое трудно себе представить, но сегодня встречаются две сильнейшие сборные континента – Голландии и Нидерландов. А вот перед сегодняшним матчем Мальдини не побрился, а ведь в прошлый раз у него были такие гладенькие щечки. 3-4, закончили. Предлагаю как следует отдышаться, набраться сил и снова встретиться на Юмор-ФМ с перлами от наших любимых спортивных комментаторов. Я улетел, но обещал вернуться. До скорого. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: Я скучаю. Я беременна. Мам, я замуж.
1: У нас будет девочка.
2: У меня родился сын.
3: Ты мой зайчик.
0: Ты моя сердечко.
4: Я объявляю вас мужем.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Люблю пересматривать видео со свадьбы, но только задом наперед. Там я снимаю кольцо с жены, сажусь в машину и уезжаю.

0: три мужика курили в окошко на третьем этаже. В общежитии дело было. Курят и курят. Вот бельгиец, голландец, американец. Ну, курят и курят. Пытливость ума не та. А у наших ведь пытливость ума. Они смотрят внизу канализационный люк. Сразу соображалка. Тем более, что дома была гиря 16 килограмм. Вот уже все смеются, все. Уже все знают, что дальше можно что-то сделать. Никто в мире, все будут дальше думать, что можно сделать. Наши сразу. Давай сбросим, посмотрим, пробьет люк или нет. Какая тебе разница? Объясни. Вот эту бы энергию на пользу родине. Не. Бросили, не попали. Пошли за гирей. Тянут ее на третий этаж. Надо же, эксперимент не завершен. Бросили второй раз, не попали. Третий раз, когда они третий раз проносили гирю мимо вахтерши, та говорит, больше я вас с гирями наверх не пропущу. Ей же на ум не может прийти, что это одна и та же гиря. Ребята думают, да, гиря не наша, ее возвращать придется, а эксперимент не завершен. Пошли в красный уголок, нашли канат, привязали гирю к отоплению. Канат оказался короче. Отопление-то выдержало, а вот гиря, она так качнулась в районе первого этажа и исчезла где-то в окошке. Раздался звук такого раздробленного Феликса железного. Ребята догнались. Для храбрости надо же идти гирю выручать, в конце концов. Эксперимент не завершен ведь. Вычислили, куда попала гиря. Я не могу без смеха дальше рассказывать. Они приходят, а там сидят в комнате три бледных пацана. Бледных. И курят в долгий затяг. Причем они настолько бледные, что бледная поганка... Это просто на их фоне это розовый поросенок. Вот. И в затяг курят, а эти спрашивают, мужики, у вас тут гиря не пролетала? Эти, затянувшись, говорят, посмотри в холодильнике. В холодильнике, пробив дверцу, на полке стоит гиря. А один вообще, у него паркинсон на всем организме, и он не разговаривает вообще. Эти спрашивают, он что, глухонемой? А эти говорят, нет, он 5 минут назад койку переставил с этого места.
1: Михаил Задорнов.

0: «Полночь». Фоменко на Юмор ФМ.
1: Сорвавшаяся с диеты девушка насмерть загрызла торт.

0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда Степ и Ко. Город Новосибирск.
1: Последнее время стало очень популярным делать предложение девушке в необычной обстановке.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Знаете, я сегодня хочу сделать своей девушке предложение. Я мог бы это сделать в вашем ресторане?
2: Естественно, это наш профиль, наш конек. Знаете, последнее время очень популярно подкладывать кольцо в пищу. В связи с этим рекомендую наше фирменное блюдо — греча с сосисой. Вы отдаете кольцо нашему повару, Гена одевает кольцо на сосису, кинул, присыпал гречей, украсил свечками, официант хватает разнос, как бабу зовут?
3: Анфиса.
2: Бап, чау, держи, Анфиса. Анфиса рубает гречу, руку жгут свечи, стихи романтика, она доходит до сосисы, там кольцо, бах, нежданчик, а?
3: Знаете, меня смущает греча.
2: Подожди, парень. Ты мне понравился, специально для тебя инсценировка. Вы с Анфисой прогуливаетесь по нашему ресторану, а навстречу вам Гена. Наш повар — это горилла, этот результат котлетно-пельменных мутаций. Хватает свою мачету, замахивается на Анфису и...
3: И я ее спасаю.
2: Пытаешься, да? В ответственный момент берешь шницель, кидаешь под ноги Гене, Гена подскальзывается, бьется головой а посудомоечную машину. Кровь, кетчуп, 50 на 50. У него из кармана вылетает вышеупомянутая сосиса! Ты хватаешь сосису, представляешь пальцы от виси и скатываешь кольцо на безымянный палец!
3: Это так позитивно!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Фоменко на «Юмор-ФМ».
1: На работе самое сложное – это последние 7,5 часов, когда кофе ты уже выпил и сидишь ждешь, когда уже домой.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Алексей, юрист из Москвы, спрашивает.
1: Сатья, добрый день. У меня вопрос. Должна ли женщина отчитываться?
2: Конечно, должна.
1: О своих финансах, если ее содержит муж.
2: Это как? А как?
1: Ну, до 1000 рублей пин-код не надо вводить, после, пожалуйста.
0: Сатья отвечает.
2: Да тут проблема у мужа. На самом деле, потому что если он настолько бестолковый, что он отдает деньги и прямо она никак... Ну, нельзя давать деньги бесконтрольно никому. Ни женщине, ни мужчине. Как это должно быть? Ты содержишь, ты работаешь, ты добытчик, ты герой, каких мало. Есть женщина, которая помогает тебе качественно тратить деньги. Не надо ей давать свою карту, не будь дебилом. Просто переводишь ей столько, сколько она может потратить. Но отчитываться она не должна. А как?
1: То есть для этого есть сервисы, которые тебе отчитываются?
2: Да не нужны никакие сервисы. Вот ее карты, ты ей перевел 5000 рублей и забыл. А у себя в бюджете написал, ушло. Все. Все, только так. Отчет? Ну, такое ощущение, что вы ни денег перед кем не отчитывались. Я много работал, очень часто отчитывался. Я так круто отчитывался, что человек, который меня проверял, он говорит, я вижу, что ты воруешь, но не подкопаться. Я знаю, я по твоим глазам вижу, что ты вор. Ну, у тебя такая бухгалтерия. Или ты думаешь, что жена дурнее тебя? Да она так напишет, что ты, ну, как лох будешь думать, что потратился на себя. Не должна отчитываться.
1: Все, нет, спасибо.
2: Пожалуйста.
0: Сатья с юмором. Светлана, фотограф из Москвы, спрашивает.
3: У меня такой вопрос. Уже несколько раз подряд от своего молодого человека в ссоре я слышу, я должен тебя обеспечивать, я должен тебе то, сё, а ты что должна? Я теряюсь.
0: Сатья отвечает.
2: Я тоже хотел бы услышать этот ответ. Если мужчина должен обеспечивать, если он все должен делать, он же на что-то должен и рассчитывать. Поэтому проблема не в том, что он задал такой вопрос в ссоре. Ну, что не скажешь в шутейном разговоре, Глеб Егорович, да? А проблема в том, что ты растерялась?
3: Я серьезно не знаю, что отвечать на это.
2: Ну, а что ты даешь своему мужчине?
3: Знаю, поддержку, любовь, заботу, что женщина дает.
2: Да я, что ты меня спрашиваешь, я не женщина. Солнышко, я, к сожалению, не тот маленький таинственный гном, который живет под вашей кроватью и знает, что происходит в вашей жизни. У него спроси, а зачем ты со мной? Ты так много мне даешь, ты обо мне заботишься, ты обо мне ты беспокоишься, ты меня содержишь, ты со мной спишь, даешь доступ к чему, слава богу, потому что я так, ну, а так бы кто, а ты никогда, да. А я зачем тебе нужна? Я же тебе ничего не даю. Если он скажет, ты помни об этом, ну, это тоже очень хороший ответ. Извини, солнышко, я, ну так, немножко по-сарказмил, но я надеюсь, как-то надо было эту, ну, затор этот пробить. Ну что такое? Я все объяснила.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Все, мой мальчик, ты еврей.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Самосвал с картошкой занесло. Немножко люди во дворе ходят по пюре.
1: Шутки, песни, плюс. Слушайте

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Кто-нибудь знает хорошего логопеда? Тут один мальчик 28 лет не может выговорить: «Дорогая, извини меня, пожалуйста, я был неправ».

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Ой, эти ситуации, понимаешь ли, муж в командировке, жена в пляс, ну, не знаю, мне кажется, это все анекдотические какие-то истории, в жизни такого не бывает. Ну, во всяком случае, об одной такой истории сейчас расскажу. Приезжает муж с командировки, а дома жена с любовником. Ну, естественно, застал их, и вот такая ситуация. Вдруг любовник совершенно спокойно, молча встает с постели, одевается и молча уходит. Муж в шоке. Провожая его взглядом, говорит: «Ну, ни хрена себе». Смотрит на жену, а жена ему говорит: «Да не говори, дорогой, ну просто ни тебе здрасте, ни мне до свидания, ну». Граждане, своевременно проходите обследование у врача. Абрама дома встречает жена Сара. «Абрашенька, ты был у врача? Да, ну что он тебе сказал?» «Ну как тебе сказать, то, что мы уже 20 лет с тобой принимали за оргазм, на самом деле оказалась астма». Быть родителем счастья, а быть многодетным родителем – это тройное, двойное, пятерное, в общем, бесконечное счастье. В семье с 5 дочками рождается, наконец-то, сын. Ну и, значит, небольшой просто такой поселочек, все сбежались около роддома, значит, встречают довольного, счастливого папу, и он выходит такой прям вот, эх, как ждал этого сына, ему говорят: «Ну что, на кого похож, сынок-то, на кого?» Он говорит: «Да я не знаю, мы на лицо еще не смотрели».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Прости и отпусти.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Мы с Т9 прекрасно дополняем друг друга. Он меня учит грамотности, а я его материться.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Ой, маленький такой. Может ли человек делать то, что ему хочется? Может, при условии, что это не мешает другим. А мешает это другим или нет, решать он не может. Это решают они, другие. Следовательно, они решают то, что может делать и что нет. Следовательно, он не может сам решать, отсюда и не может делать то, что ему хочется. А все другие состоят из таких, как он, каждый из которых не может делать то, что ему хочется. Отсюда такая обреченность в глазах каждого сидящего на собрании. Он мне как-то рассказывал, как однажды на пустынном берегу под Керчью, в страшную штормовую ночь, когда ревело море, метались тучи, и проблеск маяка почти не виден, ровно в 3 часа его дико потянуло в Америку. Это продолжалось примерно 15 минут. Затем море успокоилось, тучи пропали, и он остался в чем был. Некоторые наши недостатки, российские, типичные, когда ты, наконец, стал специалистом в своем деле, может исчезнуть дело к чертовой матери. На вопрос, как живешь, завыл матерно, напился, набил рожу вопрошавшему, долго бился об стенку. В общем, ушел от ответа. Алло, Марк Абрамович, зайдет Гриша, дайте ему в морду. Заранее благодарен. Помните, как мы со шлаками боролись? Один день голодания, и шлаки выходят через нос. 3 дня голодания, и шлаки выходят через глаз. 6 дней голодания, шлаки пошли через уши. 1 год голодания, и вы вылетели из шлаков. Тоже хорошая штука. И самовар у нас электрический, мы довольно неискренние. Многие цитируются. Консерватория, аспирантура, мошенничество, аферизм, суд, Сибирь. Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь. Консерватория, концертмейстер, торговый техникум, завпроизводством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь. Может, что-то в консерватории подправить? Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве час ночи. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Три вещи никогда не возвращаются обратно: время, слово и накопительная часть пенсии.

0: мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин на Юмор-ФМ. Поем смешные шутки, песни в компании самых ярких и веселых звезд.
1: Ну и помимо звездных гостей нам помогает самая громкая и веселая публика!
0: Позвольте вам представить нашу очаровательную гостью на ближайшие несколько минут. Звезда проекта Comedy Woman, актриса театра и кино, стендап-комик Елена Борщева. Шутки, песни, плюс! Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
2: Ну что, давайте.
3: Давайте.
1: Розовый фламинго на пояснице с каждым годом ниже сползает птица. Я поэтому не делаю татуировки. Ну его зачем вот это? Чтобы не чувствовать, что эти шутки про тебя. Ну и брови не берем.
3: Они тоже сползают?
2: Они тоже будут сползать.
0: Сейчас я.
2: А, да-да-да-да.
0: Принес тебе лапши лоток. Пожуй, моя голубка, не обожгись, там кипяток. Сперва подуй, голубка, и стейк не смог, и борщ не смог. Залил лапшу и приволок в твою постель на 5 o'clock. Хлебни лапши, голубка.
3: Это тоже со студенческих времен, да?
4: На Юмор ФМ.
2: Так, Лен, ну давай ты, что ли?
3: Давай, рискну. Кожаный салон, ксеноновые фары, широкая резина, налитые диски, что? Лада, все равно!
2: Ты прям правда, российского автопрома!
3: Да, просто!
2: Теперь Надежда Викторовна должна спеть.
1: Вот и села за руль опять. На спидометре 25. Ты меня пожалей, родной. Не гуди, ползи за мной. Я легонько давлю на газ, а потом торможу в КамАЗ. Как унять эту дрожь в руках? У меня вожденье страх. Страх вождения. Разгона страх и торможения. По гололедице скольжения. Я задолбала весь поток. Страх вождения. Вокруг сплошное раздражение. Остановило все движение. Ведь я по МКАДу еду в бок.
0: У меня очень сложная песня, я попытаюсь вам ее донести.
1: It's sad, dead sad. It's a dead sad situation. And it's getting more and more protest.

0: все-таки в садик. Я заедала за всеми, даже манную кашу в детском саду, ну что. Поэтому все нормально. У меня это шутка такая есть. Воспиталка довольная, что дети все съели. Дети довольны, что от воспиталки не влетело. И Надя довольная, сидит 87 килограмм в 6 лет. Это было про меня.
1: Так, ну что, вспомнили детство?
2: Давай.
1: Как раз песня в тему тут.
0: Давай.
1: Ты прости меня, малыш. Ду.
3: Ду хаст ми.
2: Шутки, песни плюс Лена Борщева.
1: Надежда, идеальный вокал, Ангарская. Стас, человек-праздник, Ярушин. И я, Лена, просто Лена.
2: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Фоменко на «Юмор-ФМ».
1: Мой сын свободно говорит на русском, английском, да и на остальных уроках его тоже не заткнуть.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети – наше будущее. Так вот, не знаю, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
0: «Угарный папа».
1: Веронике 6 лет. Смотрит с родителями телевизор, там показывают передачу про подмену детей в роддоме. Вероничка смотрит и вдруг выдает: «А я всегда подозревала, что меня вам в дурдоме подменили». Трехлетний Паша заходит на кухню и спрашивает: «Пап, а можно я сок из маминой кружки попью?» «Можно, только маме оставь». Паша берет кружку и выпивает все до конца. Папа сукаризный: «Сынок, ты почему весь сок выпил и маме не оставил?» «Пап, это не я весь сок выпил, это рот». Артем, 14 лет, пишет сочинение по Анне Карениной. Алексей Каренин был намного старше Анны, поэтому их супружеская жизнь была нечастой.
0: Угарный папа.
1: Трехлетняя Маша больше часа плещется в ванне. Чтобы вытащить ее из воды, старшая сестра достает из ванной пробку. Маша в крик: «Мама, скорее сюда! Васька тут такое наделала! У меня вся вода утонула!» Лиза, 7 лет, слушает наставления от тети Наташи о будущем замужестве. «Лизонька, жених должен быть не только красивым, но и умным, и богатым, и сильным, и не пьющим». Лиза долго терпеливо слушает и выдает: «Тетя Наташ, я что-то не пойму. Ты что, хочешь, чтобы я, как ты, вообще без мужика осталась?» Друзья! Очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках, но помните, вы самое главное, помните, что «Угарный папа» ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер +7 915 0303 567. До скорой встречи.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа.

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если тебе холодно, встань в угол. Там примерно 90 градусов.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Как же я вам завидую. Ведь у вас есть я.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Фоменко. Пять шуток про свадьбу.
1: Русская свадьба – отличный повод посмотреть на дальних родственников в ближнем бою.
2: Женская фраза «я снимаю белье» до свадьбы и после свадьбы означает совершенно разные вещи.
3: Валера женился уже в 7-й раз, поэтому вошел в ЗАГС со словами «мне как обычно».
2: Дочь директора столовой с раннего детства знала, где будет проходить ее свадьба.
4: Свадьба была тихой. В ресторане был бесплатный Wi-Fi.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
5: Радиоканал Юмор FM Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда мужчине плохо, он ищет жену. Когда мужчине хорошо, жена ищет его.

0: Бурунов. Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Остап строго посмотрел на Ипполита Матвеевича. «Время, — сказал он, — которое мы имеем, — это деньги, которых мы не имеем. Киса, мы должны делать карьеру. 150 тысяч рублей и 00 копеек лежат перед нами. Нужно только 20 рублей, чтобы сокровище стало нашим. Тут не надо брезговать никакими средствами, пан или пропал. Я выбираю пана, хотя он и явный поляк». Остап задумчиво обошел кругом Ипполит Матвеевича. «Снимите пиджак, предводитель, поживее», — сказал он неожиданно. Остап принял из рук удивленного Ипполит Матвеевича пиджак, бросил его на земь и принялся топтать пыльными штиблетами. «Что вы делаете?» — завопил Воробьянинов. «Этот пиджак я ношу уже 15 лет, и он все как новый». «Не волнуйтесь, он скоро не будет как новый. Дайте шляпу. Теперь посыпьте брюки пылью и оросите их нарзаном. Живо!» Ипполит Матвеевич через несколько минут стал грязным до отвращения. «Теперь вы дозрели и приобрели полную возможность зарабатывать деньги честным трудом». «Что ж я должен делать?» – слезливо спросил Воробьянинов. «Французский язык знаете, надеюсь?» «Очень плохо. В пределах гимназического курса». «Придется орудовать в этих пределах. Сможете ли вы сказать по-французски следующую фразу? Господа, я не ел 6 дней». «Мсье», — начал Ипполит Матвеевич, запинаясь. «Мсье, je ne, что ли, je ne mange pas six jours». «Ну и произношение у вас, киса. Впрочем, что от нищего требовать? Ну, кисуля, а в каких пределах вы знаете немецкий язык?»
2: «Зачем мне это все?» — воскликнул Ипполит Матвеевич.
1: «Затем, — сказал Остап веско, — что вы сейчас пойдете к цветнику, станете в тени и будете на французском, немецком и русском языках просить подаяние, упирая на то, что вы бывший член Государственной Думы от кадетской фракции. Весь чистый сбор поступит монтеру Мечникову, поняли?» Ипполит Матвеевич преобразился. Грудь его выгнулась, как дворцовый мост в Ленинграде. Глаза метнули огонь, и из ноздрей, как показалось Остапу, повалил густой дым.
2: «Ай-яй-яй-яй-яй», — сказал великий комбинатор, ничуть не испугавшись. «Посмотрите на него, не человек, а какой-то конек-горбунок».
1: «Никогда!» — принялся вдруг чревовещать Ипполит Матвеевич. «Никогда, Воробьянинов, не протягивал руку!»
2: «Так протяните ноги, старый дуралей!» — закричал Остап. «Вы не протягивали руки?»
1: «Не протягивал!»
2: «Как вам понравится этот альфонсизм? 3 месяца живет на мой счет, 3 месяца я кормлю его, пою и воспитываю. Этот альфонс становится теперь в третью позицию и заявляет, что он...» «Ну, довольно, товарищ! Одно из двух. Или вы сейчас же отправитесь к цветнику и принесете к вечеру 10 рублей, или я вас автоматически исключаю из числа пайщиков-концессионеров. Считаю до 5. Да или нет? 1. Да!» — пробормотал предводитель. «В таком случае повторите заклинание».
1: «Мсье, je ne mange pas six jours. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной Думы».
2: «Ну хорошо. У вас талант нищенства заложен с детства. Идите. Свидание у источника в полночь».
1: «А вы?» — спросил Ипполит Матвеевич. «Куда пойдете?»
2: «Обо мне не беспокойтесь. Я действую, как всегда, в самом трудном месте».
1: Друзья разошлись.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Москве 2 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Интересно, что у жены сегодня на ужин? Устала или не успела?

0: Вики снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Владислав Сапунов, город Москва.
1: Слушайте, а есть в зале мои бывшие? Тогда всем будет смешно. Иначе бы мы весь концерт слушали. Не так все было. Он вам врет. Я против того, чтобы сходиться с бывшими. Я считаю, что это преступление. Против времени. Конкретно против Past Perfect. Меня просто бесит история про Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, что они сошлись спустя 17 лет. И все их репостят, как будто их лучшие друзья сошлись. Просто, а в чем история-то? Они 17 лет были с другими людьми. Говорили, доброе утро, что ты будешь на завтрак, как назовем наших детей. А потом спустя 17 лет такие встречаются и... Приветики. И мы такие, ооо, как это мило. Просто это звезды. Если бы ваши соседи по даче сошлись, там бы были другие разговоры. Там бы сказали, Лариса, ты дура? Да он изменился. Ларис, он в тех же штанах, Лариса, что и 17 лет назад. Просто представьте, насколько один из них хорош в сексе, что второй не смог забыть его даже спустя 17 лет. Я очень надеюсь, что это Дженнифер. Но зато она единственная девушка, которая правда держала свое слово, когда сказала, нам нужно отдохнуть друг от друга. И вот она 17 лет отдыхала. Прикиньте, как Бен ее утомил. Вот он душный получается, тип. Не, мы знаем как звезду его, как актера. А какой он в жизни? Может, он ногти грызет, вещи разбрасывает. Она говорит, почему ты не уберешься? Потому что я Бэтмен. Как ты достал меня, господи, как ты достал меня, Бэтмен. Или ему сказала, Бен, ты мне очень нравишься, но есть один момент, я люблю мужчин постарше. И он такой, ладно, встречаемся здесь через 17 лет. Просто меня, знаете, почему это бесит? Потому что у них получилось. У меня ни хера не получилось. Как у Трампа с прической. Он что-то за ней ухаживает, борется за нее, но она явно хочет от него уйти. Знаете, что бесит? Бесит вот эта любовь киношная, да? Где все как в кино, а потом такие, мы хотим как в кино. Ну, в смысле, подруга, так не пойдет. Ты лежишь на двери, а я утонул? Ну, нет. Такие, как я, не тонут. Стройные. Ну, просто, смотрите, хочу как в кино, люди нас смотрят за фильмов, потом такие, вот, я хочу как у них вот эту любовь, но так это же не по правде, такого не существует. Понимаете? Я хочу, чтобы был дисклеймер перед фильмами, типа, внимание, все персонажи выдуманы, не сравнивайте их со своим парнем. И это история с грамной любовью. Видели эти семьи грамные, которые там каждый день подарки, цветы, путешествия? Я понимаю, что я один не справлюсь. Здесь нужно целое праздничное агентство, чтобы мы как-то с этим разобрались. Но я как-то рассказал девушке, окей, давай, ты хочешь так, без проблем. Я буду каждый день там дарить тебе подарки, поездки, любые, все, что хочешь. Но есть одно условие. Ты не будешь выкладывать это в Инстаграм. Мне было интересно, какой день у меня башка взорвется. На пятый. Когда я нашел свои цветы в чате подъезда. Вечером соседка пришла за солью. Это у меня все. Спасибо большое, что вы сегодня были со мной.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Ну, басурманы, кто жену мою любимую съел? Гневно кричал Иван-Царевич в ресторане «Высокий

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Запомните. А то если не запомните, вы же забудете. Если ничего не есть, то можно проголодаться. Если тебе где-то не рады в дырявых носках, то и в целых туда идти не надо. Когда я смотрю на солнце, оно щурится. Только подкаблучник отпрашивается у жены сходить в бар с друзьями. Настоящий мужчина и так знает, что нельзя. Недавно пошутил в отделении Почты России. Ни до кого не дошло.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: дважды в России на Юмор-ФМ. Денис Дорохов.
1: Для того, чтобы выглядеть презентабельно, нужна работа. А меня не берут на работу, потому что я не презентабельно выгляжу.
0: Екатерина Моргунова.
2: Освободи голову, давай иди завтракать. Сейчас эту авокадо пробовать будешь.
0: Михаил Стыбниенко.
3: Ты сейчас один трезвый, пугаешь двух очень сильно пьяных людей.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Я все за тебя делал, все отчеты за финансами слежу. Я за тебя в эту встречу летал в Мумбаи. Я из-за этого 4 раза от тифа лечился. Ты че?
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации. Радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер. Серия L. Номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Плохо слышащий дед подарил внуку на день рождения 15-й плафон.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Опасно! В эфире появляется молодой, подающий надежды радиоведущий Роман Юнусов. Трибуны замерли в ожидании нового авторского топчика комментаторских ляпов. И что-то мне подсказывает, я вас не подведу, друзья. Прибавьте громкость ваших умных колонок. Мы начинаем!
1: Гол! Штанга!
2: Нет, друзья, в конькобежном спорте не бывает необъективного судейства. Здесь, как говорится, все в руках у спортсмена и между ног. Как вы прекрасно знаете, чемпионат Европы проходит раз в 4 года. Предыдущий был в 1996, значит, следующего можно ожидать в 2002. Сильнейший удар, и футболист Болтона чуть не убил игрока своей команды. Вообще, по ходу матча можно только удивляться скорости африканских футболистов. Ну, в джунглях-то особо не разбежишься. И вот мяч дали Ковалеву, чтобы он не скучал. И вот, казалось бы, мороз, полминуты до конца матча, метро и трамваи ходят редко, но все зрители как один сидят на местах. Я специально смотрю, и в проходе тоже нет людей. Все сидят. Может, примерзли? Слушайте, да мне даже самому нравится, как ярко, громко и весело я ору в микрофон. Может, мне уже пора что-нибудь и самому прокомментировать? Городки там или бейсбол? Обещаю, без оговорок. Городки – дело серьезное. До новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вопрос знатокам. Как правильно называется процесс нанесения крема? Кремация или кремирование?

0: я в Альпах катался на лыжах вот за прошлым году. А в это же время в Вене отдыхала сборная нефтяников Сибири. Ребята квасили месяца два. За день до отъезда вдруг узнали, что неподалеку есть Альпы. Говорят, что там делают? Им говорят, катаются на лыжах. О, нормально. У нас есть еще один день, мы должны научиться кататься на лыжах. Наняли автобус, ехать далеко. В 6 утра выехали. В 7 утра квасить начали. В 9 проснулись. Альпы вокруг. За красоту природы. Потому что разминка ж нужна ж. Сейчас же учиться ж будут. Говорят немцу гиду, веди нас в магазин покупать обмундирование. Немка, продавщица, закрыла бутик через 10 минут. А потому что энергии нашей не выдерживает это. Они первым делом спросили у продавщицы, скажите, вот это на плакатах на стенах, кто нарисован у нас? Она говорит, это чемпионы мира по слалому. Они говорят, нам все то же самое, что на них, быстро сюда. Она говорит, а вы умеете кататься? Нет, ну у нас еще полдня, давай быстро. Пожалуйста. И наши с нашей энергетикой начали примиряться. Начали производить примерку, вот. Знаете, бегать друг другу в раздевалку. В трусах, носках, в шапочках одновременно. С лыжными палками. Трусы волочатся, носки волочатся. Носки волочатся. Знаете, квася лежит. Ванища! У немки глаза слезятся. Наконец она дала им ботинки. Лыжный говорит, вам, поскольку вы первый раз, лучше в руках нести ногу. Наш говорит, нет, мы пойдем. Да нет. Вы видели когда-нибудь падающие кегли? Идет немец и подбирает их вот так вот. Они еще спрашивают, ты нас на крутую гору ведешь? Он говорит, на крутую. А, хорошо, мы крутые. Но хватило ума у гида повести их все-таки на пологий спуск. Все равно подъемник ломался 13 раз. Она же ведь не могут сидеть 3 минуты спокойно, это бесполезно. Шило во всех местах ведь, это же... Они начинают цеплять друг друга. Спихивать палкой, знаете, вот так вот. Пока тот не упадет, это естественно. Иначе результата нет. Через 15 минут едет австриец и складывает наших штабелями в прицеп к снегоходу. А наши довольны, говорят... Никогда так не веселились. Вы знаете, мы научились кататься на лыжах практически. Вези нас в сауну. На мою беду, я был в сауне в это время. А у немцев каскады саун есть в хороших гостиницах. Например, ароматическая сауна, влажная, сухая. Я был в ароматической, поскольку у нас это редкость такая сауна. Что это такое? На сковородке кориандр, корица, сверху бочка такая на компьютере, через каждые, наверное, 10 минут бочка поворачивается и поливает сковородку с кориандром, и в воздухе кориандр. Был. Пока наши не пришли. Даже воспоминаний не осталось о кориандре. Они только сказали «Здравствуйте мне». Все. Это даже не перегар, это угарный газ пошел. Наши сразу сказали, что-то бочка медленно крутится. Через 2 часа в остывшей сауне, энергетика, сидят наши и потеют.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 3 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Сара прожила в счастливом браке 20 лет. На это у нее ушло 5 мужей.